часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Алискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения, осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена к Дню радио и дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости.

оставь половину. Кого не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли.

вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время капли.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сапронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3,5 тысячи фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

продолжение этой драмы. Ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.
4: Наше радио.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Музыка под

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Раннезерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена к Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит «Наше».
7: «Наше радио».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Алисканского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. Еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена к Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как джабаха.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

Новое на нашем. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сапронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли, коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 37 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в тему, когда вы не поняли намеков.
3: Доброе утро. Совершенно не понимаю намеков, особенно от женщин. С женой так было на первом свидании. Я читаю ей стихи Есенина наизусть, так, глядя прямо в глаза, а она мне выдает, оборвав на полуслове: «Если ты меня сейчас не поцелуешь, я тебя стукну». Пришлось целоваться.
2: Да, прервали такие стихи.
3: Ну вот это, конечно, проблема. Я думаю, что много людей не стали парой из-за того, что один из них не понимал намеков.
2: Поэтому говорить и все.
3: Это тоже выход, да.
4: Я первое время не понимала, когда сноха к нам в баню напрашивалась. Начинает вечно издалека, а сейчас уже и близко к банному дню, пишет: «Как дела?» Сразу мужу говорю: «Баню топить надо. Сноха делами нашими интересуется».
2: Да, топите баню.
3: Но главное, вы теперь понимаете намеки, и все. Так получается, что на работу приходит новое молодое поколение сотрудников. Возраст 23-25 лет. Они совершенно не понимают намеков. Им нужно говорить так, как есть. Иначе не получишь желаемого результата. Отсутствие чувства юмора, желание работать и полная дезориентация в пространстве - вот их конек.
2: Понятно.
3: Я мужу на близость намекала в переписке, наверное, месяц. Уж не знаю, как нужно было написать, чтобы он понял. Он так и не понял, пока напрямую не написала: «Приезжай» и так далее.
2: Да. Даже интересно почитать вашу переписку. Чего там намекали, что он такой вот не понял.
3: Будущему мужу или мужу...
4: Мужу.
3: Мужу, да. В начале отношений. Речь об этом. Как у вас обстоят дела с намеками, дорогие наши? Если есть сообщения и истории в тему, то, пожалуйста, напишите их. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 7:47 в столице.
2: О намеках, которые вы не понимали, вот о чем мы заговорили, попросила мужа сделать укол. Он ни разу до этого укола не делал. Все объяснила и говорю, только вводи медленно. Кто бы мог подумать, что он станет медленно вводить иголку, а не лекарство. С тех пор делаю все сама.
3: Ой, я не умею делать укол, я никогда не делала.
1: Странно вообще. Да меня просто удивило. Думаю, мама должна уметь делать укол. Ну, это у меня такие ассоциации.
2: Есть такой...
1: Это, конечно, не должна.
2: Есть такой анекдот. Мужчинам нужно намекать просто. Тебе нужна добрая, хозяйственная, любящая я.
1: Да.
3: Начальник-боксер, если на работе косякнул, он сразу говорит, перчатки. Ну, тут любой поймет.
2: Когда учился в институте, приехала в Москву девушка, которая мне очень нравилась, и мы пошли с ней гулять. Она сказала, что очень хотела посмотреть на мост поцелуев. Туда и отправились. В итоге просто погуляли, и я только через, наверное, месяц понял, так вот зачем мы туда ходили.
1: А мост поцелуев это где?
2: Не знаю, Саш. Можно любой мост поцелуями. Ну, наверное, через Яузу, где вот такие небольшие эти мостики, где еще замки вешают молодожены.
1: Понятно.
2: Наверное.
1: То есть до вас только потом дошло, да, что она хотела целоваться. Ну, то есть это был намек.
3: На заре отношений моих друзей Маша говорит, Миша, я замерзла. На что он отвечает, ну, иди оденься. Намек обнять не понял. Вот видите, тоже все про объятия и поцелуи.
2: Очень много песен, и вы тоже вспомнили, в которых лирический герой намекает...
1: И так, и этак.
2: Да, и так, и этак, но не всегда понимают.
1: Ладно, дорогие друзья, хорошо вам достучаться до своих близких, я не знаю, будущих близких, сегодняшних близких. Просто нужно говорить немного не окольными путями, а прямо.
2: Смотри, есть, видимо, в каждом городе мост для поцелуев. Поцелуев мост в Питере. Песни Чижа послушайте. И поцелуев мост возле Киевского вокзала. Но тут про Москву сообщение было, поэтому мы про московский поцелуев мост.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт Отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
11: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 27 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 0 часов до 7 утра системы противовоздушной обороны сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. 25 мирных жителей России погибли за неделю в результате ударов ВСУ. 209 человек, в том числе 14 детей, получили ранения. Такие данные привел посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Брянской областях, а также в Чувашии и ДНР. Мирошник уточнил, что большинство пострадавших стали жертвами атак украинских беспилотников. Всего за минувшие 7 дней противник выпустил по территории России более 3500 различных боеприпасов. Президент США отправляется в Китай. Как ожидается, завтра в Пекине должна состояться встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает сайт nsn.fm, первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на сроки с 31 марта по 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. Реальные денежные доходы россиян выросли за последние 3 года на 26%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это самые высокие темпы роста за последние 20 лет. Рост стал возможен за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Новак отметил, что в текущем году рост реальных денежных доходов населения прогнозируется на уровне чуть выше 1,5%. Отмечается, что безработица в России остается на историческом низком уровне, примерно в 2%. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в стране с начала сезона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Короткая рабочая неделя началась в России. Как напоминает РИА Новости, в этом году День Победы выпал на субботу. В связи с этим выходной праздничный день был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 14 июня, когда в стране будут отмечать День России. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня, внимание, сегодня уже 12 апреля, сегодня вторник. Мы удобно, с одной стороны, считать на этой неделе, да?
3: Да.
2: Ну, вот. С другой стороны, как бы, да и какая разница. Вот, но мы будем играть в наши кинопробы. Мы будем играть в наши кинопробы. Сегодня...
4: Сегодня 12 число и 12 правильный ответ мы будем принимать. Давайте узнаем, что же мы разыгрываем.
2: Да, сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани и снежные комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Принимаем сегодня 12 правильный ответ.
5: Сереженька, что же ты не здороваешься с дядей Петей?
6: Здравствуйте, дядя Петя!
7: Иди-ка сюда, детка. Вот тебе конфетка.
6: Спасибо. Дядя Петя, ты дурак?
4: Тут, конечно, ребенка не я должен был играть. И а Александр кто? Очень долго заводился своим смехом. Но я думаю, что настолько известный фрагмент, что вариантов тут быть не может. Ждем 12-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107FM.
9: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
10: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
11: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 12-й правильный ответ.
4: Сереженька, что же ты не здороваешься с дядей Петей?
5: Здравствуйте, дядя Петя.
6: Иди-ка сюда, детка. Вот тебе конфетка.
5: Спасибо. Дядя Петя, ты дурак?
4: Посторонним вход воспрещен, на холенок, мужики, я шагаю по Москве, другие неверные ответы. Мы загадывали фильм «Сережа». И в аквапарк «Карибия» идет человек с номером телефона 925-866-97 и так далее. Поздравляем!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 26 минут столица.
3: Ну, вот периодически Саша рассказывает какие-то истории, которые связаны с его домашними питомцами. Тут вот, значит, тоже в сети гуляет история, где кот запер в Москве пенсионерку на балконе. То есть женщина приехала присмотреть за котом, в то время как ее дочь с двумя внуками села в поезд и отправилась путешествовать в Питер. А кот, вот, значит, оказался на балконе. Кот прыгнул, навалился на ручку балкона и закрыл вот женщину на балконе.
4: Не первый раз слышу такую историю, когда именно коты, ну, кошки закрывают хозяев на балконе. Ну, дети тут, понятно, маленькие, да, которые там что-то повернули. Это тоже достаточно распространенная история. Но вот с животными, и особенно коты...
5: Да, мой кот Фенимор, наш кот Фенимор, извините, закрыл жену. Хорошо, что на балконе, хорошо, что это было летом, мы сидели с Гаром в эфире. И она мне звонит, я говорю, ну я сейчас не могу, говорю, у меня эфир. Говорю, вообще-то лето, ну подождите, что это?
3: Посиди.
4: Хорошо, что с телефоном, судя по всему.
5: Да, с телефоном. Ну, такое время мы с телефонами не расстаемся. И, короче говоря, это, кстати, вот тот самый момент, когда очень важно, чтобы в ваших руках был телефон. И она потом прислала фотографии, что кот сидел вот так вот смотрел на нее. Всю дорогу.
3: Медитативно.
4: Из окна, да. Но, дорогие друзья, я сейчас вспомнил, как Янка тоже вот человек, который...
3: Оказалась запертой?
4: Да, с телефоном вообще никуда не ходит, а тут зачем-то взяла его в ванную комнату и закрылась там. Но это другая история, там не животное, там Яна сама себя закрыла, и вызволяли ее бригада спасателей. Вот, да, казалось бы, просто абсурд в ванной закрыть себя.
3: Но это еще хорошо, что дверь в квартиру можно было открыть, и дозвонилась до старшего сына, который примчался из школы, и пытался сначала он меня открыть, потом уже, конечно, обратились к спасателям. Кстати, но... здесь тоже в итоге спасатели эвакуировали, видишь?
4: Мы человека. Сейчас про животных хотели поговорить.
5: Только про животных.
4: Да, только про животных. Если были подобные истории, когда животные вас закрывали, не знаю, что еще с вами делали, вот не нашкодничали, да?
3: Управляли вашей судьбой.
4: А управляли вашей судьбой, да. И в каком виде?
5: Я помню, еще была история, когда мой кот Фенимор, ну, мейн-куны, они же большие, у них хвосты пушистые, и у меня стоял чайник, а квартира была с газом. И он, проходя мимо, значит, хвостом цепанул вот эту штуку. Это я уже потом огонь. Это я уже потом домыслил, потому что я лежал в это время в постели, и, значит, такой шлейф дыма пронесся. То есть у него горел хвост, и он его тушил.
3: Это опасно. Ужас какой.
5: Тушил скоростью вот такой вот. И, значит, под диван
4: туда-сюда. Я не думаю, что он специально тушил. Просто он испугался. Инстинкты.
3: И рванул, конечно.
5: Такой стоял дымина, и это просто кошмар. Я думал, я, ну, не сразу понимаю, что случилось.
4: Но это уже страшно.
5: Ну, давайте, вот какие...
4: Когда животные управляли вашей судьбой, вот о чем мы в ближайшее время будем говорить. Если есть истории, пожалуйста, напишите. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Пишите, через который вам удобно.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: У нас в узком коридоре стояла собранная большая детская коляска напротив двери туалета. Собственно, в один прекрасный момент кот напал на собаку, и она зацепила эту коляску. Коляска упала, уперлась в стену, и дверь туалета заблокировала меня внутри. Благо, все были дома, но коляску мы ставили с тех пор в другое место. А с балкона очень легко выбраться, Александр, если вас закрыли. Нужно бить ногой в нижний угол, где замок. Дверь легко открывается.
4: Да. Ну, хорошо, спасибо.
5: В нижний угол, где замок?
4: Ну, видимо, приподнимается он как-то.
5: В деревне, в детстве, в туалет всегда приходилось терпеть и ждать сопровождающих. Индюки, потому что по двору гуляли, страшные и опасные. Мне казались эти птицы со своими соплями и гоготом. А во взрослой жизни, когда у мамы ночевала, ее огромная собака специально залезала к стенке, упиралась лапами и сталкивала меня со своего дивана. На полу приходилось досыпать.
3: Наша кошка также закрыла нас на террасе. Поняла, как открывается межкомнатная дверь, стала привычкой прыгать на ручку и передними лапами висеть на ней. Но уличная дверь была с другим механизмом. Вниз замок закрывался. Благо, была открыта вторая входная дверь. С тех пор, выходя на террасу, дверь до конца не закрываем.
4: Слушайте, вы знаете, я вот на самом деле, если кошка чему-то научилась, или ты ее чему-то учишь, я вот кота научил открывать кран. Вот он, потому что мейн-куны любят пить, я все время подходил, открывал, он мяукал. Я его научил. И один раз я прихожу домой, а вода открыта.
3: А у тебя счетчик...
4: Дело не в счете.
3: Стали ли вы больше за воду платить?
4: Возможно, но дело не в деньгах. Дело в том, что ну мало ли как могли повернуть кран там и так далее. И вода могла уйти.
5: Да, и привет, Ромашка.
3: У меня была история, что моя собака Мопс осталась ждать меня в машине. А ключи я оставил внутри. И она, увидев, что я ухожу, нажала лапой на кнопку закрытия двери. В итоге 2 часа танцев с бубном вокруг машины для того, чтобы она опять облокотилась на эту кнопку. Хорошо было лето вспоминать забавно.
4: Облокотилась?
5: Видимо, да. У нас появилась собака-самоед. Когда она была щенком, была еще той хулиганкой. Был случай на кухне. У бабушки упал нож. И самоед, недолго думая, взяла его в зубы за ручку, острием от себя, и начала бегать по всему дому. Команда пошла, для всех, кто был дома, пришлась очень кстати.
3: А вот смотрите к разговору о том, как животные повлияли на вашу судьбу. Была такая история со мной. В свою бытность занимался монтажными работами, установка сплит-систем. В очередной раз на монтаже занимался подвесом уличного блока. Под окном 5 этажей. В процессе работ начал скатываться с подоконника и в этот момент почувствовал, что меня кто-то схватил. Как оказалось, это был хозяйский бульдог. Он прыгнул на мои ноги и создал с собой противовес.
5: Спас вас?
4: Ничего себе.
5: Вот здорово.
4: Вот это да.
5: А у меня кот закрыл квартиру на крутящуюся задвижку, когда дома никого не было. Мама пошла к соседу снизу, он перелез на наш балкон, выбил форточку, шваброй открыл балкон и выпустил нас изнутри. Жили в хрущевке тогда, на 3-м этаже, а он на 2-м. Сосед, кстати, отсидевший вор, не шутка, можно сказать, повезло нам с соседом.
4: Отсидевший вор.

0: Ехали на машине, остановились погулять. Собака большая, немецкий дог. Увидела лошадь на обочине и... задала...
1: Залаяла,
0: ну,
1: видимо.
0: Видимо, залаяла. Лошадь испугалась и ломанулась прямо на мою машину. Ударилась и упала на капот. Помяла не сильно, лошадь, но неприятно. А потом ее шерсть еще я выковыривал.
2: Ну, лошадь жива, здорова.
1: Ну, надеемся, что да. На даче завели машину прогреться и посадили нашего карликового добермана в салон. Он бегал, нажал на кнопку центрального замка. Хлоп, все. Какие танцы там были, чтобы попытаться сделать так, чтобы пес еще раз наступил на ту же самую кнопку, но нет. Нашли дощечку, отогнули дверь, а в щель просунули проволоку с уздечкой, загнутой к ручке, и открыли.
2: Прям один из друзей Оушена.
0: Когда с женой были в отпуске, попросили навещать мою сестру кота, оставшегося дома. Ему, видимо, не понравилось, и он накрыл входную дверь, или, ну, закрыл, наверное, на щеколду. Как итог, рукастые специалисты смогли подлезть тонкой металлической пластиной и сдвинуть щеколду. Видишь, сколько специалистов?
2: Да.
1: А у меня за дверью в комнату стоит гладильная доска, с другой стороны шкаф. Кот, когда был еще совсем котенком, недели две, как домой только принесли, уронил доску, и она заблокировала дверь. Благо, получилось проволочную вешалку просунуть в щель и чуть-чуть эту доску приподнять. Но минут 20 на это ушло.
0: Мне историю рассказала знакомая. Однажды она уехала из дома на работу и оставила дома бигля, как обычно. Звонит ей соседка и говорит: «Оля, у тебя вскрывают квартиру, что-то горит». Оказалось, что этот поросенок вскочил на электрическую плиту, каким-то образом ее включил и уронил на нее прихватку, и она начала тлеть. Спасатели открыли дверь, собака сидит на подоконнике и ловит носом в приоткрытое окно свежий воздух. Все обошлось, но нервы...
2: Да ужас какой. А у вас, наверное, это, как она, керамическая панель, что ли?
0: Ну, я не знаю.
2: Собака по ней прошлась, выключилась. Надо на таких панелях, надо, ну, на них стелится специальный коврик.
0: Ну, животных можно отключать, наверное. 8.44 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, давайте дочитаем ваше сообщение.
3: Кот разбудил во время пожара в подъезде. Соседям на первом этаже подожгли дверь в 90-е. Вся квартира у нас была в дыму. Повезло, не угорели. Потом прабабушка рассказывала, что в деревне это было в норме вещей, что кота оставляли на ночь в доме на случай угарного газа как раз.
4: Снимала видео для челленджа. Берпи, отжимания, примеры, еще что-то. 4 круга минут на 20. Кошка на последнем круге прошла мимо телефона и ушами задела экран. Оказывается, уши кошки обладают эффектом выключения. Пришлось все переделывать.
2: Ушами.
3: Очень смешные видео, когда вот кто-то там йогой занимается или делает упражнения, снимает себя на телефон и подходит либо кот, но в основном кошки. Ну, они ничего не делают, просто загораживают собой, собственно, все пространство.
2: Либо загораживают, либо начинают, там есть видео, где девочка, она занимается оперным пением, и когда ей нужно там, ну, какая-то пауза, набрать воздух, и выходит кот и начинает мяукать.
3: У меня кот управлял своей судьбой. Ушел гулять 1.5 года назад, а вот в феврале вернулся. Вернулся, вот я бы не сказала, что худенький. Где жил, что ел, пил. Только его кошачьей судьбе известно.
2: Вы знаете, сейчас вспоминаю, опять же, видео разные. Многим котам вешают камеру. И вот уличному коту, если он у вас гуляет, и он ходит, бродит, а потом все снимаешь, с кем он нюхался, что делал.
3: У нас проход в сарай был через часть свинарника. Так вот, этот хвостатый ушастый своим пятаком закрыл дверь. Упала на щеколду. Просидели полдня, пока не пришла бабушка с работы. Как дураки орали: «Помогите, помогите».
2: Свинарники.
4: Вот совершенно удивительная история. Ночь, 6-й этаж, просыпаюсь от того, что кто-то стучится в окно. Смотрю, голубь. Принюхиваюсь, пахнет газом. Кто-то из домашних не выключил газ на плите.
3: И?
2: И голубь почувствовал.
4: Голубь разбудил ночью, понимаешь, на 6-м этаже.
3: Ну, вот это она... действительно животные вмешались в вашу судьбу.
2: Да, но он не ваш
4: домашний. Птица счастья.
3: Какая разница, Александр?
2: Голубь мира, да, я понимаю.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
9: До скорой встречи, до скорой.
8: Билеты на сайте zvia.ru. Усилдаут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
12: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Вот бы улететь

не простившийся, без поклажи гламурной недальней, а больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново,

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Алискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3,5 тысячи фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 12 мая. Сегодня вторник. Короткая рабочая неделя. Так что ли сказать, да? Короткая рабочая неделя.
3: Ну да, короткая рабочая неделя.
2: 4 дня, по-моему, прекрасно.
3: В следующий раз 12, 13, 14 июня мы будем отдыхать.
2: Образец того, как должно быть в современном мире. Трудовые отношения нас должны связывать 5 дней в неделю.
4: 4 дня.
2: 4 дня в неделю, да. Значит, друзья, мы вам напоминаем о том, что в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события, собственно говоря, из-за которых мы, утреннее шоу «Подъемники», едем в Санкт-Петербург и с 18 по 23 число проведем там, в Санкт-Петербурге. Потому что все...
3: По 24-е.
2: Ну, 24-го мы уезжаем. Я сейчас... Да. Вот, мы не приезжаем раньше, я просто никому об этом не говорю. Но на мероприятия все праздничные мы будем. Так вот, наше радио отмечает свое 25-летие в Санкт-Петербурге. Также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь вот этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Все подробности и билеты на сайте evafond.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
3: Как мы уже сказали, билетов, судя по всему, судя по динамике, 23-го уже не будет. Поэтому, если вы раздумывали, определяйтесь поскорее, чтобы потом не жалеть, что вы не попали на этот праздник. Праздник музыки, наш праздник. Будем весело, дружно, интересно, музыкально проводить время. Да, много разных еще прилагательных можно использовать.
2: До беспамятства.
3: А мы с 18 по 22 число будем в Санкт-Петербурге, и любой желающий, кто будет в городе, может прийти в нашу открытую студию, посмотреть на то, как мы работаем, сфотографироваться с нами, пообщаться. И находиться наша выездная студия, уже можно будет сказать, на территории государственной капеллы. Государственная академическая капелла, набережной реки Мойки, 20. Это точный адрес. Между прочим, старейшее отечественное профессиональное музыкальное учреждение. Даты рождения капеллы принято считать 12 августа 1479 года. Во дворе капеллы, ну там вообще такой очень интересный архитектурный ансамбль, и во дворе капеллы есть галерея, куда есть отдельный доступ с улицы фактически, и вы можете посмотреть и в окно, как мы работаем, и, соответственно, зайти к нам. И вот с 18 по 22 мая с 7 до 11 утра подъемники будут в Санкт-Петербурге отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», ну и, конечно же, 45-летие Ленинградского рок-клуба.
4: Приходите в гости, ребята.
3: Именно так. А где пройдет наша вечеринка, мы решили объявить чуть позже, потому что количество мест ограничено. Она пройдет 22 числа вечером с бесплатным входом, но с ограниченным числом участников, потому что бар, в котором мы будем проводить эту вечеринку, всех желающих, естественно, не вместит. Мы следите за эфиром, за нашими соцсетями, за соцсетями наших коллег в Санкт-Петербурге, за группой ВКонтакте. Там будет размещен анонс.
2: Да.
3: Можно будет записаться и прийти.
2: Да.
3: Вот такие планы. Мы, честно говоря, в предвкушении. Так что... увидимся в Санкт-Петербурге. Ну а пока пишите о своих проблемах, что беспокоит, какие есть вопросы, дилеммы, сложные жизненные ситуации. Будем их решать в ближайшее время. Ян, по какой книге?
4: Сегодня будем гадать по Нилу Гейману.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
9: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза Нет Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 12 мая, сегодня вторник.
3: Давайте погадаем, почитаем ваши проблемы, выберем самую интересную и выведем автора в эфир. Пока отправляйте, какие есть проблемы, может быть, за праздники чего-то там накопилось. Сосед сверху, с которым мы очень близки, в хорошем смысле дружим, затопил мою квартиру. Затопил серьезно, сам денег не предлагает. Просить или нет?
2: Как понять, просить? Требовать?
3: Ну, а если мы друзья?
2: Ну, это не значит, что ты должен теперь мне гадить. Ну, друзья, тем более.
3: Ну, так вышло, может быть, не по моей вине, Саня. Ну, затопил тебя, ну, войди в положение. Ну,
2: так в том-то и дело.
3: Кот открыл кран.
2: В том-то и дело, если вы друзья, если ты друг, ты должен сам первым предложить.
4: Да, странно, что человек сам не проявляет инициативу в такой ситуации.
2: А это не друзья вот такие вот, это просто пользователи.
3: Пытаюсь вырваться и уйти с рутины основной работы в музыку. Потихоньку получается, но сейчас основная работа держит только деньгами. Получится ли вырваться и выжить?
2: Держитесь вы за свою работу. Останетесь вообще без штанов с этой музыкой. Ты такие вообще не понимаешь. Вы думаете, у вас сейчас музыка, вот то, на что у вас хватает времени, не приносит деньги, потому что вы не можете погрузиться туда полностью? Вы так думаете?
3: Оставьте музыку для души. Если вы ее превратите в работу, то она еще более рутинной станет для вас, чем нынешняя работа. Попробуйте, ну, если на нынешней работе у вас как-то не складывается эмоционально, то поискать новую работу. Не уходите. Вот
2: мы, конечно, не знаем, какой вы музыкой занимаетесь, в качестве кого там и что вы делаете. Ну, в общем, вы нас услышали, наше мнение.
4: Ну, какой-то страховочный должен быть, конечно, момент.
2: Музыка — это как прыжок без парашюта.
3: Янка так загадочно улыбается, как будто бы она выбрала музыку.
4: Нет, я даже если бы выбрала музыку, в любом случае бы оставила себе какой-то, ну, чего? Запасной вариант. Ну, потому что если вы сейчас понимаете, что музыка вас не кормит, а есть-то надо, ну, что-то надо, на что-то надо жить... Конечно, надо оставить работу обязательно. Пытаться совмещать, по крайней мере, первое время.
3: В нашей стране кормит процентов, я не знаю, 5, наверное, людей, которые ей занимаются.
2: Да.
3: Неважно, на каком уровне.
2: Да-да.
3: Ну, вот так, чтобы прям хватало на все. Нужно перевезти в Санкт-Петербург в ближайшие дни груз. Подскажите, может быть, кто-то из слушателей едет?
2: Слушайте, вам транспортная компания обойдется вообще дешевле намного. Я не знаю, из Москвы или куда?
3: Ну вот смотри, я откуда? Считал, сколько будет стоить перевезти нашу студию выездную. И там где-то, ну, давай до 100 килограммов, где-то 95, вот так. Известной компании, которая возит, в одну сторону 12 тысяч стоило.
2: Ну, да. Ну,
3: то есть это... из Москвы до центра Санкт-Петербурга.
2: Да, это абсолютно недорого, а главное...
3: Ну, как недорого? Я не знаю, с чем сравнивать, недорого это или дорого.
2: Ну, представляешь, из Москвы в Санкт-Петербург. Я помню...
3: они же не только этот груз везут. Ну, то есть
2: да,
3: они собирают,
2: да,
3: и
2: да.
3: потом
2: везут. Я сына так перевозил. Он говорит, пап, может быть, наймем машину, ты потом отвезешь, чтобы сэкономить. Я говорю, ну, что экономить? Говорит, со мной, говорю, выйдет дороже.
3: Ну, может быть, кто-то из слушателей пустой едет в Санкт-Петербург, захочет подзаработать.
2: Ну, это да.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9:35 в столице. Гадаем сегодня
10: по Нилу Гейману.
9: Нил Гейман.
11: Проблема. У нас дети. Трое школьников, 14, 12 и 10 лет. Учатся в музыкальной школе, 5 и 3 класс. Стонут, страдают и не хотят больше ходить в музыкалку. Вот и дилемма. Позволить им бросить или заставить уговорами закончить. Если разрешить бросить одному, то и остальные уйдут. Написала нам мама Катя.
9: Доброе утро.
10: Доброе
11: Ирина,
10: утро.
11: Доброе утро.
12: Доброе утро.
9: Кать. А нельзя одному разрешить, а остальным не говорить?
11: А все учатся прям? Трое учатся в музыкалке?
12: Да.
9: И какие музыкальные инструменты?
12: Старший мальчик виолончель, потом дочка фортепиано и третий сын саксофон.
10: А что все прям все не хотят учиться? Или один только кто-то все-таки?
12: Все не хотят.
9: А они понимают, что в будущем это может быть крутая группа?
12: Мы им объясняем, что им это обязательно пригодится, это общее развитие, но нет, не хотят.
11: Это ваше было желание, чтобы дети учились в музыкальной школе, или они захотели?
12: Нет, это захотела дочка. У нас есть знакомые, они занимались в музыкальной школе, и дочка, видя, что друзья занимаются,

0: Если не хотите заниматься, договаривайтесь с преподавателями и ищите, чем вы будете еще заниматься. У них у каждого есть еще спортивная секция, помимо школы и музыкалки.
1: Спортивная секция есть, понятно.
0: Есть, да.
2: Но... Даже не знаю, что вам сказать.
1: Да.
2: Ну, мало ли что они хотят.
1: Давай, ты как мама троих детей.
2: Мало ли что они там.
3: Я очень люблю музыкальную школу, и старший вот у нас через 3 года обучения бросил. Я не смогла настоять. Ну, может быть, характеру мне не хватило. Я пыталась с ним разговаривать, потому что я считаю тоже, что это вообще очень полезная история для общего развития. В принципе, вообще для ребенка. Но старший, ну, бросил. А вот младший занимается и ходит с удовольствием. Вот сейчас 3-й класс у нас музыкальная школа.
1: А сколько всего классов?
3: Ну, как в школе, 6- или 8-летнее обучение.
1: Кать, да. Сколько классов всего?
0: 7.
1: 7, 8.
3: Ну, там есть разные программы, да. Есть кто 8 лет ну, учится.
1: А вы сами, Кать, закончили музыкальную школу?
0: Да. 10 лет на скрипке.
1: Ну, как-то вы не радостно это.
2: Вы можете вообще не работать. Вы всей семьей можете просто играть вон где-нибудь.
1: Вот скажите, вам пригодились эти навыки в жизни?
0: Нет, нет. Ну как, навыки? Я знаю ноты, я могу прочитать по нотам, сыграть произведение. Но вот так вот, чтобы прям играть, нет. Я закончила музыкальную школу через силу, через тоже заставление, через угрозы. Я забросила эту скрипку на 20 лет, и я ее даже в руки не брала. Детям достаю показать и закрываю обратно.
3: Я, знаете, почему не настояла, наверное, со старшим? Я просто очень боялась, что это все выльется потом в какую-то тотальную нелюбовь к музыке.
1: Такое тоже бывает.
3: И мне не хотелось его ломать. Вот, ну, то есть он, ну, очевидно, совершенно перегорел, хотя изначально это его была инициатива. Он вообще сам себя туда записал, в эту музыкальную школу. Поэтому, наверное, я так легко сдалась. Хотя пыталась переубедить. Но не жалею в итоге. Сейчас вот он тоже пишет какие-то там биты у себя. Сидит, ему уже 18.
2: Давайте.
3: И, наверное, тоже где-то жалеет в глубине души. Что
1: номер страницы, номер строчки.
0: Страница 8.8.
1: Сверху, снизу? У нас дети, 3 школьников, 14, 12 и 10 лет. Учатся в музыкальной школе 5 и 3 класс. Стонут, страдают и не хотят больше ходить в музыкалку. Вот и дилемма. Позволить им бросить или заставить уговорами закончить? Если разрешить бросить одному, то и остальные уйдут.
2: Дунстан замер у прилавка, уставленного крохотными хрустальными вещицами. Нужна мотивация. Что-то где-то может быть послабление, если ходят в музыкальную школу.
1: Вот есть сообщение, пару. Отучился в музыкалке по классу гитары, тоже через силу. Теперь не прикасаюсь к инструменту, но очень благодарен развитию моторики. Пригодилось в работе с стоматологом.
2: Ну да, это ваша личная история. А потом вы почему умалчиваете про то, что когда вы в компании встречались с девчонками, вы были просто на вес золота. На вас девчонки смотрели совершенно по-другому. Вы всю правду-то рассказываете дальше? Зачем вы нам вот этот путь сократили? Это как когда ты умеешь мальчишкой играть на гитаре, это вообще круто.
1: В детстве занимался в музыкальной школе для общего развития. Польза есть, но в 7 лет ненавидела эту школу. Или 7 лет. Своих детей в музыкалку не отдала. Вот такая история есть. Кать, ну,
2: я
1: желаем
2: думаю, есть
1: удачи.
2: Еще много других историй, но вот книга говорит, нужна мотивация.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро.
3: Продолжаем наши разговоры о ценообразовании в такси и в том числе развеиваем мифы. Существует миф, что в другом городе такси всегда дороже для туристов, цены выше.
2: Mm-hmm.
3: Я, честно говоря, про такой миф не слышал. Наоборот, мне казалось, что когда приезжаешь в другой город, там всегда дешевле, из Москвы. И приятно удивляешься. Тем не менее, цена не зависит от того, местный вы или турист. Но тарифы действительно отличаются от города к городу. Это связано с базовыми условиями. Стоимость поездок и обслуживания машин в регионе, расстояниями и плотностью города, количеством водителей и уровнем спроса и другими факторами. При этом сама логика динамического расчета цены остается одинаковой. Подача машины, расстояние и время в пути, текущий баланс спроса и предложения, включая повышенный коэффициент. Ну, мне кажется, что это такой условный миф. Хотя, наверное, найдутся люди, которые скажут, я вот приехал из Москвы, например, в другой город и считаю, что там должны такси стоить, ну или там думаю, что такси будет стоить дешевле, а там стоит как в Москве. А на самом деле просто вы попали на повышенный спрос, приехали там, не знаю, уезжали из аэропорта или с вокзала, пришел поезд, прилетел самолет, ну и так далее.
4: А из аэропорта, когда уезжаешь, мне кажется, всегда выше цены.
2: Ну, выше, чем что? Ну, просто ну, понять, ты едешь да. из аэропорта, выше, чем что?
4: Не знаю, чем вот и из другой точки, если взять ну, примерно вот... плюс-минус одинаковое расстояние. Вот мне кажется, как-то из аэропорта всегда дороже уезжать, нет?
3: Не знаю,
2: я... Ну, наверное, дороже, потому что расстояния совершенно другие. Где-то
3: сравнивая разные города, вот самый дорогой тариф всегда в Москве. Откуда бы я... Ну, нет, может быть, есть еще, я не во всех городах, конечно, был... где есть аэропорт в нашей стране. Но мне кажется, что Москва здесь на первом месте. Но будем в Санкт-Петербурге в воскресенье. Протестируем, миф это или нет.
2: Да, правда на вокзале.
3: Ну, какая разница.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 11 аэропортов России вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как говорится в сообщении Росавиации, закрыты авиагавани Тамбова, Пенза, Саранска, Саратова, Чебоксар, Ульяновска, Казани, Нижнекамска. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары. По данным ведомства, меры были введены в период до 9 часов утра по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации. Токио считает важным управлять отношениями с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги. Так дипломат прокомментировал информацию о предстоящей поездке японских правительственных чиновников в Россию. Министр отметил, что Япония и далее намерена действовать, исходя из того, что отвечает национальным интересам страны. При этом Токио сохраняет курс на санкции против Москвы. Как отмечает сайт nsn.fm, с начала апреля японское агентство Киодо дважды сообщало о том, что впервые с 22 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной делегации посетят Россию. Однако позже в правительстве эти сообщения откорректировали, заявив, что бизнес-миссия готовится не ради продвижения сотрудничества, а для защиты активов японских компаний в России. Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. Соответствующее соглашение будет подписано во время скорого визита в Москву премьер-министра Исламской Республики Шахбаза Шарифа. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Он отметил, что помимо этого стороны подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и в сфере культуры. Также дипломат напомнил о том, что стартовали переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. Российским школьникам напомнили о том, сколько баллов нужно получить на ЕГЭ для получения аттестата. Как рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов, для аттестата достаточно 24 баллов ЕГЭ по русскому языку и тройки по базовой математике. Также установлены минимальные баллы по всем остальным предметам. Они находятся в пределах от 22 до 42 баллов. При этом сенатор отметил, что для поступления в ВУЗ пороги значительно выше, и достижение минимального порога не гарантирует поступление даже на платное обучение. Огородникам напомнили о пользе перерывов в работе на грядках. Как рассказал РИА Новости врач-травматолог Евгений Рябков, после 20 минут работы в огороде необходимо делать 5-7-минутный отдых. Однако в этих перерывах нужно не просто сидеть или лежать, а выполнять упражнения и разминку. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 12 мая, сегодня вторник. До 19 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: Международный день медицинской сестры. Да. Давайте поздравим всех причастных с профессиональным праздником.
2: Поздравляем.
3: День экологического образования. Международный день охраны здоровья растений.
2: Да.
3: Я сейчас смотрю, какие еще даты памятные.
2: Ну, это мне дата нравится про растения.
3: Про растения? Растения,
2: да.
4: Он мне в детстве защищал почки на деревьях.
3: Каким образом?
4: Он с мальчишки их обрывали по весне, а мне было так жалко. Я стояла просто горой перед кустами.
2: Да.
3: А что? Мы в школе что-то собирали, как бы не почки. Мы собирали что-нибудь? Или шишки? Вот что-то мы собирали такое.
2: Гарф, везде собирали по-разному. Ну, еще
4: собирали. Что-то собирали, конечно.
3: Что-то собирали мы, да?
2: Мы математику собирали. Да.
3: Ну, для аптек,
2: подорожник, я так понимаю.
3: Да. А, давайте те, у кого много растений дома, против тех, у кого ничего не растет. Неважно, декоративные и так далее.
2: Давайте. Вот я тут покупал.
3: Те люди, у которых...
4: Растет?
3: Растет и фиолетовые окна. Часто от специальных ламп.
2: А это для растений, да?
3: Я так понимаю, что
4: фитолампы.
3: Да. Фитолампы, да?
4: Да, у меня есть такая штука.
2: Понятно. Ну, так тебе можно вычислить вообще, где ты живешь. Лукьянов, сумасшедший, что ли? Нужно сливаться с толпой.
3: А сейчас я один сливаюсь. Marketplace этого
4: много.
3: Же цвета используют окна для своей рекламной кампании.
2: Да.
3: Фиолетовые, да. Так что ты хотел рассказать, Александр?
2: Я что-то хотел рассказать.
3: Да, я тебе перебил.
2: Просто сказал, что я вот тут купил два растения. Одно называется красная шапочка, другое желтая шапочка. Это помидоры.
4: Красная шапочка, обычное сердце.
3: Красной шапочки вопросов нет. Вопросы к желтой шапочке.
2: Поэтому и взял. Мне просто любопытно было, как вот две сестры вырастут.
4: Обычное сердце еще надо, Сашка.
3: Итак, ждем ваши заявки. Разыгрываем.
4: Экскурсию на наше радио.
2: Я куплю.
3: Отправляйте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, кто?
3: Так, ну, начинаем с сумасшедшего любителя флоры. Фиолетовые окна, полные подоконники растений. Оля у нас на связи. Оль, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Что выращиваете, Оль?
4: Ой, вы знаете, я выращиваю вот все, что у меня растет, потому что, во-первых, окна на северную сторону выходят, и мало что вообще дает цветы. А в основном вот листва, ботва, и она у меня половину окон закрывает. У меня такие высокие растения, и окна все почти закрыты. Но они у меня веселые такие, в добром здравии. И тащу ростки прям вот, знаете, откуда угодно. Ростки всякие... как это называется, орешки, всякие бобы странные. В общем, я еще бываю в Индии частенько, и я там всего тоже набираю. В общем, я
3: класс.
4: Даже не знаю, как у меня что называется. В общем, вот я такая вот...
3: Всякая разная.
4: Ага.
5: Понятно.
3: Да, прекрасно.
4: Даже два ананасика у меня растет.
3: Ну, здорово.
5: Из Индии?
4: Да, ананасы съела, верхушки срезала, прорастила, привезла.
5: А, как интересно.
3: Верхушки ананасов,
5: ну, конечно,
3: да?
5: Конечно, ну а что?
4: Да, да, да. Когда съедаешь ананасик, вот эту верхушечку можно
5: отрезать.
4: Ее, да, да, да. Ее пускаешь, ставишь в водичку, она благополучненько пускает корни у тебя буквально там за недельку, за две. И все.
3: Все, хана.
5: И все. И у вас
3: пойду куплю ананас.
5: У вас вырастает ананас, но плодов он не даст, я так думаю, наверное.
4: Ну, да, скорее всего, да. Ну, я же говорю, мне достаточно ботвы.
5: Я понял. Вам достаточно, вот, чтобы окна были закрыты? Какое дерево самое морозоустойчивое? Ель, сосна или лиственница?
4: Лиственница, думаю.
5: Способна выдержать экстремально низкие температуры. Вот ты, Лукьянова, при скольких градусах замерзаешь?
3: При малых.
5: Вот. А лиственница там уходит, ой-ой-ой.
6: Как интересно.
5: Какой цветок называют касатиком? Львиный зев, ирис или медуницу?
4: Так, львиный зев или ирис? Что-то из этих двух, касатик. А, наверное, первый, львиный зев.
5: А это ирис. Ирис, ой, да. Название касатик возникло в народной речи, это на... как название касатик возникло в народной речи как образное описание внешнего вида растения заостренных косых листьев. Оно органично вписалось в русскую языковую традицию и сохранилось как второе неофициальное имя ириса. Какое растение называют зеленой аптекой за его лечебные свойства? Сегодня, кстати, четное число, преимущество у вашего соперника. Вам нужно ответить как на можно больше вопросов.
4: То есть на этот я должна ответить.
5: Крапива, подорожник или зверобой?
4: Давайте зверобой.
5: Зверобой называют зеленой аптекой, по вашему мнению. И это правильный ответ. В народной медицине считается средством от 99 болезней.
3: Ого! Оль, вы молодец, у вас два верных ответа, это отличный результат. Теперь ждем тех из вас, друзья, кто с растениями не дружит, у кого ничего не растет. Ваш черед и ваша задача как минимум на два верных вопроса также ответить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, кто дальше?
3: Играем с Владимиром. Ничего не растет. У Владимира однажды даже кактус чуть не завял. Ну, не его это. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, ничего. Давайте отвечать на вопрос. Зато у вас есть сегодня преимущество, так как сегодня четное число.
5: Да, какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? Клюкву, афагнум или росянку?
4: Росянку.
3: А афагнум или сфагнум?
5: Сфагнум, извините. Угу. Да, я просто что-то не вижу ничего.
2: Ничего страшного, Александр.
5: Как вы сказали, клюква?
4: Росянку, росянка.
5: Росянку вы сказали. Мох сфагнум обладает, сфагнум обладает антисептическими и впитывающими свойствами. Угу. Поправлять человека – это просто не в правилах этикета, Ян. Но потом бы поправил меня. Второй вопрос. Какое растение называют живым ископаемым, поскольку оно существовало еще во времена динозавров? Папоротник.
2: Янка, готовься.
5: Гинка. Гинкго
3: билоба.
5: Гинкго билоба или секвойя. Кстати, по внешнему виду, мне кажется, все могли там.
4: Но мне почему-то больше кажется папоротник.
5: А это гинкго.
3: Гинкго билоба.
5: Билоба, да. Гинкго билоба. Это древнее растение сохранилось почти без изменений с мезозойской эры, товарищи. С мезозойской эры. Представляешь, 150 миллионов лет правили динозавры. Понятно. Плоды кактуса апунции. Плоды кактуса апунции съедобные и популярны в Мексике. Их называют колючая груша, индийская фига или цабар. А как еще их называют в народе? Инжирные груши, каштановые ягоды или банановый еж?
2: Растение не твое, Сань. Не бери больше эту тему.
4: Каштановый еж.
5: А какой? Каштановая ягода есть, банановый еж.
4: Каштановые ягоды.
5: А это инжирные груши. Жирные груши. Ну что ж, вы подтвердили статус человека, которого, для которого растения ничего не значат.
2: И они вам отомстили.
3: Да, ну не расстраивайтесь. Хорошего дня вам, Владимир, желаем. А Олю, нашу первую участницу, поздравляем с победой и приглашаем, Оль, вас к нам в гости в студию на экскурсию.
0: Подъемники на нашем радио.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице.
3: За нецензурную брань в общественном транспорте можно получить штраф до 1000 рублей. Юристы утверждают, что в подобных случаях чаще всего применяется статья о мелком хулиганстве. Она предусматривает наказание за нарушение общественного порядка, которое сопровождается явным неуважением к окружающим и нецензурной бранью в общественных местах. За такое нарушение могут назначить штраф до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.
2: Ну, действительно, что такое в транспорте ругаться?
3: А хорошо, а в пробках, вот, когда люди открывают окна и друг другу желают «доброго дня» в кавычках?
2: Слушай, это... конфликт

0: начала 2026 года исполнилось 93 года.
1: А
0: с начала года в столице более 1300 женихов и невест в возрасте старше 60 лет заключили брак. Количество пар, где и жениху, и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества, а самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 93 года, а самой возрастной невесте 84 года, рассказали в ЗАГСе.
1: Им, наверное, хорошо и классно, а вот детей это триггерит, потому что дети сразу думают про жилплощадь.
0: Тут уже и внуки, наверное,
1: умирающего, посреди взрослого деда. Ну и внуки, да. Ну, внуки, молодежь, как правило, об этом не думает на таких этапах. А дети, я думаю, да, типа, ты что, пап, делаешь? Куда ты ее вписываешь? Ну, действительно, это же как-то может человек выжить из ума, как вот в народе говорят.
2: Слушай, ну хорошо ему вот на склоне лет.
1: Ему хорошо.
2: Прекрасно.
1: Понятно, нам плохо.
2: Ну, что тебе плохо?
1: Ну, старая, чужая женщина, извините за слово старое, ради бога, чужая женщина может забрать угол. Ян,
0: а, чё? Кстати, по поводу...
1: Чужая выжить, абсолютно.
0: Выжить из ума... Но
2: это папкин угол.
0: Саш, папка я может, не знаю,
2: если захочет, распорядиться им, как хочет.
0: Байка или нет, я видел ролик в интернете одного свадебного ведущего, который рассказал историю. Он провел свадьбу у молодых, они даже после свадьбы написали ему сообщение с благодарностью, как все прошло хорошо, и гости в восторге. А потом, спустя 2 недели, попросили его вернуть деньги и сказали, что они взяли его на работу под влиянием мошенников и по суду вернули деньги.
1: Где?
0: Я не знаю, что они там подписывали, по какому договору он работал, и был ли вообще этот договор. Но вот ведущий пожаловался.
1: Не было договора, как вот...
0: Ну, значит, незаконное обогащение.
1: Вернули деньги.
0: Ну, а как он деньги взял? Значит, незаконное обогащение.
1: Значит, там были свидетели, которые говорили, что да, он работал.
0: Ну, на свадьбе, конечно, наверное, видео.
1: Нет,
2: много было свидетелей,
1: Сашка. Они их подключили. Вообще какая-то невероятная история. Вообще сфера услуг, конечно, самая незащищенная у нас.
0: Не, ну после истории с квартирой всем известной, сколько таких случаев было?
1: Я
0: когда
1: что-то
0: продавали, а потом
1: говорили. А где, в Москве была вот эта последняя история?
0: Не знаю. Ты
1: рассказываешь.
2: Вот видишь, после этого свадьбы. 10 раз подумаешь.
0: Мошенники, видишь, ввели в заблуждение. Все. Сейчас на сделки по продаже недвижимости приглашают специалистов,
1: не, которые по продаже недвижимости,
0: на видео, на видео снимают человека, который продает, а еще привлекают врачей, которые делают экспертизу дипломированных.
1: Да, представляете, во сколько сейчас обойдется квартира? Ну, с квартирой ладно, а если я, допустим, там женщину покупаю? Ну, продажная любовь. Вот тут как? Я тоже
0: это
1: могу.
0: Незаконно, Саша.
1: Я тоже могу.
0: Можешь сразу, да. Можешь сразу.
1: Извините. Это просто был пример.
0: 10-41 в Москве. Доброе утро, да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну что, следующие выходные у нас теперь в июне, поэтому ждем. Ну а пока короткая неделя. Короткая неделя, работаем всего 4 дня.
2: И да, наслаждаемся.
3: Наслаждаемся. Входим в рабочий ритм. Говорят, что...
2: Что тут входить-то, господи, лето
3: наступает. Лето должно прийти на этой неделе.
2: Да?
3: Уже не календарное.
4: Обещают потепление, да.
3: А будет тепло. Так что готовимся и ждем.
2: А тепло насколько? Прям жарко-жарко? Ну да, действительно, обещают тепло.
4: Будет неплохо.
2: А мы, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что следующую неделю мы проведем в Санкт-Петербурге. Но до этого еще надо отработать эту, поэтому мы на этой неделе здесь, в Москве, с вами.
3: Всем желаем хорошего и продуктивного дня, как и недели. И до завтра.
2: Пока. Любим вас.
3: Берегите себя.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России. Наш Высоцкий.
1: Никита Высоцкий.
2: Насколько, допустим, вот его ритмичность, да, его такая вот, ну, достаточно агрессивная такая манера пения, да, его голос абсолютно не вокальный, да, такой непоставленный, непостановочный голос, насколько это рок-н-ролл, ну, да, наверное, да, вот, но я думаю, что были и другие корни у российского рока, просто это, ну, как бы не мне об этом рассуждать, но были люди, которые играли западную музыку, вот, я думаю, у рока много корней, но то, что Высоцкий на всех вот ребят этих оказал влияние, безусловно.
1: Павел Фахардинов и группа ХБ «Дом хрустальный».

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Луц рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Анушкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса лидера агропромышленного комплекса «Платформа России. Страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец, уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. И еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей, создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы. Доение осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей, что позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают 750 человек, а выручка за год достигнет 25 миллиардов рублей. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в Российской Федерации, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча была приурочена ко Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие в ней приняли в том числе и сотрудники нашего медиахолдинга. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телерадиокоммуникации приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
5: Пока мы с вами сидели, веселились, может быть, даже работали не в лучшую сторону над своим здоровьем, в России создали сыр для молодости. А?
6: О, какая
5: звучит,
6: прелесть.
5: Это звучит.
6: Мы любим чиз.
5: Чиз для молодости. Значит, в состав этого чеддера и сыра с белой плесенью добавили, ой, какой-то астаксантин, ресвератрол, пуэрорин.
6: Ну, или можно там, вот без латыни.
5: Там, да, чуть-чуть вообще другие буквы. В общем, вещества эти защищают организм от старения, воспаления, снижают все возможные риски, благотворно влияют на организм. Мы такого не создавали, но наша музыка и рок работают примерно так же.
6: И не успела. Оксвертомцуцин. Чего-то там танин. Короче, да. Включайте.
5: Рок, новости. Русский рок. Радио Маяковский кафе. Все, приветики.

0: слушайте.
1: Реклама на 107 FM.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: День такой.
1: Такой вторник, который как будто бы понедельник, а на самом деле уже вторник, и это уже хорошо.
2: Это приятно, конечно.
1: Да. Тот самый вторник, который Карина вроде как и не любит,
2: не
1: но
2: любит.
1: Сегодня ну... она сделала для вторника исключение.
2: Ты знаешь, он меня добился. Он всячески как-то подкатывал, ухаживал.
1: Он подкинул тебя еще один бонусом выходной, и все, и сразу ты его взлюбила.
2: Ладно, пусть будет. Вот сегодняшний день, мы его как бы в неком тумане, да, проведем, раз уже вечер, спать легли, завтра среда, четверг, пятница, конец рабочей недели. Она даже не четырех, она практически трехдневная.
1: Трехсполовинодневная, можно сказать.
2: Что
1: невероятно
2: приятно.
1: А все это надо
2: приятно.
1: Было, чтобы вторник был в костюме понедельника.
2: Да.
1: Но как будто бы... А потом сразу шла среда.
2: Среда.
1: Вот удобно как.
2: И лучше даже и четверг, но это уже совсем наглость. Я вот увидела, что сегодня ясное утро к теплому и урожайному лету, и подумала...
1: Было ли утро ясным? Вспомнила ты.
2: Да, возможно, по погоде, глядя на небо, конечно, да. Вот по мыслям и по общему миру, мироощущению. Ну, конечно, некая туманность все-таки присутствовала.
1: Туманность как так, кого? Так, а как, какого? Подожди, какой планеты? Туманность?
2: Альбиона.
1: Ну, Альбион это
2: головы.
1: Другая.
2: Альбион головы сегодня у меня был. Так же принято говорить.
1: Ой, да. Чувствую, как это над болотом стелется туман, да, так и здесь. Ну, что хочется сказать, что активное пение птиц к устойчивому теплу. Пели ли сегодня птицы, раз уж ты встала с утра? Докладай.
2: Лена, у меня же попугай. Поэтому птицы пели.
1: Здесь птицы не поют, поэтому деревья не растут.
2: Я как только с него футболку снимаю, а он в моей...
1: Он спит в твоей футболке.
2: В моей старой черной футболке. Ну, такой попугай. Вот. Как только я ее снимаю, пение птиц, оно как бы сразу автоматически приходит. Не могу сказать, что прям...
1: Птицы в единственном числе.
2: Что ласкает слух. Казалось бы, попугай, он же может перенимать мелодии всех летающих по округе, но тут он перенимает нечто мерзкое.
1: У него своя песня.
2: Да.
1: Песня, которую придумала жизнь.
2: Да,
1: такие вот они, попугаи. Много насекомых, мух, там, комаров, к хорошему урожаю овощей. Могу вам доложить, что с овощами у нас в этом году будет все
2: будет
1: в порядке.
2: Все в порядке.
1: Потому
2: прилетели.
1: Что с комарами у нас не просто беда, а какой-то ужас, я не знаю, в квартире их какое-то гигантское количество, два фумигатора не спасают, пылят вовсю своими там, чем они там распыляют, что против комарины.
2: Штучки.
1: Да, штучки.
2: Фумигаторные штучки.
1: Вчера пылесосило ощущение, что у меня комарины кладбище какое-то, я их просто вот так вот...
2: Лен, ну ты знаешь, это приятно. Они, возможно, увидели в тебе какого-то вожака и хотят быть комариную царицу. И хотят быть к тебе поближе, потому что я все выходные провела в лесу, ни одного укуса.
1: Вот так.
2: Они как будто, возможно...
1: Они тебя боятся. Ты у них такая комариная злодейка. Пылесосила я, а злодейка ты. Нормально вообще.
2: Они мне пи-пи-пи. Я говорю, что пи-пи-пи? Иди сюда, я тебе нос сломаю.
1: Кстати, они сейчас не делают пи-пи-пи, чтобы ты понимала. Они как-то там что-то, я не знаю, что у них там произошло с голосовыми связками, или как это у них там называется. Да. Они не пищат. То есть они крыльями, по крайней мере, наши, местные,
2: кусают
1: домашние.
2: Без предупреждения.
1: Да, просто налетают крыльями, машут, но не пищат. Без предупредительного сигнала сразу прям переходят к атаке. Ужас!
2: Комаров мы перестали уважать. Сейчас бы это до какого-то некого панча довести. Ну и тоже первый рабочий день после
1: что
2: трехдневных выходных. Да.
1: Да.
2: Мы не можем.
1: Давай новые песни, которые придумала жизнь, не комарины.
2: Не комарины? Ну и то, ну и не сказать, что... Ладно, в общем, сейчас что-то будет.

0: Жуковский.
1: По-разному люди отпраздновали трехдневные майские праздники. Вот в Польше мужик установил рекорд, сдав за один день 4700 пустых бутылок.
2: Так, секунду. 4700
1: пустых бутылок.
2: Так, всего лишь на одну больше, чем я в выходные вынесла в мусорный бак.
1: Шутки, шутки. Вот это я понимаю, люди забавляются. Где он их набрал, я не понимаю. А, кстати, стенку выложить. Я однажды видела у нас где-то, знаешь, прям вот на низах, вот как это называется правильно. Ну, короче, под горкой на водохранилище.
2: Под горкой центра.
1: Да, под горкой центра. Там реально стенка дома была выложена из бутылок. Я не знаю, в какие годы это все. Я уже увидела полторы стены, оставшиеся от этого дома.
2: А
1: в основном его снесли.
2: Наверное, это концептуально. Во-первых, это красиво, да?
1: Но если разбить, если увидеть стену в разрезе, то, в общем-то, симпатично. Они такие зеленые, они как-то уложены вот так вот. Ну, цемент и бутылка на бутылку.
2: Толщина
1: вот
2: стены
1: вот
2: получается практически в кирпич. Ну, если это какая-то среднестатистическая,
1: ну, обычная, да,
2: бутылка.
1: Там какая-то
2: если
1: зелененькая.
2: Ее еще и заткнуть, и в ней будет воздух, это же еще и хорошая...
1: Кстати, я не обратила внимания, заткнутые они были или разоткнутые.
2: Они были в эту сторону.
1: А я не помню. Они как-то, мне кажется, вот, ну, как это, валетом это называлось. Спать валетом.
2: Когда
1: ноги
2: мало места на полуторке.
1: В голове, да, голова к ногам. Идет у разных людей. Так и здесь. Мне кажется, они вот как-то вот так вот были положены.
2: Там не на... В той новости не написано, сколько дядька за это получил?
1: Нет, не написано. Даже если было, мы бы с тобой все равно не посчитали в этих польских тугриках на рубли. Не, можно было загуглить, конечно, но мы же не умеем.
2: Да и нам не хочется.
1: И нам не хочется. Но забавно, конечно, что раньше вот пустые бутылки сдавали дети всегда, да? Потому что они таким образом зарабатывали себе какую-то копеечку.
2: Жвачка с татуировкой легко покупалась, значит, ну, без переводной на эти деньги. И мороженое.
1: Ну, как-то да. Ну, мелочушку,
2: вот,
1: короче.
2: Копель там.
1: А тут человек не поленился. Где-то, видимо, по полям, лесам, не знаю где, по деревням он собирал эти 4700 бутылок. И вот как
2: это
1: бы,
2: вообще,
1: пожалуйста.
2: Это вообще серьезный труд. Он на самом деле должен оплачиваться.
1: И заработал неизвестно сколько. Не знаю.
2: Хорошее количество денег. А как экологично подошел к вопросу. Да? Вот, кстати, всем подобное рекомендуем. Потому что, конечно, по лесам ходишь, некое недовольство испытываешь насчет того, что валяется вокруг. И думаешь, у вас что, пакета нет в кармане или в руке? Ну, посидели, унесите за собой, в конце концов.
1: Но обычно никто ничего не делает. Нет, есть приличные люди, которые убирают за собой. Их, слава богу, большинство. Но есть, конечно, и так себе людишки, которые все это оставляют. И за ними убирают другие. Это неправильно. Сегодня мы капитан очевидность просто с тобой. Что вы хотите от вторника? Вообще после праздника.
2: Это неправильно. Неправильно. Сейчас практически 11:30. Да. Время рекламы, конечно же. Вот и, пожалуйста, получайте.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Луц рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Анушкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса лидера агропромышленного комплекса «Платформа России. Страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец, уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. И еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей, создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы. Доение осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей, что позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов рублей. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в Российской Федерации, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутримуниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. Это были новости региона.

0: хотите тему узнать эфира, да? Наверное, уже руки чешутся вот в этой неистовой графомании, чтобы раз и все, весь свой напор выплеснуть туда, в сообщество наше, в радио Воронеж, ВК.
1: Ладно. Да, потому что у нас сегодня приглашение на два лица на концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Антология мирового рока» за лучший комментарий на наш субъективный, как всегда, взгляд. В общем, ничего нового по условиям. У нас только меняются приглашения на разные концерты, а условия примерно такие остаются всегда.
0: Нужно что-то написать. Чтобы что-то получить, нужно
1: что-то
0: написать.
1: Сотворить. Конечно. Натворить. Желательно хорошего от слова «творить» в позитивном смысле этого слова.
0: Через «о», то есть...
1: Да, не через тварь.
0: На всякий случай хотелось чуть-чуть уточнить. Так, и мы сегодня про какую-то серьезную тему, значит, разговариваем. Про коробку со специями, насколько я поняла.
1: Да, типа пригласили вас заглянуть. Что там у вас уже просроченное лежит года три? И чем вообще не пользуетесь? Какой-нибудь дорогой шафран, который, между прочим, там в средневековой Англии был дороже, чем золото, на самом деле.
0: Серьезно?
1: Ну да, специи же вообще были очень дорогие.
0: Это помню, вот как
1: по фильму, да, «Дюна». Очень дорогие специи. Нет, ну, там, правда, другие были, но
0: неважно. Я только на Момоа смотрел, потому что он красивый. И то в трейлере.
1: Ух ты, кто это Момоа?
0: Джейсон.
1: Джейсон Момоа. Я думаю, что за специя такая.
0: Поговаривают, он в «Дюне» кого-то играл. Я картинки видела, фильм не видела. Ну, самый красивый должен был быть там. Высокий такой, чернявый. Не было красивого такого. Либо у нас разный вкус. Ладно.
1: Ладно, возвращаемся к специям. К перчин добавили перчин. Теперь возвращаемся к специям. Ну так вот, что у вас лежит просроченное, не пойми сколько времени, а что из любимцев, то, что сыплете вовсюду, не знаю, там, кофе, будем, там,
0: солью.
1: Шоколад с солью вообще, с морской сейчас.
0: Да, мой выбор очевиден, я за соль.
1: Ты за соль, за гималайскую или за обычную?
0: Главное, чтобы йодированная была, мне так мой доктор сказал. Во всем остальном вообще без разницы.
1: А ты видел, сколько стоит это вот розовый гималайский? Малайская соль, там каких-то вообще адских денег, маленькая вот эта мельничка с этой солью. И мне вот тоже интересно, но есть прок от этой истории, вот от этой гималайской соли, солить ей там все из этой дорогой, рублей 400, мне кажется, маленькая
0: мельничка.
1: А в чем
0: смысл? Она другого вкуса или...
1: Она как-то там чисто добывается где-то в Гималаях.
0: Судя по всему.
1: Судя по названию.
0: Какие-то некие подсказки. Я вам не скажу, но знаки будут.
1: И там типа гигантское количество микроэлементов, каких-то нужных для нашего организма, что вот посолил, они как в тебя въелись,
0: вот.
1: И
0: у тебя
1: сразу
0: как
1: здоровый,
0: бы, с одной
1: мощный.
0: Стороны, отек, который бывает от обычной соли, а с другой стороны еще и здоровье.
1: Ты понимаешь, что это здоровый отек, понимаешь? Вот. Есть ли прок вообще, например, от этой гималайской соли? Или просто у этой соли хороший маркетолог, который продвинул ее вот до той самой цены, по которой мы имеем ее сейчас в магазинах? Может быть, да. Вот все надуманное. Или там, не знаю, там, мускатный орех пользуете куда-нибудь или
0: так
1: бесполезное?
0: Так и просится на грех. Это же про него так говорят, мускатный орех.
1: Это другой орех.
0: Перепутала.
1: Не знаю.
0: Ладно, это не про пряности.
1: Почему-то так кажется, что это какой-нибудь грецкий. Хотя, знаешь, когда говорят, что у тебя попа как орех, все время почему-то думают, что это фундук. А может быть, ведь и грецкий.
0: А о вкусах не спорят, Лен. Кому фу, а кому и лакомка. Заходите прямо
1: так
0: сейчас.
1: Так просится на грех.
0: В сообщество нашего пишите про свои любимые и нелюбимые пряности и специи.

вираж. Этим летом ты мне дашь, ты все ждешь, а любовь не приходит, даже те, что в доме напротив в неглиже, достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле. Все цветет,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 20 населенных пунктов Белгородской области были атакованы за прошедшие сутки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, украинские военные нанесли удары в 5 муниципалитетах. В результате пострадали 8 мирных жителей и еще 2 тяжело раненых скончались в больницах. Повреждения выявлены в 2 многоквартирных и 11 частных домах, 2 коммерческих объектах, инфраструктурном объекте и храме. Кроме того, по данным губернатора, повреждены 11 единиц сельхозтехники и 24 транспортных средства. Губернатор Курской области поблагодарил военных, которые на фоне перемирия в период праздничных дней сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ. В ходе оперативного заседания правительства региона Александр Хинштейн поздравил его участников с Днем Победы. При этом губернатор Курской области выразил сожаление по поводу того, что оперативная боевая обстановка не позволяет отмечать этот праздник так, как положено и так, как он этого заслуживает. Инициатива президента России о встрече лидеров стран ядерной пятерки по-прежнему в силе. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник. Он отметил, что в свое время Россия предложила провести саммит 5 постоянных членов Совета безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Эта инициатива Владимира Путина по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе, сказал дипломат. Россия продолжает вести конструктивный диалог с Международным олимпийским комитетом. Юристы Национального олимпийского комитета общаются с администрацией МОК, несмотря на ее последние решения. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев. Как напоминает сайт nsn.fm, 7 мая исполком Международного олимпийского комитета продлил отстранение Олимпийского комитета России, но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов. Как сказал Дегтярев, снятие санкций с Белоруссии – это серьезная подвижка. К тому же впервые за годы МОК публично отметил конструктивный характер взаимодействия с Олимпийским комитетом России. Драма про бизнесмена из 90-х «Коммерсант» возглавила кинопрокат по итогам уикенда. Фильм обошел военные картины. Лидером стали «Ангелы Ладоги», на втором месте «Семь верст до рассвета», на третьем «Литвяк» – 71 миллион рублей. В прошлом году самым кассовым военным фильмом стал «Август», который собрал 1,5 миллиарда рублей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе» «Маяковский».
3: Китайские ученые выяснили, что люди находят себе друзей и знакомых с похожим уровнем психических расстройств. Так им проще взаимодействовать и понимать друг друга. Вообще есть вопрос к китайским ученым, почему именно расстройств? Да? Давайте говорить правильно, не психологических расстройств, а таких с чудинкой, с одинаковой степенью странности.
4: Вот, легкие особенности.
3: Да, если вы готовы, короче говоря, мириться с нашей чудинкой, то будьте с нами на одной волне. Хотя и звучит это, конечно, практически как диагноз.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровь, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код город.

0: Кафе «Маяковский».
1: Приправы, специи, все, что улучшает нашу жизнь, хранится в каких-то полках, да? Мы от просрочки до самого любимого готовы с вами обсудить. Вот такой размах.
2: Ну, помимо черного перца, условно говоря, который есть, наверное, у всех, опять же, кто-то любит уже сразу там перемолотый, чтобы не морочиться с ним, у кого-то мельнички вот эти стоят.
1: Кто-то любит лотерею. Попадется тебе вот целая вот эта перчинка или нет?
2: В суп бросить там во что-то. Да.
1: Черная,
2: лаврушечка, лавровый лист. Вот как у вас с лавровым листом?
1: Потрясающе. Ну, а какой без него борщ, без лаврушки? Я не знаю, плохой борщ.
2: Вот лаврушечку ты покупаешь в чем? В пакетиках или же в вениками?
1: Лен, я вообще не помню, чтобы я ее покупала.
2: Да? Она вот где-то
1: какой-то
2: сама.
1: Есть контейнер. В нем всю жизнь была лаврушка. Я его открываю, у него такая желтая крышка. Он сам пластиковый, и лаврушка лежит там до сих пор. То есть, возможно, это досталось мне от бабушки. Я не знаю.
2: Это еще из Римской империи.
1: Откуда-то, да.
2: С лаврового венка Патриция.
1: С его, да. С самого его, точнее, я бы даже сказала.
2: Да, и странные есть вот эти истории со всякими приправами и специями. Кто-то любит мешанинку, когда уже там вот приправа французская, приправа итальянская.
1: Травы провоанские.
2: Да, фиганул ее, и все там тебе уже за тебя смешали. Не надо вот это вот все морочиться, кручу-верчу, запутать хочу, что я хочу сюда добавить. Кто-то разбирается реально, говорит, что вот это там неправильно класть, надо именно вот это класть. Короче, про приправы мы вас сегодня спросили, как у вас со специями, любите, не любите, что валяется, а что, наоборот, готовы сыпать хоть куда вообще, во все блюда.
1: Я вот так люблю куркуму, но не за ее вкус, а за ее цвет.
2: Поджелтить!
1: Есть, да, варишь что-то такое безжизненное, ну какой-то белый рис, ну что это вообще, не красиво. Оп, чуть-чуть куркумы, вообще другое дело. Уже как будто
2: Пловик
1: бы...
2: добавить.
1: Уже как будто бы плов, но тот же рис. В общем, она придает просто яркости. Вот за это я ее обожаю.
2: Яркости жизни. Екатерина рассказывает. Всем привет, мне нравится приправа карри. Я с ней и рис варю, и картошку жарю, и курицу готовлю, но больше всего она подходит к тыквенному супу-пюре со сливками.
1: Нормально вы так готовите дома. Хорошо.
2: Ага, неплохо. Все блюда в первое, второе, третье.
1: Тыквенный
2: супу-пюре со сливками. И с этими... сухариками.
1: Сухариками. Вот о чем я буду теперь мечтать до вечера.
2: Ты не тыквенный нынче сезон, поэтому, знаешь ли, не мечтай.
1: До осени, значит,
2: до осени завязали с тыквами. Еще у нас хорошо расходится паприка. С ней можно и ребрышки замочить для мангала, и просто курочку в духовке запечь. А вот мне понравилось и стоит уже давно хмели-сунели. Один раз я добавила эту приправу в еду и больше не добавляю. Ну вот хмели-сунели реально на любителя.
1: Я люблю.
2: Да?
1: Я любитель.
2: Они очень какие-то такие своеобразные. Я тоже вот ближе к Екатерине,
1: очень
2: что хмели, не моя.
1: Очень сунели, да? Они для вас.
2: Хмели-сумели, и вы сумеете, да? Разберетесь, как что делать.
1: Ой, есть у меня добивка, но я промолчу. Значит, Наталья говорит, базилик мой король приправ. Суп, котлеты, рагу, тушеное мясо, омлет. Куда-то потру мелко, лист куда-то щедро сыпану. Скупаю летом базилик вениками и сушу листочки. А уж летом все мои овощные салаты украшают базилик, особенно ароматный и душистый. А в просрочке красный острый перец, так как никак не могу уловить, когда его в меру, и получаю блюдо для огнедышащих. Красный перец, он действительно коварный. А вот базилик, у меня вопрос. Ну ладно, на какой-то там летний салат из вот этих вот бабулькиных хрустящих огурцов с помидорками, и такой, самую капельку, и оливкового масла, и вот он душистый. А во все остальное блюдо, ну лично на мой вкус, когда добавляешь базилик, ты ешь базилик.
2: Он доминирует везде.
1: Да.
2: Ну, такая чисто, да, грузинская приправа. Почему-то у меня с Грузией ассоциируется. Не знаю, почему, может, она вовсе не грузинская. Это из моей головы откуда-то приползло. Вот. Почему-то они все время, мне кажется, любят добавлять
1: просто
2: именно
1: много
2: базилик.
1: Зелени у них всегда.
2: Да, во все эти блюда. Я не люблю базилик. Вот честно могу сказать, не моя история. Поэтому харчом и не готовлю. Муж у меня готовит, и он кладет базилик, сам все это и ест.
1: Вот и пожалуйста.
2: У нас кто нашел, что тот, то и съел.
1: О, кстати, что по кинзе хотелось бы тоже обсудить. Вы заходите, пока пишите. У нас сегодня пригласительный на два лица. Я, кстати. На концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Антология мирового рока». Мы пока песни послушаем.

0: Ковский.
1: Так, с женщиной мы разобрались, она ворона. Мы, значит, радиоведущие. У нас в сообществе нашего радио «Воронеж» есть тема. Мы говорим про специи, любимые, нелюбимые.
2: Про приправочки, что
1: любите. Кому что фу, кому вкуснятина. И дарим за это билеты. За самый лучший комментарий, естественно.
2: Заметьте, не перец дарим. Там не какой-нибудь базилик сушеный, а билеты на антологию мирового рока.
1: Вот.
2: Николай рассказывает, соль и перец, все остальное бесполезная фигня и вкусовщина. Вот так, по олдскульному. Соль и перец. И больше... Нефига тыкать тут своими какими-то там непонятными словами, там, непонятными названиями.
1: Там, правда, Николай хулиганил, Ленка просто запикала. Вот то, что перед вкусовщиной, ну, не совсем фигня была. Ну, в принципе, тоже. В рамках. Так, Августин и его труд, который мы, что уже не первые эфиры, собираемся перепечатать в какую-то книгу. Забыл, как она будет называться.
2: Хроники раздолбая.
1: Вот, да, точно. Значит, говорит, мои вкусовые сосочки, наверное, слишком консервативны. Любят впитывать в себя вкус именно еды, а не приправ. Хотя, например, говорит, костный мозг. Я не представляю себе...
2: Например, костный мозг.
1: Например. А какой еще пример? Я, говорит, не представляю себе без именно копченой, крупной соли. Да и облизать, обглодать свиной пятачок возникает безумная тяга, только когда он томился часами в нескольких перцах по китайским заметкам из моего пурпурного блокнота. А те ребята уже знают толк в свинине и перцах. И как зажечь твое нутро. Индийские приправы терпеть не могу. Они для меня какие-то слащавые, что ли. Как Киркоров. Ой, он же говорит, не индус, а болгарин.
2: Болгарская приправа.
1: Ну, мы как бы это тоже стерпим, как и сам Киркоров. Августин продолжает. На столе рядом со мной абсолютно всегда крупная соль. Именно крупная. В мельнице для соли все эти приставки экстра для меня сравнимы с женщинами водоплавающими.
2: С жабами, что ли?
1: С женщинами какими-то.
2: Какие-то водоплавающими.
1: Августины
2: запутались.
1: Говорит, да простят.
2: Прекрасные птицеутки.
1: Прекрасные птицеутки. Нет в этих ничего натурального. Одна показуха. Ни вкуса, ни запаха. Нормально?
2: Вот.
1: Нормально.
2: Вот, а ты говоришь, йодированная соль, мелкая. Нет. Только крупная. Вы с Кариной похожи. Она тоже, даже еще не прочитав вас комментарии, рассказывала, да, о том, как она любит сыпануть на салат прекрасную крупную.
1: Крупную соль, чтобы аж пломба на шестерке отвалилась при укусе.
2: Вот, добрая, просто добрая хозяйка, чтобы больше к ней никогда не приходили. Чтобы понимали, что максимум, если идешь, то принеси с собой.
1: Вот это, знаешь, котлеты с неразламывающимся хрящом посыпаны крупной солью. Я говорю, кушайте, гости дорогие, присаживайтесь. Ваш дом, наш, точнее, дом, ваш дом. Ну, или наоборот, мне, кстати, даже больше нравится.
2: Вот с Августином вы бы хорошо так у вас стол накрыть. Да, один костный мозг, копченый пятачок, другой салат с крупной солью. Консенсус вообще полный.
1: Либо некая степень извращения. Мы прямо сейчас на рекламу прервемся, там и помечтаем, собственно.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Луц рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Анушкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса лидера агропромышленного комплекса «Платформа России. Страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 Нетелей Абердин ангусской породы и 50 овец уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. И еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей, создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы. Доение осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей, что позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов рублей. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в Российской Федерации, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутримуниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Каких только чудес вообще на свете не бывает. Вот в итальянских Альпах выпал арбузный снег. Звучит как-то очень вкусно, мне кажется. Вот арбузный снег сразу каким-то таким холодненьким, сладеньким, розовеньким арбузиком.
2: Семечко повеяло. Во рту какая-то оказывается случайно. Шальная.
1: Как всегда. Вот, а все потому, что арбузный снег, потому что он такой вот, да, розовато-красный. А всему виной какая-то водоросль. Не какая-то, а конкретная водоросль. Совершенно жутким вообще названием. Хламидомонада снежная.
2: Хламидомонада снежная.
1: Да, ну, что есть милота какая, 80-го левела.
2: Я бы ухихикалась. Хламидомонада, да еще и снежная. Ну да, и сейчас смешно, я просто держусь.
1: Вот, все потому, что вот, собственно, эта водоросль, она способна выживать при низких температурах. И когда солнышко пригреет, вот начинает подтаивать этот снег, она начинает активно размножаться.
2: Из чего? И как выглядит? У тебя есть фотография? Это прям красиво?
1: Выглядит очень красиво, да.
2: Не прям... как будто курицу голову отрубили и вот несли ее к дому, она снег чуть-чуть окрасила.
1: Нет, вот смотри, я тебе показываю.
2: Ленка пошла к компьютеру.
1: Видишь?
2: О, действительно. Это вот что-то достойное песни «Розовый фламинго, дитя заката».
1: «Розовый снежинка».
2: Не знаю, знаете ли вы ее или нет, но я вот так вот подумала про наш плейлист и не вспомнила ни одну подходящую к розовому снегу. Хотя что про закат-то, наверное, есть у нас.
1: Но это не закат. Это, короче, другая субстанция. Выглядит потрясающе, да, интересно. Но я хочу сказать, что какие классные вот эти вот штуки под названием водоросли. Мало того, что какая-то водоросль, где она там наверху в этих Альпах, в снегу вообще, как она там выживает?
2: А откуда водоросли должны быть?
1: Откуда она
2: где?
1: Туда?
2: Там,
1: да.
2: Где
1: как Спанч она
2: Боб?
1: Туда добралась?
2: Он обитает на дне океана. Спанч Боб! В общем, вопросов больше, чем ответов.
1: Кстати, у нас в Воронежской области, в нашем расчудесном заповеднике Дивногорье, тоже живут совершенно замечательные...
2: Хламидомонады?
1: Нет, лучше... сине-зеленые водоросли. Они не окрашивают Дивногорье в сине-зеленый цвет, но они тоже крутые штуки. Это там же было раньше море, так. Древнее море, и это то, что в том числе осталось тех самых каких-то там преснопамятных веков и времен.
2: Какой-то
1: это...
2: зой, палеолит, нит.
1: Да, вот оттуда, из этого зоя. И они пока сухо, и нет влаги, нет дождя, они себе такими маленькими коричневыми штучками валяются на полях.
2: Жухлыми какими-то.
1: Да, их вообще не замечаешь, так. Пока идешь. А, соответственно, очень забавно наблюдать, когда ты ее берешь, на ладошку кладешь, поливаешь. Музейные сотрудники так делают такие, как сказать-то, волшебные штучки. Поливают из водой ее, и она у тебя на глазах из вот этой вот коричневой фиговины превращается в такую зеленую, ну, реально сине-зеленую водоросль.
2: Купюру. А.
1: Купюру.
2: Водоросль. Ну, ладно, тоже хорошая была история. Спасибо, что рассказал.
0: Радио кафе Маяковский.
3: Тысяча чертей!
4: Разрази меня гром!
3: Якорь тебе в глотку!
4: Жена твоя каракатица!
3: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
4: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Анушкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса лидера агропромышленного комплекса «Платформа России. Страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 Нетелей Абердин ангусской породы и 50 овец, уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. И еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей, создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы. Доение осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей, что позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов рублей. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в Российской Федерации, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои, подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча была приурочена ко Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие в ней приняли в том числе и сотрудники нашего медиахолдинга. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телерадиокоммуникации приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Очередное исследование показало, что мармеладные конфеты с резким кислым вкусом помогают от тревожности и панички. Все потому, что вот этот самый резкий вкус переключает внимание мозга и отвлекает от тревожных мыслей. Видимо, вот как раз прелесть в том, что ты больше вообще ни о чем думать не можешь, кроме как о том, что за гадость ты сейчас ешь.
4: Как болит желудок после.
3: Короче, работает как короткий сенсорный щелчок, становится легче в моменте, но есть нюанс. Полагаться только на мармелад не стоит, иначе мозг привыкает успокаиваться только через него. Вот в этом и есть отличие радиокафе «Маяковский» от этого самого мармелада. Мы помогаем и в моменте, и бояться привыкания тоже не стоит.
4: Хорошо же. Всем привет, кто на волне.
3: Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Ковский.
1: Лена, вот смотрю я на новости, понимаешь, из информационного пространства, и не могу точно оценить, хорошо это или плохо. В общем, говорят нам, что за мат в общественном транспорте могут оштрафовать на 1000 рублей, это как бы ладно, или арестовать на 15 суток.
2: Так, минуточку, вот... маршруточников в нашем городе вообще не будет. Некому будет ездить просто на маршрутках. Они же на нем разговаривают.
1: Во-первых, да, кто будет за рулем? Об этом вы подумали? Наверное, не подумали. Ну, вообще, давай сейчас расскажем, что имеется в виду. Говорит, поступок подобный расценивается как мелкое хулиганство, да? Как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. С этим мы разобрались. Но вот маршрутка, она же, понимаешь, всегда живет своей жизнью. И она как зебра. То очень белая, то очень черная. Бывает настолько черная, что высказаться действительно хочется. И 15 суток, возможно, даже... Для кого-то это будет подарком. То есть ты целые 15 суток будешь пребывать в одном конкретном месте. И тебе не нужно будет никуда в набитом пазике, по жаре, понимаешь, с вот этой вот, ну, как бы не факт, что ароматизированной подмышкой, ехать по направлению к своей работе. Это, ну, это жизнь, это так.
2: Я почему-то вспомнила вот этот мой любимый слоган, уже, наверное, рассказывала, когда газете «Коммерсант» исполнялось 15 лет, они выпустили такие, ну, там, целую сувенирку и все-все-все-все со слоганом «Для настоящего коммерсанта 15 лет не срок». Так и здесь. Для настоящего маршруточника 15 дней вообще.
1: Не сутки. Не, не получается.
2: Тоже не срок. Тоже не срок, может быть, даже в удовольствие пойдет.
1: Так что, в общем...
2: Ну, что ты хочешь? Мне реально однажды, я сижу, никого не трогаю, еду в маленьком этом, маленькое, как это называется, не пазик, а...
1: Ну, газелька мы ее зовем.
2: Да-да-да, газелька, маленькая газелька, сижу себе спокойно у окна, подсаживается какой-то дядька, ну, такой, причем не бомжеватого вида, нет, абсолютно, в общем-то, ничего, но на веселье, конечно, немножечко под шафе, скажем
1: летал
2: так.
1: Летал на метле, ух, сама не верю, как твой суеверие.
2: Да, и мне такую селедку протягивает, будешь, говорит. Да.
1: Не под шубой, обычную.
2: Обычную селедку за хвост, так будешь. Даже не знала, что ответить. Боялась, что сейчас он на меня все это уронит. Ну, в общем, как-то он там сам справился. Опять ее назад в карман заткнул.
1: А ты бы ему, понимаешь, по факту, а потом давай, либо тысячу плати, либо на 15 суток отъезжай.
2: Он не ругался. Нет, он по-доброму предлагал. Именно, да, угощал от души, от всей души.
1: Я завидую.
2: Может, он, конечно, так ко всем приставал, я не знаю. Но досталось почему-то мне больше всех.
1: Такой мощный пикаперский ход. Вообще, Лен, я не знаю, ты стойкая, я бы не сделала. Держался.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Очаровательные.
2: Очень странные звуки.
1: Концовка у песни. Что-то на
2: гамадрилу похоже.
1: Да, гамадрил в шаманском, да. Гамадрил в шаманский факультет. Мы не заканчивали. И вообще не об этом бы хотелось поговорить. Вы делитесь в комментариях, какая специя в вашем доме по-настоящему на вес золота, а какая не пользуется популярностью совершенно.
2: Да, выкинуть рука не поднимается. Mm-hmm. Жалко, вдруг когда-нибудь что-нибудь пригодится, куда-нибудь ее применю, а она там лежит десятилетия уже. Да, вот Татьяна рассказывает, у меня лежит приправа к плову, причем настолько застаивается, что там возникает разумная форма жизни. Того и гляди, укусит. А ванилин странный предмет, вроде его купишь, и вот его нет. Дети повадились пить кофе с ванилином, как по мне гадость. Только соберусь что-нибудь испечь, а ванилина нет, приходится делать заначки.
1: Кофе с ванилином. Я об этом даже не думала, а вот теперь хочу.
2: Ты представляешь, я никогда не думала, не знала точнее о том, что существует натуральная ваниль. Угу. Понятно, что откуда-то они же берут этот
1: вот
2: ванилин.
1: Вот в этом стручке.
2: Да, в стручке. И ванилин все время использовала. Я редко что-нибудь пеку, но обычно пользовалась вот этим искусственным пакетиком ванилина. И тут, значит, тоже мне рассказывает знакомая о том, что она очень любит кофе с ванилью, но только с натуральной. Именно, чтобы это была натуральная ваниль, не ванилин, потому что он вот химозой там типа пахнет, и все. И я решила, что надо попробовать. Что ж за чудный зверь-то такой? Натуральная ваниль. Да, так. Купила, начала я с ванильного сахара. Угу. Купила прям, оказывается, там есть сорта этой ванили. Бурбон и что-то забыла еще второе.
1: Мы про ваниль сейчас.
2: Да, про ваниль,
1: Хорошо.
2: Бурбон.
1: Было и было.
2: Сорт хороший, правильный. Вот. И да, я хочу сказать, что, конечно, это совершенно другой вкус. Вообще, стоит, конечно, как железный мост, но того стоит.
1: Мне кажется, я с настоящей ванилью вот готова была бы все есть.
2: Ванильный сахар, прям вот который с натуральной ванилью, вообще прям классный. Но это надо, опять же, понимать, что совсем другой расклад. Вот. Но к чему мы это все? А к тому, что про ванилин. Что это не совсем как бы натуральная специя, это точнее, совсем не специя, и ванили в нем нет.
1: Ну, попахивает чем-то.
2: Ванилине.
1: Да и ладно. Как говорится, дети рады, а нам что еще нужно?
2: Там нам и не жалко.
1: Полин говорит, перец – лучшая приправа в салатике. Душистый перец, супы, смесь перцев, к мясу обычный, к рыбе лимонный. Ой, лимонный обожаю. И больше никаких лишних приправ. А в выпечке не приношу корицу. Но вот не заходит.
2: Вот так вот, вот так вот.
1: А мне кажется, есть в ней Анастасия, такой праздничный запах.
2: Да, вот Анастасия как раз наоборот рассказывает о том, что очень любит корицу. Говорит, поскольку я заядлый кофеман, то у меня всегда есть, кончается, конечно, в самый неподходящий момент корица. Обожаю эту приправу. Домашние ее не особо жалуют, но им приходится есть шарлотку, оладьи, другую выпечку с устойчивыми нотками корицы.
1: А я еще где-то читала, что если корицу добавляешь в кофе, ну или в свой напиток, так мало добивает чувство голода. Люди худеют какими-то нереальными количествами килограммов. И что? Да, действительно, если кофе пить с корицей, да еще и в прикуску съесть гигантский синабон, который тоже ей наполнен. Правда, вот аппетита как будто бы больше нет. Заходите, высказывайтесь. У нас, правда, до конца эфира не так уж осталось много, но, может быть, успеем прочитать и ваш комментарий и подарить вам приглашение на концерт симфонического оркестр Воронежского концертного зала «Антология мирового рока».
0: Радио кафе.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Луц рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Анушкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса лидера агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец, уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. И еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей, создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы. Доение осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей, что позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов рублей. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в Российской Федерации, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутримуниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, ну что, продолжаем обсуждать вот эти ваши специи, приправы, что там стоит в шкафу, что любите сильно, хоть на лицо, понимаешь, Маш. Вот.
2: Да, базилик вот очень любят. Mm-hmm. Екатерина рассказывает, фиолетовый базилик с яркими фиолетовыми листочками, которые делают любое блюдо более выразительным. Базилик – настоящий кулинарный хамелеон. Он прекрасно подходит как для мясных блюд, так и рыбных, отлично комбинируется с томатами, сырами, овощами, еще его можно добавлять в супы, соусы, салаты, пиццу и так далее. Люблю и в свежем виде. Сушеный базилик – это настоящее сокровище, которое можно тоже добавлять в любое блюдо в любое время года. В общем, Екатерина просто такой прям рекламист базилика, восславила его, прославила и говорит, что томатный сок с базиликом снимает головную боль. Вот. Но они переносят, Екатерина, чеснок. Он, наоборот, вызывает головные боли. Да, Екатерина, я вот тоже вообще категорически не переношу чеснок. У меня организм его отторгает. Mm-hmm. Поэтому я вас понимаю. Нет, голова от него не болит, но просто тошнит. Mm-hmm. Просто плохо.
1: Я бы, мне кажется, даже молочный коктейль могла сладкий пить с чесноком. Ну, не то, что хотелось бы, прям, но чеснок это вкуснятина, настоящая.
2: Вот, да, причем неизвестно, в кого я такая в роду.
1: Вампир, это вампиресса обычно.
2: Да?
1: Конечно.
2: Да. Ух ты, хотя бы тут мне немножечко свезло.
1: В кого? В род Дракуловых, получается, самих.
2: Да. Наталья рассказывает, у нас в семье вкус по приправам не сошлись, разбрелись, как в море корабли. Моя любимая приправа – это гвоздика и корица. Я обожаю добавлять их в то, что готовлю. Но мое семейство демонстративно выбрасывает из тушеной рыбки под маринадом прекрасное созвездие. Соцветие, господи.
1: Соцветие. Созвездие. Созвездие гвоздички.
2: Созвездие гвоздички.
1: А потому что это все с привкусом глинтвейна. Там как бы уже и слова можно перепутать. Безалкогольно мы имеем в виду, само собой, если вы не поняли.
2: Да, а говорит, про корицу вообще молчу. Они от меня ее прячут. А разве капучино может быть вкусным без корицы? А синабоны? Я, когда их пеку, всю корицу, что есть в доме, сыплю на тесто. А шарлот без корицы? Это ж просто яблочный пирог. А вот с корицей ням-ням-ням вкусненько.
1: Я, в общем, уже не рада, что мы взяли такую тему.
2: Уже хочется.
1: Я хочу и салат этот с базиликом, с синабоном в прикуску, запивать кофе, вот про который вы рассказываете. Тяжеловато. Маргарита говорит, готовить очень люблю, поэтому различных специй, травок, приправок дома предостаточно. Периодически провожу ревизию, так что обычно ничего не залеживается. У мужа в приоритете черный перец. Крупный, свежемолотый, сыпет везде. Я и дочка обожаем прованские травы и базилик, и тут начинаются проблемы, так как муж базилик просто не переносит. Его просто корежит от запаха базилика. Но ему говорю, что это как с оливками. Просто еще не дорос. К слову, оливки он тоже не любит. Это значит, что он у вас кто? Подросток. Муж-подросток. А сейчас это очень популярно. Вы заметили, что в...
2: Муж-подросток это популярно так.
1: Муж-подросток, но совершеннолетний подросток. А подросший подросток. Совершеннолетний это уже не подросток. Короче, муж недавно подросток, вот так, но уже переросток.
2: В состоянии подростка.
1: Да, это очень-очень популярно. Сейчас в медиапространстве, вот понимаете, что не дама, вот, так сказать, уже не очень слегка за 30, да, нашла себе молодого парня. Серьезно вам говорю, это новый тренд. Раньше был.
2: Включай музыку.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио кафе Маяковский.
2: Что-то там сейчас пели про ресницы. Вот хотелось бы узнать, какая приправа настолько вам нравится, что если бы даже она попала вам на ресницы, вы бы ее не стряхивали, так бы и ходили вообще в полном ощущении удовольствия и восторга.
3: Про специи мы сегодня говорим. Янина рассказывает, у нас на даче лежит в холодильнике вздутые консервы. Не просто вздутые, а прям воздушные шарики. Их можно вытащить из холодильника и запускать в космос, они непременно полетят. А выбрасывать рука не поворачивается. Это же выбросить семейную ценность, реликвию бабушки и дедушки. Ой, а данным пряностям больше 15-20 лет. Всем хорошей весенней недели.
2: Круто, интересно.
3: Ничего себе запасы со времен Великой Отечественной еще.
2: Когда-то, если их будете распаковывать, вы снимите видео, мы хотим знать.
3: Как они взлетают.
2: Ту-дум.
3: Взлетает
2: так,
3: консерва.
2: Кого мы, значит, еще не читали? Надежда
3: много
2: говорит,
3: не
2: в разных странах и местах покупаю местные специи. Как оказалось, в моей еде самые ходовые – куркума, перец чили, измельченные томаты, шафран и всякие итальянские прованские травы. А вот специи типа с чего? Самордала.
3: Ой, какое слово-то.
2: Зира или зира, я, кстати, тоже не знаю. Сладкий перец и лимонграсс в обиход не вошли. Стоят сиротливо на полочке.
3: Вот стая, так вот. Заодно название стая, красивое.
2: Сторонки.
3: Угу. Оксана рассказывает, у нас в семье все любят пряности. Для них отведен целый шкафчик. Причем у каждого члена семьи есть своя любимая. У мужа это сушеный базилик и кизил. Сын сыплет сушеный чеснок во все, кроме разве что каши и мороженого. А у меня самое любимое это сушеный перец чили из Испании. Он, кстати, отлично дружит с нашим русским борщом. Еще обязательный must-have продукт это, конечно же, всевозможные смеси для шашлыка. Они всегда нужны и очень быстро заканчиваются. Но есть и мумия в моем шкафу. Это шафран. Вот тот самый шафран. Вообще, почему-то за 2 года так он никуда и не вписался. Представляете, вот как удивительно складывается, что шафран самая дорогая специя в Средневековье была. Дороже золота, как я уже говорила, по стоимости была. И вот шафран лежит в шкафу и не вписался никуда, несмотря на свою такую, как бы, дороговизну. Сейчас, понятно, не дороже золота, но все равно
2: времена
3: дорогая специя.
2: Нрава. А я вот пытаюсь запах вспомнить и не могу.
3: У меня его даже нет,
2: мне
3: потому
2: кажется,
3: что, ну что ж,
2: шарф

0: есть. А шафран?
1: Шафрана нет.
0: Так, Татьяна говорит, самая лучшая приправа – это дым костра. Любая еда на природе, приготовленная на костре, намного вкуснее, чем дома. Факт, не поспоришь. А чай с дымком – просто прелесть. В походах обычно готовлю. Я и без ложной скромности могу заявить, что получаются просто шедевры. Дома так не выходит. Да, конечно, вы еще и в походе голодные, как не знаю кто.
2: Свежий воздух, он же не только бодрит, но и голодит.
0: Ну, что дает этот дымок вообще? Совершенно другое. Грибы, кабачки, шашлычок, хлебушек, да что бы...
2: Так, все, опять есть захотелось.
0: Так оно, ну, прям опять, как будто бы это заканчивалось.
2: Да-да-да.
0: Это протяженностью через весь эфир идет.
2: Но тут сразу дымком повеяло, то ли из окна, то ли наговорили, нашаманили всей этой истории. Так, еще давай что-нибудь прочитаем. Вот Марина рассказывает. Привет, Наша. Лет 10 назад, кроме соли и черного перца, никаких специй не использовала в приготовлении пищи. Зато сейчас две корзинки со специями и ряд баночек с онами на рейлинге в кухне. В утреннюю кашу обязательно идет корица и по настроению бадьян, анис или кориандр. Ничего себе, бадьян.
0: Я думаю, это от синяков что-то мазать.
2: Да-да-да, баян, бадьян, да, все туда. И оладьи, в оладьи тоже корица и бадьян. В плов обязательно зира и кориандр. Иногда готовая приправа для плова, где барбарис очень люблю, но мои домашние его выковыривают. К запеченной картошке смесь трав или просто сушеный укроп, чеснок, соль и ароматное масло. Мои фавориты – корица и кориандр. Есть и мертвый груз. Кто-то продал мне такую специю, как асафетида.
0: Асафетида?
2: Не знаю, правильно ли ударение поставила. Асафетида.
0: Да как, а кто нас проверит? Никто, кроме Марины, разве что.
2: Вот, вообще, говорит, Марина ее не поняла, но пока не выбросила, жалко.
0: А пусть стоит. Мало ли, ну вдруг вот для чего-то
2: пойду
0: пригодится.
2: Пойду загуглю, что такое асафетида.
0: Ты пока узнавай.
2: Похоже на водоросли на какую-то.
0: А я возьму на себя ответственность и выберу человека, который получит от нас приглашение на два лица на концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала, антология мирового рока. И я как-то вот не могу от дымного, понимаете, флёра никуда отделаться, поэтому пусть Татьяна получит от нас эти билеты, и мы будем надеяться, что мы тоже вот в походе где-то что-то пробуем, такое же вкусное, как готовит она. Мы вообще хотим быть как Татьяна, когда вырастем, если можно так
2: нормально. А я тем временем узнала, что такое асафетида.
0: Ну-ка.
2: Индийская специя,
0: богиня,
2: это смола специя. Корней растения
0: Корней Чуковского. Смола Корней Чуковского. Ой,
2: уходим.
0: У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Мы на сегодня прощаемся.
2: Да.
0: Завтра в 11 на том же месте.
2: Ждем вас на 107 FM.
3: Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Для приближения урегулирования на Украине сделано множество наработок, однако о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению. Как напомнил Песков, Путин говорил и о том, что Россия открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия США. Говоря о возможной встрече президентов России и Украины, пресс-секретарь российского лидера заявил, что подобная встреча должна финализировать переговорный процесс по Украине. Только тогда в ней будет смысл. Национальная разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий за рубежом. Как пишет «Нью-Йорк Пост», речь идет о примерно 120 лабораториях, находящихся в разных странах, в том числе на Украине. Сотрудники ведомства намерены установить, где конкретно находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования там проводятся. В заявлении Офиса нацразведки США также сказано о том, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, представители администрации экс-президента Джозефа Байдена лгали американскому народу о существовании этих лабораторий. Образовательные организации сами отвечают за противоклещевую обработку своих территорий. Так в Минпросвещении ответили на поступающие обращения от граждан. Там уточнили, что ответственность за организацию и проведение обработки территорий несут непосредственно сами образовательные организации и их учредители. В ведомстве также заявили, что данные профилактические мероприятия строго регламентированы действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Челябинская таможня опровергла пропажу двух фур с опасными пчелами из Узбекистана. В апреле на территорию ЕС пытались ввести две фуры с пчелопакетами. После проверки документов Россельхознадзор запретил въезд фурам. Для вывоза пчел с территории ЕС была оформлена процедура реэкспорта. И 2 мая фуры прибыли на таможенный пост в Казахстане на границе с Узбекистаном, где таможенный транзит был завершен. Большинство российских родителей поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах. Эту меру назвали правильной 83% родителей. Не согласны лишь 8%. Как говорится в исследовании портала Superjob, родители старше 40 лет поддерживают ограничения активнее. Те взрослые, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Все для вас. Вот Алиса Михайловна говорит, все, давай, быстро идем работать. Я говорю, хочется, она хочется. Я говорю, иди. И включается наша, собственно, отбивка. Я говорю, все для вас. Видите, как часто вот нужно замечать вот те моменты, когда тебе благодарны, а тебе это ничего не стоило. Вот, запоминать их, понимать, что радует человека, и не напрягаясь, делать человека счастливым. Это так здорово.
1: Да, вот я, например, Митеньке принесла конфетку в перерыве.
2: Правда, которую не ты дала?
1: Правильно, но Митенька мне сказал спасибо.
2: Женька, тебе тоже большое спасибо. Ты очень классная. Спасибо тебе большое. Она классная, сладкая, липкая. Теперь пойду чистить зубы. Так, Михайловна.
1: Да, наткнулась на прикольную новость. Смотри.
2: Ты сейчас ее хочешь, да?
1: Ну
2: давай, давай, давай, давай, давай, давай.
1: Россиянам рассказали, куда летом вложить 1 миллион рублей.
2: Нормально, так, давай, интересно.
1: Первая мысль, которая у меня мелькнула. А почему россиянам не рассказали, где взять сначала 1 миллион рублей?
2: А там нет пояснения?
1: Я пролистала в комменты.
2: Так. Не только тебя посетила первая мысль, да?
1: Не только лишь меня, да, посетила эта мысль. В общем-то, 99%, ну, окей, не 99%, выборка нерелевантна, 95% комментариев. Ну, и, окей, из 11 10 человек написали.
2: Хорошо.
1: Про то, что, как бы, а где же его взять-то сначала, да?
2: Они там не обсуждают, потому что очень часто в таких ветках дискуссии рождается иногда что-то хорошее, либо инфо-цыгане. Да, типа, а сейчас нарисуйте миллион у себя на стене.
1: Ой, ты знаешь,
2: и потратьте на это последние деньги.
1: Да, к сожалению, так и есть. В этом плане очень любопытно посмотреть, как бы сейчас на некоторый кризис, в котором застряли некоторые инфо-цыгане, особенно те, которые обучали денежному мышлению, и сейчас говорят, что они испытывают денежные трудности. И у большинства обзорщиков на ютубчике вопрос такой, что что ж вы сами себе не намедитируете, что ж вы сами-то себе это денежный-то поток-то не приоткроете, что ж один там с долгом чуть ли не миллиард долларов. Миллион.
2: Да какая долларов. Мне разница? У меня все, что выше моей заработной платы, это какие-то вещи уже очень странные, и я не знаю, где их брать.
1: Так вот, если вдруг
2: так.
1: У кого-то завалялся лишний 1 миллион рублей, то Вести сообщают, что летом 2026 года этот совершенно случайно лишний завалявшийся миллион рублей выгоднее всего положить на банковский депозит.
2: Ага.
1: Да, а также можно потратить на облигации федерального займа. Это сообщили, в общем-то, РБК, опрошенные эксперты. Сообщается, что в настоящий момент на рынке наблюдаются противоречивые сигналы. Индекс Мосбиржи уменьшился. Дальше непонятные цифры и буквы.
2: Да я вообще уже с самого начала новости перестал понимать, о чем это.
1: Ну, в общем, храните деньги в сберегательной кассе. Вот что нам советуют.
2: Чтобы с 1 сентября же ведут электронный рубль, по-моему, да? Уже.
1: Ну, я не знаю.
2: Вроде бы хотят, там будет что там. Там очень прикольная штука будет. Будем заново искать, об чем это и как это. Ладно, друзья, вот такие новости. Если кто-то понял, скажите, как заработать миллион. Потом я его обязательно вложу.
0: Реклама на 107FM.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет, в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе «Пелагеи» и узнаем, как сработались группы «Манекены» и «Sell Out». В День Победы «Пелагея» представила свою версию песни «Облака». Композиция, написанная бардом Вадимом Егоровым, посвящена трагическим судьбам выпускников 41-го года. Спустя 50 лет эта песня обрела новую жизнь в исполнении «Пелагеи».

0: Послушать «Облака» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а наше радио поздравляет всех слушателей с прошедшим праздником, с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Группа «Манекены» и «Sell Out» записали совместный трек «Радио». По словам музыкантов этой песни, они хотели передать ощущение хрупкости и одновременно силы сигнала, который пробивается сквозь помехи. Ну а подробнее о том, как сложился дуэт двух команд, нам рассказал лидер «Sell Out» Павел Фокин.
1: Достаточно давно, уже полтора года назад, ко мне обратилась молодая группа «Манекены», для того, чтобы сделать совместную песню. Они предложили несколько вариантов в демозаписях на выбор. Вот, наш выбор пал на трек «Радио». Мы несколько раз перезаписывали его, несколько раз пересводили и, наконец-то, готовый результат представили на День радио.

0: Послушать трек радио уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: В прошлом выходе мы спросили у вас, как заработать свой первый миллион, и нам уже порекомендовали. И теперь вот прям слушайте максимально.
2: Смотаться в прошлое, купить биткоины и доллары?
1: Послушай, Бетховена.
2: Бетховена, да.
1: Сразу говорю, в сообщении кроется ошибка. Я сначала прочитаю сообщение, а потом уже озвучу ошибку. Надо организовать семинар, как заработать свой первый миллион, продать на него 1000 билетов по 1000 рублей. Профит 1 миллион у вас в кармане. Значит, как... Настоящая душнила, я вынуждена сказать, что вот тут мы спотыкаемся об то, обо что споткнулись все инфо-цыгане. Вы налоги не посчитали.
2: Но...
1: Плюс к этому, вы не посчитали организационные маркетинговые расходы. Как вы сообщите 1000?
2: Такие, как реклама.
1: Конечно.
2: Такие, как аренда помещения.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому, ну, плюс еще налоги. А если они будут выше там чем-то, ну, чем 2, допустим, 400, то у вас уже вырастает и там ставка налоговая.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому в конце концов так вы купите себе, вы купите ей мармеладку.
1: Да-да-да, так что, чтобы заработать миллион, знаете, вот это, кстати говоря, это еще, что касается артистов, очень часто люди посчитали, знаешь, как примерно сколько билетов продано, по какой цене. И такие,
2: миллиардер.
1: Ну все, он положил себе ярд в карман.
2: Аренда зала, света, звука, музыканты, репетиции, все прочее. О чем вы говорите? Запись песен.
1: Это как раз копейки. А вот что дорого выходит, это организация охраны, организация, вот именно организация самого концерта, чтобы зрители там, ну если особенно большой концерт, это чтобы там направляли выходы, входы, вот это все организация, разведение потоков человеческих вот этих вот, это капец.
2: Да?
1: Да, разрешение все эти, несколько скорых надо, чтобы у тебя от количества людей считается, сколько скорых должно
2: быть. Ой, приходите лучше ко мне на квиз, у нас пока это все посвободнее, вход бесплатный совершенно.
1: Вот, а еще лучше приходите в этом году, значит...
2: О, давай! Но там билеты имейте в виду.
1: Конечно, приходите на фестиваль «Наши в городе». В этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. «Наше радио» отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге, то бишь в моем родном городе, 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности и билеты на сайте evafond.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
0: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-800-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Скажи, пожалуйста, ты часто встречаешь в жизни Алис?
2: Да, особенно время, если они младше 5-6 лет.
1: Сейчас это модно опять
2: стало? Постоянно.
1: Ага. Это
2: вот вчера, например, одна Алиса прямо при мне в пункте выдачи заказов уронила пирожное картошку на пол, потом...
1: Ты подняла и быстро доела. Конечно, ну что, одна Алиска уронила?
2: Я не успела.
1: Не успела.
2: Она была ближе.
1: Рывок мелкой Алисы, да, оказался быстрее уже, скажем так, берегущей свои суставы. Короче, мне тут недавно стали попадаться видео, больше чем уверен, что наши слушатели тоже их видели. 300 Сергеев встретились где-то там в баре, по-моему, Сергея Жукова. Он им дал, разрешил, и там от Серегам Сереге. Оказывается, таких чатиков довольно много. И уже тусят усиленно Кириллы тоже. И вот одна барышня, тут вот сейчас есть история, ее сейчас тоже взяли. Вот, она решила войти в этот чатик, ее Аля зовут. Ну, как бы, ну, совсем не Кирилл, плюс она девочка. Ну, так. Как бы. В итоге ее выперли оттуда. Угу. Она сказала, что такое вообще, не поняла. Я Аля, а там Кирилл, и, ну, как бы, я же хочу туда влезть. Она завела новый аккаунт под, собственно, Кириллом, но потом призналась, что она Аля.
2: Все еще Аля.
1: Угу. Один Кирилл начал возмущаться, потом решил с ней встретиться. Поэтому купил билет и полетел в Сочи. Но отпраздновал, проспал. Другие Кириллы помогли ему встретиться, они встретились, и на этом все. Хотя Аля обещала, что выйдет замуж за Кирилла,
2: да,
1: и сына назовет Кириллом.
2: Как
1: да.
2: хорошо начиналось.
1: Я тоже думал, история будет веселая. Слушай, а почему, где чаты Димов? Скажите мне, есть где-то чаты Димов? Я хочу туда вступить.
2: Пришлите, пожалуйста, Диме ссылку на чат Димов.
1: Да, я хочу глянуть, кто мой красавцы.
2: Но я вас... Вот, дорогие друзья, сколько раз вот говорю всем своим знакомым, не называйте дочерей Алисами.
1: Почему?
2: Ну, потому что, когда я иду по... Я это все время говорю, постоянно повторяю. Идешь по парку,
1: так.
2: И крик Алиса, вылези из лужи.
1: Ну, то это есть, нормально, крик Дима тоже.
2: Нет. Если кто-то в луже плавает, это Алис. Если кто-то потерялся в торговом центре, это Алиса. Если кто-то поднял с пола пирожное картошка, хотя совершенно не факт, что...
1: Да, что он его ронял?
2: Да, то это тоже Алиса. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел... спокойную, и главное, вы имели бы с этим ребенком спокойную какую-то уравновешенную жизнь, пожалуйста, не называйте
1: Назовите,
2: детей.
1: Как этот, забыл, как
2: вот
1: этот человек. Илон Маск.
2: Вот у Николаев...
1: Просто... Вот это вот дельфинье имя назовите, и точно никто
2: у
1: не перепутает.
2: У Николаев спокойная и тихая жизнь.
1: У Николаев?
2: Да.
1: Почему?
2: Но
1: потому
2: не
1: что
2: знаю,
1: их больше нет?
2: Не знаю ни одного бешеного Николаева, который бы плавал в луже. И ронял, и ел пирожное картошка с пола.
1: Просто они не попадались тебе в жизни.
0: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Хочу воспользоваться тобой как натуральным искусственным интеллектом, да, в прямом смысле этого слова, поскольку это хорошее знание английского языка. Так. Выложили видео, на котором Бенедикт Камбербэтч, никогда не выговорю эту фамилию.
2: Молодец, у тебя получилось.
1: Почти получилось. Поругался в центре Лондона с велосипедистом. Он сам был на велике, и его догонял другой велосипедист. Сейчас можно найти эту новость. Это, уже этот спор назвали самым британским спором из всех. Короче, велосипедист догнал Камбербэтча за то, что он, по его мнению, дважды нарушил правила. Камбербэтч с ним не согласился, сказал, это был единожды, и он дико извиняется и прочее, прочее, и больше не нужно его преследовать. Короче говоря, оба мужика на повышенных тонах поговорили, чтобы потом пожать друг другу руки и разойтись. Собственно, Камбербэтч, а люди, которые наблюдали за этим британским спором, сказали, он был на, внимание, грани нервного срыва.
2: Кто?
1: У нас Камбербэтч.
2: Я думала, велосипедист. Если бы на меня орал Камбербэтч, у меня бы...
1: Да, у тебя бы был бы нервный. Да, половина вообще нашей планеты был бы нервный. Ну, как нервная.
2: Когда на тебя орет доктор Стрэндж, знаешь, ничего хорошего
1: не предвещает. У тебя загрузка такая была бы. Типа, а как это такое? Где я вообще? Кто это? Почему это оно кричит так на меня? Короче говоря, ты сейчас мне переведешь, поскольку текст тут написан. Я хочу послушать. Да, ну,
2: на
1: сейчас,
2: слух я давненько не переводила. Погнали.
1: Ну, не прямо сейчас. Давай немножко сейчас закончим эфир.
2: Я думала, это вызов в прямом эфире.
1: Нет, Алиса Михайловна, не до такой степени. Я готов тебя подставить. Что?
2: Кукумбер.
1: Кукенберг. Короче говоря, в общем, посмотрите, это выглядит на самом деле прикольно, но Камбербэтч так, в таком простом.
2: А в чем он должен быть? В сложном?
1: Я не знаю, у нас даже...
2: В красном плаще с...
1: Не знаю, у нас, мне кажется, даже
2: нет,
1: как-то, извините, люди без определенного места жительства, бездомные, как-то помоднее в Москве одеты, нежели Камбербэтч.
2: Сказал Митя и поправил.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел из нее осыпается. Курю сигарету, и она...
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформа «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве вместе с мужем и дочерью, переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной, раннезерновые, посеянные на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах гектаров. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Ново-Усманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также было отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команды строят флот и участвуют в цифровых морских баталиях. Организаторы мероприятия — Минцифры Воронежской области, Воронежский госуниверситет, Ассоциация руководителей служб информационной безопасности при поддержке агентства стратегических инициатив. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня в первом часе нашего вещания я что-то там ляпнула про уроки труда.
2: Да, про что-то ты ляпнула.
1: Учусь у лучших.
2: Не называй вечерних коллег лучшими. Это неправда. А ты никогда не врешь. Зачем ты сейчас решила начать это?
1: Учусь у тебя.
2: Вот, врать учись, но не так, чтобы тебя легко поймали. Понимаете?
1: Ну уж какой
2: вот
1: учитель.
2: Вот я же искренне тебе улыбаюсь.
1: Уж какой учитель, по-моему.
2: Искренне улыбаюсь, видишь?
1: Тогда ближе к теме.
2: А, нет, там искренности.
1: Да. Ага, да, это я тоже вижу. И я вспомнила, что на урок труда я научилась делать на всю жизнь две вещи.
2: Винегрет?
1: Клёцки.
2: Господи, так.
1: Да. И пляжную юбку. То есть это то, что мне впоследствии пригодилось, и я это делаю именно так, как научили в школе.
2: Клёцки.
1: Клёцки.
2: Когда ты последний раз... Что такое клёцки? Это куски теста, плавающие в воде, сваренные?
1: Да, это такие суперленивые макароны.
2: Это прям очень суперленивые макароны.
1: Это очень ленивые макароны.
2: Ага. Получаются, скажи мне?
1: Ну, да, плавают.
2: А, ну...
1: Там главное в кипящий бульон их опускать, потому что чуть-чуть ложечкой подцепил, положил, кладешь, опускаешь ложечку с этой подцепленным куском, значит, в...
2: Короче, ребята, кастрюлю. Это сложно звучит, то, что вы сейчас слышите. Ты просто рвешь, бросаешь, оно само всплывает.
1: Нет, оно от ложки само отлипает и отправляется в плавание.
2: Угу. Ладно, хорошо.
1: И юбка.
2: Я вчера видел, как Марта Стюарт учила готовить яйца вареные. Марта Стюарт, прям сама Марта Стюарт, у нее там шоу какое-то кулинарное, и она сказала, только вода закипит, вначале кладем яйца, в общем, комнатной температуры, в воду, они закипают, и выключаем, и снимаем с огня, и ждем, в зависимости от того, что вы хотите, и ты знаешь, сварилось у нее, получилось, понятно?
1: Да.
2: Неожиданно.
1: Да.
2: Вот ты раньше
1: знаешь,
2: так делала?
1: Ты знаешь, что в тюрьме сидела?
2: Ну, это нужно налоги платить. Да. Я думаю, очень многие лерчики могут нам эти все вещи рассказать. И другие люди тоже.
1: Да.
2: О чем мы хотим поговорить, Алиса Михайловна?
1: Что с уроков труда реально пригодилось вам в жизни, и вы делаете это именно так, как вас научили в школе?
2: Ребята, мы тоже пишем, потому что, честно говоря, я после всех своих трудов, после того, что 2 года у меня было автодело, и я закрытыми глазами должен был рассказать, из чего состоит грузовик.
1: Из чего он состоит?
2: Ага, вот. Угу. И учились мы ездить на грузовиках, вот в этом автоделе. А так как нам нельзя было ездить, бензина не было, и он был очень дорогой, то наш учитель трудов говорил дрын-дын-дын-дын-дын. Все, завелся грузовик, действуй. Я говорю, вы издеваетесь, что ли? Что должен действовать? Дрын, он заглох у тебя. Я встал, хлопнул дверью, сказал спасибо большое, я в следующий раз приду, когда нужно будет сдавать на память что-то.
1: И ну, теперь так и было. Ты водишь грузовик вот именно так.
2: Именно так. Только он заглох, я тут же перестаю его водить. Так, пишите, друзья, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает. Вам реально помогали уроки труда или нет? И что вы оттуда запомнили на всю оставшуюся жизнь?
1: А еще я запомнил, знаешь что? Что помидоры с майонезом, это очень вкусно.
2: А мы до этого уже знали.
1: Ну и пожалуйста.
0: Реклама на 107FM.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 200. 202-04-10.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: О, микрофон включился.
2: Да. Угу. Чему вас научили, ну, учат в школе, на уроках труда. Что вам пригодилось?
1: Да, что пригодилось в реальной жизни, как вы эти знания применили или умения? Пишут нам преимущественно мужчины. Но, тем не менее, и женские тоже есть сообщения. Вот, например, одно из них. «Добрый день, Дмитрий и Алиса. По школьному рецепту до сих пор делаю шарлотку. И да, это самый лучший рецепт. Закрытыми глазами могу провести техобслуживание швейной машинки. Правда, у меня ее уже нет». Точно, я же тоже могу эту и нитку заправить, и
2: но
1: почистить.
2: Это я могу,
1: и туда, и
2: но уже нет. Уже сложно.
1: Но
2: уже
1: мне, знаешь, глаза я не так. Могу на электрической, для меня это слишком быстро. Мне надо контролировать каждый стежок, поэтому у меня вот это...
2: Вот у тебя ручная была, типа старый Зингер, да?
1: Классно.
2: Добрый день. На уроке труда дали поработать на токарном станке. В результате я уже 40 лет стою у станка. Вот история. Понятно?
1: Бодрючего эфира, у меня скорее обратное. То, что я умею держать инструменты в руках, помогало мне на уроках труда. Помню, нам сказали, сегодня мы будем делать гайку. Делать гайку, детям сказать, да.
2: Да чё?
1: Я, соответственно, взял готовую гайку, постучал по ней молотком, пошоркал напильником и сдал как готовую работу. Встал к токарнику. Мне нужно было выточить звездочку для нагана. Учитель глянул, хмыкнул и дал пару советов.
2: Вот. Ну, это, кстати, у нас такое было. Мы делали сюрикены, и он нам разрешал, только проверял, чтобы мы стачивали уголки. А в них смысл терялся. Она же должна была встревать в дерево.
1: Или в глаз, как в этом мультике «Южный парк».
2: Ну, мы, честно говоря, в людей особо мы не бросали, знаешь, просто делали... Двойную работу.
1: Нюанс сюрикена в том, что ты можешь и не целиться в людей. А когда ты ребенок, они почему-то именно в них и попадают.
2: Да. Вот. Но делали, и все было в порядке. И нам как бы разрешали такие вещи. Даже нам жесть выбирали более-менее такую нормальную из нержавейки. Ну, не знаю, жесть, не жесть. Ну, короче, такая. Короче, рубили мы, нормалды все было. Классный был трудовик. Трезвым его никто никогда не видел.
1: Запомнился трудовик Борис Михайлович, стучащий киянкой по верстаку. А так, конечно, первые полезные навыки по обращению со столярными инструментами. Это вам повезло, что Борис Михайлович киянкой по верстаку стучал, а не по вашей голове.
2: Еще в первом классе нас учили делать огромные снежки из 6-7 листов бумаги А4. С тех пор ежегодно, более 15 лет, как по традиции, к Новому году делаю таких несколько штук, а некоторые даже просят научить. Вот.
1: А мне ничего из уроков труда применять в жизни не пришлось, потому что я не занимаюсь чем-то таким, что вот надо. Но за станком работать было прикольно, вырезая формы из дерева.
2: Кстати, это правда, да, потому что пацанам дали такую технику. А, знаешь, что еще? Вот чего я, видно, не запомнил, потому что хлопал ушами, а мы как-то вот сейчас Игорь зашел сюда, вспомнил. А нам еще очень хорошо преподавали технику безопасности там.
1: Угу.
2: И ты четко понимал, что вот так, и иногда даже там мы по рукам получали линейкой толстой там или еще чем-то. И в этом плане нам, конечно, в голову вбивали технику безопасности, и это было хорошо. То есть вот ля-ля-ля-ля-ля-ля при, в общем, включенном токарном станке у нас как бы, собственно, каралось наказаниями омыть, извини, мастерскую, где никто никогда не мыл, с тех самых пор, как ее построили, то еще себе удовольствие, понимаешь?
1: В общем, как говорил мистер Адлер из того же Южного парка, дети, не балуйтесь, вы слишком много балуетесь.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Потому что без труда ни туда и ни сюда. Обсуждаем, какие навыки, приобретенные на школьных уроках.
2: Оттудою и сюдою. Да, что?
1: Обсуждаем, какие навыки, приобретенные на школьных уроках труда, вам пригодились в реальной жизни, как, что вы делаете именно так, как вы делали это на уроке.
2: Да, если вы помните после того короткого замыкания, которое случайно случилось.
1: Что-нибудь случайно. Случайности не случайны.
2: Назовите,
1: когда рядом Митя.
2: Назовите меня, люди в одинаковых костюмах и пионерских галстуках. Кто вы? Да.
1: Алиса, Дима, привет. Рад вас слышать. Ну, в общем, как обычно. Похвастаю и я тоже, если успеете прочитать, конечно. Как бы это ни звучало, но я благодарен своим педагогам по трудам, что научили обращаться с ниткой и иголкой. В жизни пригождается аж как здрасте. Очень полезный скилл. А вот точить, сверлить, пилить, паять как-то само пришло от отца, от деда, и это тоже, конечно, полезные навыки, пишет
2: конечно.
1: Нам Саня из Ростова, папа.
2: Добрый день. Мы готовили на уроках труда офигенные эклеры и горячие бутерброды. То есть вы, мужиков, отправили, значит, строгать какую-нибудь заготовку или гайку, а сами там эклеры с бутербродами ели горячие.
1: А мы всегда, вот если мы что-то готовили, мы потом мальчиков звали, угощали последние 10 минут.
2: Понятно, почему ты говоришь, что у нас очень большой отток был учащихся. Как ты сказал, а куда они деваются, Дима, люди? Мужики после трудов отпадают. С завидной периодичностью готовлю и то, и другое. Школу закончила 25 лет назад. Пишет нам Елена из Нижнего Новгорода.
1: Привет. У нас были насыщенные уроки труда. И шили, вышивали, и носки вязали, и юбки шили. В жизни это, конечно, скорее как хобби. В декрете вязала всякую всячину. А вот что в жизни реально пригодилось, это шов назад иголка. Похож на промышленный шов, и что угодно можно подшить.
2: Да. Я не знаю, что это, но да.
1: А я с уроков труда
2: вынес твердое знание того, что не надо пробовать, сработает ли огнетушитель, особенно в помещении, в котором планируешь еще что-то делать или жить. Пишет нам Дмитрий.
1: Или учиться.
2: Или учиться. А вдруг... Дима, мы тоже поняли это эмпирическим путем, назовем это так. Их было два.
1: Кого, огнетушителя?
2: Да, Митя, одновременно.
1: Пойдем, я тебе третий покажу.
2: Не надо.
1: Он у нас вот тут за дверью.
2: Я знаю,
1: пойдем.
2: Не надо.
1: А ты уже знаешь,
2: я
1: да?
2: посматриваю туда. Когда мне захочется потушить этот пожар.
1: А я думала,
2: под
1: когда
2: названием
1: тебе захочется
2: Алиса Вокс,
1: эффектно уйти с работы.
2: Навсегда?
1: Не
2: я
1: знаю.
2: Сделаю это в клубах этого самого
1: порошкового
2: огнетушителя.
1: Да.
2: Так, друзья, чему вас учили в школе на уроках труда? Пишите. И то, что вам пригодилось, пишите через наших ботов.
0: Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, звучит имя волка, который
2: проглотил... Это алло!
1: Сейчас, подожди, пожалуйста.
2: Я квиз готовлю.
1: Да, я говорю.
2: Подсказки в эфире, нормально вообще.
1: Имя волка, который проглотил Одина, звучит примерно как противовирусный препарат.
2: Класс вообще. Спасибо тебе большое, Алиса Михайловна, за то, что ты мне сейчас из-за тебя придется менять вопрос квиза на завтра. Спасибо тебе большое. Очень классно. Обращайся еще. Давайте. Я тебя не люблю. Да, все, ладно, поехали. Короче, мы вас спросили, какое вам домашнее задание задавали учителя по трудам?
1: Неправда.
2: Просили переделывать скворечник. Да.
1: Нет, мы спросили, какие вам знания, полученные на уроках труда, реально пригодились в школе.
2: Труды во мне воспитали аккуратность, пишет нам кто-то.
1: Мне кажется, Дмитрий сейчас вспоминает, как делать киянку деревянную.
2: Нет, как ее метать.
1: И как метать. Да, вот я как раз не договорила. Да. Как метать ее в свою сведушную.
2: Да, это точно.
1: На уроках шили, вязали и много чего еще. На одном из уроков вязали пинетки. Мама их сохранила, а потом моя новорожденная доченька в них щеголяла.
2: Слушай, ну это классно.
1: Это мило.
2: Если бы я не был настолько сентиментальным, то я бы сказал, блин, как это мило на самом деле, как это здорово. Мама еще совсем детеныш сделала своему будущему ребенку этими маленькими пальчиками китайских рабочих, потом многое нам делали, весь мир ходил в этих шмотках, вот, ну, детскими ручками, а тут прям сама-сама, понимаешь, как здорово же все.
1: Здравствуйте, на уроках труда шили, много всего я себе тогда шила, помню, одна девочка спрашивала меня, что я на швею пойду учиться, и ответила, я что, дура? В итоге, да, я дура, пошла учиться на швею, потом на технолога швейных изделий. Вот.
2: И довольна и счастлива сейчас. Доброго дня. Так, трудах сделала свои первые вышивки. До сих пор храню. Впоследствии это даже приносило мне деньги.
1: Привет, а у нас в школе были скучные уроки у труда для девочек. Сильно пожилая учительница все время задавала одно и то же. Помню только дырочки на листке бумаги по линии на швейной машинке. Поэтому мы с одноклассницей подали заявление директору и перешли к мальчикам. Вот оттуда у меня до сих пор дома остались полезные вещи. Молоток, отвертка, подсвечник и фонарик. Ваша Маша.
2: А у меня сын недавно принес пару по трудам, спросил, как так исхитрился. На что он ответил, что не смог навскидку вспомнить три блюда из курицы, многоточие. Вот тут уже подвис я. Сейчас придет из школы, спрошу, что они там делают на трудах. А что, папаша, знаешь только, как пожарить, и все, максимум?
1: Заявлю, как современный школьник, что технология сейчас предмет несерьезный. Если раньше были труды, где ученики пилили, готовили, выжигали и так далее, то сейчас жалкое подобие трудам. За один урок, который проходит раз в неделю, требуют какие-то проекты, которые мы даже не успеваем завершить. При этом знаний не прибавляется.
2: А вот это вот, кстати, критика изнутри, друзья.
1: Да,
2: ну, те, кто там вверху, подумайте. Всем до завтра.
1: Всем до завтра. Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия передала Украине около 20 детей для воссоединения с семьями. В России с украинской территории возвращены 7 детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Воссоединение семей – непростая работа, потому что граница закрыта, сроки документов у всех истекли, но сторонам все-таки удается договариваться, сказала Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Москалькова пообещала продолжить работу по воссоединению семей. Следственный комитет возбудил дело против устроившего стрельбу в кубанской школе подростка. Девятиклассник, который выстрелил из пневматического оружия в двух младшеклассников, задержан. Против него возбудили дело о хулиганстве, сообщили в управлении Следственного комитета по регионам. Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Подросток попытался скрыться с места преступления. Пострадавших госпитализировали с синяками и ушибами. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Власти проведут проверку школы и охранной организации. Муниципалитет направили комиссию региональной Минобразования. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз будет решаться в соответствии с законодательством республики. При этом он отметил, что армянский народ и граждане Армении имеют европейские устремления. Добавлю, что на пресс-конференции 9 мая президент Владимир Путин рекомендовал армянским властям провести референдум о вступлении Армении в Евросоюз и будущих отношениях с Россией. По его словам, после этого можно будет сделать выводы и пойти по пути взаимовыгодного развода. Отмечу, что у Армении нет статуса кандидата в ЕС, но в прошлом году в стране приняли закон о начале процесса вступления в объединение. Финляндия планирует ограничить экспорт фармацевтической и медицинской продукции в Россию, включая стоматологическое оборудование. Мера должна вступить в силу в июле, сообщают местные СМИ. Сейчас на эти товары в Финляндии распространяется исключение, которое позволяет поставлять их в Россию, несмотря на санкции Евросоюза. В МИД Финляндии опасаются, что продукцию могут использовать в России в военных целях. Цены на билеты на июньский концерт группы «Ленинград» на 45-тысячной «Лукойл-арене» в Москве существенно снизились. В начале апреля билеты стоили от 13 тысяч рублей, сейчас же в продаже появились билеты за 4-6 тысяч. Советник президента компании «Артлайф» промоутер Владимир Зубицкий рассказал НСН, что не помнит случаев снижения цен на билеты в 2-3 раза перед концертом.
2: Люди, которые купили билеты дорогие, они сейчас, возможно, будут обращаться к организаторам и менять билеты. Второе, это говорит о том, что, наверное, не очень хорошо продаются билеты. Это не очень хороший прецедент. На следующие концерты этого организатора будут ждать, когда же будет скидка на билеты.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в шоу «10 баллов», компанию добрых, проверенных друзей, которые соскучились по вам за те три дня, что мы
2: это
1: не общались.
2: Правда. Это правда, мы скучали, а мы понимали, что какой-то лишний день, получается, мы не работаем.
1: Ну, не то, чтобы совсем скучали, но соскучились.
2: Не, периодически, знаешь, вот... Вспоминали.
1: Спорадически.
2: Вот. Ну, вот теперь все, скуки конец, потому что мы здесь.
1: Короткая рабочая неделя, замечательные какие новости. В конце недели еще зарплату должны дать.
2: А еще и черемуховое похолодание закончилось, как теперь его называют научные работники.
1: Началось сиреневое потепление.
2: Сиреневое потепление.
1: Да, сирень зацвела.
2: Ты, кстати, был прав, сирень действительно зацветает. Я тоже обратил
1: внимание. Еще как зацветает. Да. Это же вот народная примета. Отцветает черемуха, зацветает сирень. Потом где-то вот вместе с ними идут еще одуваны. И потом...
2: А потом клубника.
1: Клубника уже пошла. Вот я на рынке был, у нас в
2: Химках прекрасная. Это же не подмосковная.
1: Привозная, хорошая клубника.
2: Почем? 400.
1: Уникальная система ценообразования. Вот если в выходной день или в дни пиковой, во время пиковой нагрузки, если в прайм-тайм, да, когда проходимость, по 350. Вот в то время, удобно, когда никто не ходит мимо рынка, по 300 отдают. Вот. И еще можно поторговаться там, ну... Чуть-чуть дешевле сделай.
2: Прикольно.
1: Ребята, здравствуйте. Надеемся, что все вы уже в сборе. Все уже привыкли к тому, что текущая рабочая неделя будет короче на один день. Что сегодня вторник и что все...
2: Да, не путайте. Сегодня не понедельник.
1: И что, ребят, вот так вот незаметно от весны нам осталось всего-то 2,5 недельки. И потом начнется лето. Вот, с этой позитивной ноты предлагаю и начинать.
2: Хорошо.
1: Кто у нас нынче с десятибальным шоу?
2: Я.
1: И я.
2: Да.
1: Кто еще? Ребята, ждем. Давайте перекличку традиционную устроим. Кто с десятибальным шоу, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, города, где
2: города,
1: слушаете.
2: Имена, да, и где слушаете. Все, ждем.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильич. Яхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум столля.ру. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, кто вместе с 10-бальным шоу уже в седле? Кто нас ждал? Кто нам рад? Кто нас приветствует? Кто прислал свои сообщения?
2: Григориополь. Сергей нам прислал.
1: Это же где же такое?
2: Вот мне тоже интересно, Сергей. Мы в географии вообще вроде не слабаки, но
1: про Григориополь. Вот про Кёльн знаем. Город Кёльн находится на реке Рейн, знаменит своим Кёльнским собором, тем, что там кёльш, пенное местное. Ужасно, я не знаю, как вы его там пьете. Но это, опять же, вкусовщина. Но Макс там вот нашел среду обитания. Привет, Макс.
2: Добрый вечер нам передают из Иваново. И Иваново привет.
1: Алма-Ата, клубника примерно по 200 рублей.
2: Зачем вы это пишете?
1: Яблочный город, вам огромнейший привет.
2: Да. Кстати, не смог я, когда был в Алма-Ате, купить... Яблочек. В Алма-Аты. Купить апорта. Да. Ну, то есть, нет, его можно купить, но измельчан сильно.
1: Апорт дынчит не тот. Из Мурманска нам тоже привет. Спасибо большое, ребят. Из Иваново.
2: Из Иваново я уже сказал.
1: Давно не было привета.
2: Ну, и Серега из Пушкина нам жмет руку. Сереж, мы тоже жмем руку.
1: Ребят, есть о чем поговорить в свете того, что Андрей Германович тут за клубнику заговорил. Мы, пока вы нам привет пересылали, заговорили про стоимость клубники. Вот, Андрей Германович говорит, что где-то наткнулся по 600 рублей.
2: Ну, да? У нас, да, рядом с магазином, там есть такой спонтанный рыночек, но он, видимо, и там зарегистрирован, и там...
1: гражданин южной наружности.
2: Абсолютно верно, неизвестной
1: наружности. Торгует клубнику, посаженную вот этими самыми руками.
2: Да, но она вся один в один, понимаешь, она довольно крупная, один в один, с таким зеленым кончиком.
1: Гигантелла.
2: И я
1: огромная.
2: Да, я попытался поторговаться, а он прямо наотрез отказался. Я говорю, ну, ешь ее сам тогда.
1: Вот. И Андрей Германович, значит, решил, что 600 рублей за клубнику, ну, это как бы дорого. Ребят, знаете, я сейчас...
2: за 500 бы взял.
1: За 500 бы взял. Дело в том, что рано или, точнее, время от времени в каждом из нас просыпается вот этот вот... Ну, его нельзя назвать жмот, да? Нельзя сказать, что это нас жаба душит. Просто это как-то... рациональный...
2: Абсолютно.
1: Рациональный эконом, назовем это так.
2: Причем ну, что... принципиальный рациональный
1: принципиально
2: эконом.
1: Рациональный эконом. Давеча, значит, были мы в ресторане, зашли, и там как бы блюдо. Кусок, ну, какая-то котлета с... Ну, ладно, я сейчас...
2: Ну, котлета, все поняли. Ну, в ресторане она имеет название.
1: Котлета с гарниром.
2: Да, и свежего
1: полторы.
2: Бычка.
1: Полторы? Полторы. Я как бы буду... Во мне проснулся... А я был голодный просто. И во мне тут проснулся рациональный эконом. И он говорит, не, ну за полторы...
2: Ты взял макарошки?
1: Нет, я взял вот эти вот вафли прекрасные с той же самой котлетой. И что-то там обошлись они рублей в 900. Вот. Ребят, давайте поговорим сегодня, как вас проснулся...
2: Картофельные вафли, я правильно понимаю?
1: Конечно, конечно.
2: Рациональный... Не напутать.
1: Как вас проснулся рациональный эконом, как вы решили, за такую я как бы человек не бедный, могу себе позволить, но не за такие, ну не по 600 же рублей клубнику, в конце концов.
2: Вот, согласен с тобой.
1: Да. Или как я вот видел тут в центре, 1500 черешня.
2: Да не, нет.
1: Ребят, ну нет.
2: Это неразумно, ну понимаешь, это, мне кажется, рассчитано только на беременных женщин, которым вот надо прямо здесь и сейчас, и она не может
1: и остановиться. И на людей, которым банковские билеты жгут ляжку.
2: А даже если жгут, все равно не отдаст.
1: Там 100 листов их надо взлохматить, как в прекрасном этом фильме «Калина красная». Здесь 100 листов
2: вот
1: надо взлохматить.
2: Крымскую клубнику по 1200, как тебе
1: да
2: такое?
1: Да вы чего, 1200?
2: Да.
1: За центнер, я понимаю. За килограмм нет. Ребят, вот как вас однажды проснулся рациональный эконом, ну или, если хотите, жлоб, который решил, деньги-то у меня есть, но не столько же отдавать вот за это. Что вы увидели и...
2: Ну, просто оно того не стоит.
1: Совершенно верно. Как ваш рациональный эконом не позволил вам расстаться с кровно заработанными? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте не повспоминаем эти истории.
0: Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от приводов

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня у вас поинтересовались, как вас просыпался рациональный эконом. Именно так. Когда вы видели, и понимали, в принципе, вы человек не бедный. Не бедный. Зарабатываете не то, что... есть у вас деньги, но не за такие же деньги вот это вот покупать. И тут, собственно, вы наступали на горло собственной песни и говорили «нет». Итак, что, ребята...
2: Мне очень понравилось слово «эконом». Во мне проснулся эконом.
1: Да?
2: При покупке воды в специальном автомате аппарат настроен таким образом, что при покупке 5 литров обычно через край переливалось около пол-литра.
1: Так.
2: В итоге я купил емкость для воды на 6 литров, и теперь ни капли мимо. Ни капли мимо, это вообще на самом деле, в принципе, неплохо.
1: Для любого мужика. Рациональный эконом проснулся, когда увидела детские кроссовочки по цене взрослых. Они максимум на сезон, поэтому выбираю на распродажах, не в сезон, или материалы попроще. На поддержке стопы не экономлю при этом. Кстати, да, смотришь, на какие-то вещи, там, для детей, да? Форма хоккейная.
2: Да.
1: Или мотоботы на ребеночка. Они стоят, как взрослые.
2: Конечно, как они могут строить по-другому?
1: Материалы. Я тебе объясню, как.
2: Себестоимость материала там, она не сильно влияет. Там пошив, раскрой, вот это все самое.
1: Всего меньше тратится.
2: То есть раскроить...
1: Понимаешь, это ты сейчас так машины будешь на вес продавать.
2: Кстати...
1: УАЗ, кстати, очень выгодное
3: приобретение. Кстати, а с чего так дорого стоят автомобили?
0: Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Ба-па-ба-па-па-па-па. Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про разумного эконома мы сегодня говорим, как он в вас просыпался, в нас, точнее, во всех, и с чем это было связано, пробуждение.
2: Хорошо, зачитаю сообщение все-таки про СССР. Привет, напарники. А почему в СССР детская обувь и одежда была дешевле взрослой? А потому что сейчас на детях зарабатывают. Детям в любом случае купят.
1: Это правда, это правда.
2: Да, не послушай.
1: Пишет нам Валера Шмель из Ростова-на-Дону. У них там в Ростове на рынке уже 3 недели торгуют арбуз, но режут на четвертинки. Вроде и могу себе позволить, но, как говорит мой папа, арбузы в фуфайках не едят. Логично, у вас папа очень мудрый человек.
2: А вчера снова взял капучино на заправке, которая начинается с названия на «Л».
1: Так.
2: 300 миллилитров за 320 рублей. И ладно бы, 300 честных миллилитров. Но пены 150. Так. Я понял, что на заправках только американо 200. Его не вспенишь. Вот он вам мой эконом. Вы знаете, я вам открою секрет. Капучино, он и должен быть таким. Если он без пенки, то...
1: Ну, то это просто кофе с молоком.
2: Да.
1: Пошли с женой в автосалон посмотреть отечественный автомобиль. В итоге решили, что лучше расширить жилплощадь и купили трехкомнатную квартиру. Александр из Саратова.
2: Александр,
1: ну это очень правильно, рационально, конечно, поступили.
2: Привет, дядя ведущий.
1: Здравствуйте.
2: Так к нам обратились. С девушкой ежегодно хожу на Good Times.
1: Так.
2: И исключительно вип-ложу. Но в этом году билеты в вип стоят аж в 2 раза больше. Поэтому идем в этом году отрываться на танцполе, пишет нам из Костромы.
1: Ну, Артем Шарова поздравляем с днем рождения, который,
2: да,
1: сегодня.
2: Да.
1: И Артём, как-то, что вы там... Как-то...
2: Жмем руку.
1: Артем, ценовой политикой как-то займись.
2: Я не думаю, что Артем лично этим занимается.
1: Как говорил кто-то из великих, цент сэкономленный — это цент заработанный. С детства экономил на мелочах. Когда мама спрашивала, хочешь мороженое или конфету, говорил «нет». Но потом, на день рождения, просил. Мусцентр очень крутой на тот момент. Срабатывало всегда.
2: Ничего себе.
1: Сейчас, наверное, себе. Я жлоб. Хотя бывает настроение и ситуация, когда могу побаловать себя и близких.
2: Да, классно. Ладно, давайте следующее сообщение.
1: Давайте.
2: Привет, короли.
1: Здравствуйте.
2: Но во мне каждый раз просыпается все это в театральном буфете. Вроде бы хочется постоять перед спектаклем.
1: Да, да, да, бутербродик.
2: Но 200 рэ за 100 граммов шотландской менделеевки и 500 рублей за бутер с красной икрой, ну это же прямо вообще никуда. Кстати, когда был в Нижнем, там в театре по 100 2 бутербродика обошлись. И 500 рублей, видимо, за все.
1: Я был как-то в одном московском именитом заведении. Так там я могу сказать, я в буфете смог, ну так, знаете...
2: Воды попить.
1: Ну, типа того.
0: Наше радио.
3: Здравствуй.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного про рациональную команду.
2: Мне очень нравится сообщение от Светланы из Москвы.

0: завидую тем, кто умеет экономить.
1: Ну, да.
0: Да, потому что люди делятся на тех, кто умеет, и на транжир, все это правда.
1: Да. Привет, Наши. Только сегодня мне сказали, добавлю в группу, так там клубника дешевая. Добавили. Жабонька задушила за 700 рублей брать.
0: Ничего себе.
1: Муртия, привет.
0: Что за... А, ну, Муртия, понятно, туда все-таки, наверное, везти.
1: 700 все равно.
0: Да. Рукодельницы поймут. Во мне просыпается эконом с точки зрения девушки с рукодельными руками и швейным образованием. Увидела юбку, ну, дорогую в цене. Качество не очень, не знаю, себестоимости. Купил похожую базовую юбку, тесьму разную, декоры. И украшаю сама медитативно по вечерам. Может, в сумме не так уж и дешево вышло. Зато индивидуально и с душой. И отдыхаю за украшательством.
1: Это хорошо. Здравствуйте, драгоценные. Был я как-то в Питере, и брат пригласил в пафосный ресторан около Исааки. Был еще его коллега. Посмотрев цены в меню, где стейк стоил как центнер мяса, а ребята его и заказали, я решительно заказал жареную корюшку с картофельной пюрешкой. Из напитка взял просто беленькую, не односолодовую, как они. И ведь платить мне не надо было. Я же типа гость, но жаба. А вот это вот страшно, когда...
0: Вас же как вот я в этом случае нет, я другой. Пишет нам, аккуратнее, друзья, с экономикой. Я на жене не экономнее, а то аукнется. Скупой платит дважды. Сейчас точно не вспомню конкретных случаев. Почти за четверть века точно было. И моменты, когда экономить не стоило. Но с вами не поспоришь, но, наверное, это так и есть.
1: Да, конечно, конечно. Через неделю экономим 1050 рублей. Идем с подругой на концерт по романтическому билету на двоих. Почему по романтическому? Потому что муж в последний момент взял и слился, и со мной теперь не хочет идти на концерт. Вот. Поэтому беру подругу, и мне, собственно, будет... Кто-то у меня тут вылезло. Так.
0: Ну, что будет? Посмотрят это на контролеров. Пропустят.
1: Ну, по романтическому.
0: Ну, а почему не пропустить? Ну, и билет же на двоих. Какая разница-то?
1: Какая разница? Ну, написано на романе.
0: Ну, она скажет, муж не пошел. Все, да. Ну, что делать?
1: Вообще, конечно, ребят, политика ценообразования на некие товары, на некоторые товары и услуги. Хочется спросить, а почему? Ну, то есть, почему это в мягкой форме? Типа, а с какого перепугу?
0: Еще, ну, знаешь, что очень многие написали. А вот за пару-тройку лет назад за эти деньги можно ого-го было купить.
1: Это правда. Вот, хотя, с другой стороны, я помню момент, когда мы шли 5 мая, мне показалось, клубника за 300 крайне дорогой, и потом в тот год ударили заморозки, и ее побило.
0: За 300-то не надо брать на
1: парк. И тогда клубника стоила 450. В общем... Я не знаю, ребят. Клубника, конечно, вопрос. Дороговизны клубники мы еще поднимем.
0: Да, думаю, это точно. Раз.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве вместе с мужем и дочерью, переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клачеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной, раннезерновые посеянные на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах гектаров. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Ново-Усманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также было отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команды строят флот и участвуют в цифровых морских баталиях. Организаторы мероприятия — Минцифры Воронежской области, Воронежский госуниверситет, Ассоциация руководителей служб информационной безопасности при поддержке агентства стратегических инициатив. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Доброго всем дня и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу про вот эту вот рациональную экономию. Тему будем заканчивать. Хотелось бы закончить следующим. Видел тут в магазине, который специализируется на продаже цветов, сирень.
2: Так.
1: Сирень.
2: Сирень.
1: Сирень.
2: Сирень. Почем хотим?
1: Андрей, даже не стал узнавать.
2: Ну, это понятно.
1: Сирень.
2: Это очень.
1: То есть вот ее...
2: Странно, что одуванчики там еще не стояли, кстати, в ряду, да? И какие-нибудь
1: ну,
2: еще.
1: Кто-то же покупает.
2: Иван да Мария, например.
1: Ну, кто-то... Ну, с другой стороны... А с другой стороны, вот как? Купить сирень, если дома захотелось этот аромат, или пойти наломать? Вот как?
2: Ну, я не знаю, можно ли в городе ломать сирень.
1: И... В любом случае, нет. Да и вообще,
2: не, ну почему?
1: Да и вообще ломать кустарник.
2: А вот нам в детстве говорили, что сирень ломать полезно, она кустится лучше после этого.
1: Так.
2: Ну, мы всегда в детстве мы ломали сирень, а после этого я был поймальчиком и
1: знаешь, Андрей Ильич, мне кажется,
2: больше не ломал.
1: В 20 веке это было еще нормально.
2: Да, считалось, да, может быть.
1: А в 21-м это уже считается варварством и вандализмом, ломать кустящуюся сирень. Ладно, ребят.
2: Так нет, извини меня, а эти где букеты берут?
1: Ладно, ребят, давайте про то, чем будем заниматься в этом часе. Традиционно разыграем титул умника дня. Все как обычно, у нас будет два участника состязания. Каждому будет дана минута времени и 10 вопросов, а все остальное будет зависеть от игроков.
0: Реклама на 107FM.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникум и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребята, готовы пригласить вас поиграть в «Успеть за 60 секунд» в интеллектуальную игру, где каждый может завладеть титулом «Умника дня» благодаря своим способностям логически рассуждать, что-то вспоминать и скорости реакции.
2: Да, тем более, ты знаешь, мне кажется, что сегодня вот титул заработать — это особое удовольствие, потому что все-таки было 3 дня выходных, люди отдыхали.
1: Так.
2: А явно в понедельник, ну, во вторник, да, в первый рабочий день, явно все вышли не в идеальной форме.
1: Кто-то, может, вообще не вышел.
2: Я даже знаю, кто.
1: Есть такие, да, люди?
2: Да.
1: Не сдюжили. Ладно, ребят, нужна кодовая фраза. Хочется чего-то весеннего, поэтому будет кодовая фраза такая: грозди черемухи.
2: Грозди черемухи.
1: Автор 11-го сообщения будет первым игроком. Мы ждем ваши заявки через сайт наша.ру либо через наших ботов. Пишите грозди черемухи, и автор 11-го сообщения будет через несколько минут в эфире.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И первый на этой неделе розыгрыш титула «Умника дня» вот-вот начнется. Первой в нем будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Анна, как прошли выходные?
3: Отлично.
1: Отлично.
3: Хорошо, но мало.
1: Понятно. Выбирайте себе экзаменатора. Игорь Владимирович или Андрей Германович?
3: В прошлый раз повезло с Игорем Владимировичем. Так. Давайте продолжим традицию.
1: Давайте, давайте. Спасибо за оказанное доверие. Минута времени, начинаем первый раунд. Поехали. Принадлежат ли манулы к семейству кошачьих?
3: Да.
1: Правильно. Королем какой страны был Генрих Наваррский?
3: Дальше.
1: Франция. Сколько новелл в кинокомедии «Операция И» и другие приключения Шурика?
3: Можно еще раз?
1: Сколько новелл в кинокомедии «Операция И» и другие приключения Шурика?
3: Три.
1: Правильно. На территории какого государства находится город Антверпен?
3: Дальше.
1: Бельгия. Сколько, согласно устойчивому выражению, дают не битых за одного битого?
3: Двух.
1: Правильно. Назовите исполнителя главной мужской роли в фильме «Сонная лощина».
3: Джонни, да?
1: Правильно. Как правильно говорить? Опошлить, опошлить или допустимы оба варианта?
3: Опошлить.
1: Правильно. Что лечат врачи-пульмонологи?
3: Вены?
1: Нет, заболевания легких. Легкие болезни легких. Да. Ну что, подводим.
2: Пять из восьми.
1: Фиксируем. Да, благодарим вас, Анна, за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания, который продемонстрирует свои знания, скорость реакции и желание забрать титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребят, приглашаем второго участника игры «Успеть за 60 секунд». Человека, который попробует забрать титул «Умника дня». Кодовая фраза, Андрей Германович.
2: Ну, раз уж пошла у нас такая с тобой история, пусть будет суп из одуванчиков. Кто в детстве не варил суп из одуванчиков?
1: Я не варил. Варенье было, а суп?
2: Нет, ну когда дети они накидывают эти цветочки.
1: А, вот это.
2: Нет, ты что там настоящий, что ли?
1: Суп из одуванчиков, ребята. Автор 11-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет. И полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
6: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Алексей. Алексей у нас уже не новичок.
2: Не новичок?
1: 9 из 10 у него даже как-то случалось.
2: Ничего себе.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Алексей. Добрый день.
3: Да, добрый вечер.
1: Добрый. Итак, ваша соперница Анна сыграла 5 из 8. У вас есть возможность повторить свой рекорд.
2: А может и побить его.
1: Может и такое случится. Значит,
2: вопрос не очень сложный.
1: Вы
2: сегодня
1: готовы?
3: Будем стараться.
2: Давайте поехали. Попробуем. На берегах какой реки располагается столица Франции?
3: Сена.
2: Правильно. Кто является автором строки «Сижу за решеткой в темнице сырой»?
3: Пушкин.
2: Правильно. Что лечат врачи-нефрологи?
3: Почки.
2: Правильно. Как правильно говорить? Заплесневеть, заплесневеть или допустимы оба варианта?
3: Заплесневеть.
2: Заплесневеть. Назовите исполнителя главной мужской роли в фильме «Гудзонский ястреб».
3: Брюс Уиллис.
2: Правильно. Сколько, согласно устойчивому выражению, глаз у дитя семеняник?
3: Семеняник – дитя без глаза.
2: Ну, один,
1: а
2: да.
1: Глаз сколько?
2: На территории какого государства находится город Маастрихт?
3: На территории государства?
2: Да.
3: Германия.
2: Нидерланды. Сколько баранов предложил за Нину товарищ Сахов в кинокомедии «Кавказская пленница»?
3: 20.
2: Правильно. Королем какой страны был Иоанн Безземельный?
3: Ух ты. Польша.
1: Не Англия. Англия. Ну что, 6 из 9 фиксируем. В целом неплохо. Хороший вариант. Да. И 25 баранов, и путевка в Сибирь.
2: 20!
1: Значит так, 20. Совершенно финский. Все, мы сегодня титул отдаем Алексею. Хороший результат. Благодарим за принятое участие. Аня, вас тоже благодарим. К сожалению, сегодня соперника, ну вот, холодильник Розенлев и 20 баранов сыграли шутку. Я вам, ребят, напомню о том, что если... понятно, что не у всех есть возможность поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» в эфире, но хочется себя почувствовать умником. Поэтому у вас под рукой есть мобильные гаджеты. Там есть либо мессенджер Макс, либо социальная сеть ВКонтакте. Вы можете найти «Умник дня», подписаться и по будням иметь... дюжину вопросиков разной направленности из разных областей. Причем, социальная сеть... точнее, сообщества в ВКонтакте и в Максе немножечко отличаются. Везде есть свои плюсы, есть свои минусы. На мой взгляд, идеального пока еще я не нашел идеальной площадки, но буду искать. Вот, например, в мессенджере Макс я рассказываю, что сегодня за день. Мало ли, кому-то нужен повод после обеда будет. Сегодня, на секундочку, Международный день охраны здоровья растений.
2: Так, а мы тут это, сирень ломали.
1: Про сирень. Да. Кроме того...
2: Суп из одуванчика.
1: Да. Кроме того, сегодня в этот день родился Эдвард Лир. Угу. Был такой английский художник, но, мне кажется, больше он известен как поэт и один из основоположников поэзии бессмыслицы, так называемых лимериков, которые он сочинял. Вот одно из моих любимых его сочинений. «Есть странная дама из Кракова, орет от нажатия всякого. Орет не перед и все время орет, но орет не всегда одинаково». Я прям вот обожаю Эдварда Лира, вот эти его бессмысленные стихотворения. В детстве у меня была целая книжка. Может быть, потому я и такой, что я читал эту книжку. В общем, ребят, если нужен... И сегодня день... Я сейчас вот... Мы вот все про этого человека знают все. Сегодня день рождения дяди Володи и спокойной ночи. Владимира Ивановича Ухина.
2: Да.
1: Замечательного.
2: Да. Мы с ним выросли, можно сказать.
1: Да, мы выросли в творчестве. Так что задеть Вову тоже, опять же, не грех. В общем, ребят, если интересно развиваться, получать полезную информацию, отвечать на вопросики, берете гаджет свой мобильный и либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, находите «Умник дня», подписывайтесь, и будет вам счастье.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
4: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание. В атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
7: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России сегодня провели успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил президенту Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство к концу года. Мощность «Сармата» более чем 4 раза превышает любой западный аналог, заявил Путин. Дальность применения может превышать 35 тысяч километров. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора «СМИ-2». При ударе БПЛА в Оренбурге повреждены школы и детский сад. Пострадавших нет. Над Оренбургской областью сбиты 9 беспилотников, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В здании школы и детского сада частично выбиты стекла. Во время ремонта уроки будут проходить дистанционно, а дошкольники смогут посещать другой сад. Получил повреждения также находящийся рядом многоквартирный жилой дом. Все жители эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице. В Иране допустили обогащение урана до 90% в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил председатель комиссии парламента Исламской Республики по нацбезопасности депутат Эбрахим Резаи. Добавлено, на прошлой неделе США направили Ирану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Тегеран отправил собственное предложение, назвав требования Вашингтона чрезмерными. На днях Дональд Трамп назвал иранский мирный план неприемлемым. Источники Axios сообщали, что президент США обсудит с Советом нацбезопасности возобновление боевых действий против Ирана. ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. Однако, по его словам, ожидаются новые случаи заражения, так как пассажиры круизного лайнера активно взаимодействовали до того, как вирус был подтвержден. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались, ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения. Депутат Нина Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов. В пресс-центре НСН она заявила, что если мужчина добровольно платит алименты, никаких проблем не возникает, а должники придумывают, в чем обвинить женщину. По мнению парламентария, это не решит проблем алиментных обязательств. Мемуары жертвы Эпштейна стали книгой года по версии British Book Awards. Это книга «Ничья девочка» Вирджиния Джуфри, одной из самых известных жертв финансиста-педофила, передает BBC. Книга вышла в октябре прошлого года одновременно в США и Великобритании, сразу став бестселлером. Автор написала о том, что она перенесла в годы взаимоотношений с Эпштейном, а также о годах борьбы за признание финансиста преступником. Автор мемуаров покончила с собой еще до выхода книги в печать. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Сейчас поймал себя на мысли, что длинные выходные, такое впечатление, как в отпуск сходил. Даже не знаю, с чего начинать. А начинать нужно с 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в программу на прямой эфир. И, естественно, мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а у нас сегодня культурно-спортивная, так скажем, страничка. Все это благодаря организатору массовых спортивных событий, директору спортивно-культурного центра «Согдиана» Евгению Сихниеву. Евгений Олегович, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита.
5: Добрый вечер. И мы сегодня с вами поговорим о двух крупных, как раз-таки, вот этих массовых спортивных событиях, которые уже совсем скоро, буквально, ну, ближе к концу месяца, так скажем, в нашем городе пройдут. Это будет и забег РФ и Iron Star. Вот я сейчас так закину нашим радиослушателям, чтобы они немножко были заинтригованы. Вот какие два события. Но прежде чем мы об этих событиях поговорим, давайте начнем, наверное, с того, что вот мы говорим спорт-спорт. Говорим, что люди втягиваются. Ну, вам-то виднее, вы из области экспертов, так скажем, в этом плане. Вот насколько вообще спортивен наш регион и любит ли у нас бег это вот в случае с предстоящим событием?
6: Наш регион очень спортивный, с очень богатыми спортивными традициями. Если посмотреть сейчас, если мы говорим о беге, то у нас есть замечательная спортсменка Светлана Оплачкина, которая пока многократная чемпионка России, показывает замечательные результаты. Вообще Федерация легкой атлетики в Воронеже очень сильная. Но если мы говорим о любительском спорте, то в Воронеже и в регионе проводится тоже очень много любительских соревнований, циклических. И по бегу, и велоспорт проводится, и плавание. И вот триатлон в прошлом году мы провели впервые в 20 веке, именно региональный, назывался он «Серебряный остров». Что касается крупных мероприятий, то вот мы с прошлого года, нам Лига Героев компания доверила проведение нашей команде полумарафона «Забег РФ» в рамках Воронежского полумарафона. И мы, имея 20-летний опыт организации массовых спортивных мероприятий, имея небольшой, как бы так, социальный капитал и опыт взаимодействия с местными властями, сумели организовать это мероприятие в центре города на Адмиралтейской площади, вновь реконструируемой. Получилось неплохо. В прошлом году поучаствовало 1800 человек. Если мы год к году бы сравнивали, то у нас рост составил порядка 40% участников. Мероприятие получилось очень красивое, интересное, все остались довольны, была культурная программа, возрастной диапазон широчайший, от 6 и до 87 лет у нас был участник, который пробежал полумарафон. Поэтому вот забег РФ, такое крупное мероприятие, которое мы в прошлом году провели. Также, если брать любительские массовые циклические соревнования, которые мы провели в прошлом году, это вот был триатлон «Серебряный остров». Мы провели в прошлом году также ночной забег. Mm-hmm. Это на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». В очень интересном формате. Это было в ночном лесу. Мы сделали химические источники света, которые подсвечивали трассу. И люди бежали как бы так по волшебному лесу. Везде были расставлены у нас музыканты, играли на скрипках, на ударных, диджей-установки. То есть мы создаем, мы стараемся на своих стартах сделать атмосферу привлекательную, волшебную, и чтобы люди уходили с наших мероприятий, участвовали в наших мероприятиях, получали максимум удовольствия от занятий спортом.
5: Ну вот почему это и называется событие спортивное, да? То есть можно было бы назвать просто забег, а здесь событие, потому что еще и вот всячески интересные, так скажем, моменты.
6: Да.
5: Присутствует. Хорошо. Вы каким образом, вот вы говорите, мы организовывали. Вы каким образом пришли, так скажем, вот вы в эту организацию массовых спортивных событий?
6: Ну, мне представили как руководителя спортивно-культурного центра «Согдиана», который многие знают, расположен на Старом Машмете. У нас это спортивный комплекс, где есть спортивный зал, есть гостиничный комплекс, у нас собственное кафе. И мы на протяжении 20 лет проводим спортивные соревнования по игровым видам спорта. Баскетбол, волейбол, а также единоборство, боксы, тэквондо. В течение года мы проводим до 70 спортивных мероприятий, детско-юношеских в основном. это очень как бы большое количество, и они, представительство детей, людей, которые приезжают, это вся Россия, от Владивостока до Калининграда, от Санкт-Петербурга до Сочи. Вот сейчас у нас проходит финал первенства России по волейболу среди команд девушек. Вот именно такое большое представительство, 16 команд приехало, они все приехали в Воронеж. И вот 20 лет вот мы занимаемся этой деятельностью, поэтому вот массовый спорт, и для нас это как бы ежедневная практика, и вот детско-юношеская. А именно в организацию любительских стартов мы пришли, ну, как это обычно бывает, через увлечение. Uh-huh. Я где-то в начале 2020 года вернулся, так сказать, занятием спорта активно, потому что до этого работа занимала много времени, здесь вроде какое-то время образовалось, поэтому стал немного бегать, сел на велосипед. Научился плавать, мне понравился вот вид спорта триатлон, и uh-huh. стал ездить также по любительским стартам, стал ездить по стране, по мероприятиям, и увидел, что в Воронеже есть потенциал для организации подобных стартов у нас в Воронеже. Поэтому у нас есть команда, и мы еще добавили людей с компетенцией, которые необходимы для проведения именно вот массовых любительских циклических стартов у нас как бы здесь, в Воронеже. И вот с прошлого года мы эту деятельность как бы начали. И масштабировали, да. И вроде бы у нас получается, добавляем новые мероприятия. Людям нравится, это самое главное.
5: Организатор массовых спортивных событий Евгений Сихниев сегодня в студии, 18 часов 11 минут в столице Черноземья. Мы продолжим углубляться в два предстоящих события 23 мая и 30-31 мая, да, если не ошибаюсь, да, это да, забег да. РФ и Iron Star. Об этих событиях для спортсменов-любителей, да?
6: Да, так точно.
5: Это вот. Поговорим сразу же после рекламы небольшой песни. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио сделано в России.
3: Реклама на 107 FM.
7: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 200. 8 800 333 47 200.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: 18 часов и 16 минут, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем прямой эфир из нашей студии. Это программа «Тема дня». Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Там идет прямая трансляция. Ну, миссия наша, естественно, неизменна. Пока вы стоите в пробках, сопроводить вас интересными и полезными историями. Ну, и в данном конкретном случае, возможно, запланировать ваши... даже серию выходных дней, да, это выходные дни будут. О двух предстоящих спортивных событиях говорим сегодня с Евгением Сихниевым. 23 мая это у нас будет забег РФ, 30-31 Iron Star, начнем с забега РФ. Вы сказали, в прошлом году 1800 человек. Да. Что касается увеличения 40%, это уже к этому году или это по годам предыдущим?
2: Нет, это было к предыдущему году, до того. Угу. А в этом году у нас тоже рост, 20%, тоже очень значительный. И вот фактически 2200 участников, сейчас остается небольшое количество слотов на участие, буквально там порядка 100 штук, и я думаю, что в ближайшие там 8-10 дней они будут реализованы, поэтому у нас случится так называемый солд-аут, все билеты будут проданы. 23 мая на Адмиралтейской площади, как и в прошлом году, дистанция будет, значит, стартово-финишный городок на Адмиралтейской площади, стартуем с нее, бежим в сторону Чернавского моста по набережной, разворачиваемся по улице Софьи Перовской, выбегаем на дорогу, бежим до Большой Стрелецкой, там у нас опять разворот, бежим до кафе Food and Wood за ТЭЦ, добегаем опять до Адмиралтейской площади, и это у нас получается круг 5 километров. У нас запланированы дистанции 500 метров для детей 6-8 лет, километр 9+, от 9 и можно любые возраста бежать, 5 километров, 10 километров и как бы титульная дистанция 21,1 – это полумарафон. Также у нас в этом году будет 4 километра дисциплина «Северная ходьба», когда люди с палками, с определенной техникой, которые пройдут по дистанции вместе с бегунами.
1: Так теперь что... «Северная» ее называем.
2: Ее теперь называют «Северная», да. Раньше она была «Скандинавская», сейчас произошел ребрендинг, так называемый.
1: Ну, нормально, чего? Да. Все ж понятно, принцип не изменился.
2: Не изменился, да. Так что очень обширная спортивная программа, очень много забегов. Начнется программа в 8 утра забегом на 5 километров и вот так называемой северной ходьбой. В 8:30 у нас торжественное открытие. Планируется, что у нас министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов будет открывать. Он, кстати, пробежит 5 километров и прибежит сразу же с дистанции на сцену для открытия, уже получит медаль участника. Олег Николаевич Масолов, который является председателем оргкомитета и забега РФ, и Iron Star, потому что они как бы вместе у нас проводятся, и было более правильно как бы объединенный оргкомитет. И также Сергей Андреевич Петрин, который также оказывает неоценимую поддержку проведения этих мероприятий, тоже будет на открытии, поприветствует всех наших участников, всех 2200 человек с этим спортивным большим праздником.
1: Олег Николаевич, ну, заместитель председателя правительства Воронежской области, и Сергей Петрин, мэр нашего города, столицы Черноземья. Да. Чтобы масштабу...
2: Да, большая им как бы благодарность за ту поддержку, которую они оказывают по развитию массового любительского спорта в регионе.
1: На какие дистанции заявляются больше? На пятерочку, десяточку, 21?
2: Самая массовая дистанция – это 5 километров, чуть поменьше десятка. Дальше идет полумарафон и километр. Ну и дети 6-8 лет. Вот на дистанции 500 метров они пробегут один круг вокруг Адмиралтейской площади. Вот, и тоже разыграют медали. И получим медали участников. У нас каждый участник получает медаль участника, каждый получает памятную футболку от организаторов, а также будет так называемый стартовый пакет, который будет выдаваться накануне 21 и 22 числа непосредственно в офисе Министерства физической культуры и спорта Воронежской области на куколке на 11. Вот, люди получат стартовый пакет, и там же также будут еще и подарки от наших партнеров. Поэтому вот, помимо того, что люди получат удовольствие от самого мероприятия, от пробега, но еще как бы будут вот призы, медали, футболки и масса положительных эмоций.
1: Еще раз давайте уточним. Более 2000 человек, да, планируется участие. А вот это все в Воронежце собираются пробежать? Или... Но мы же говорили, спортивный город, спортивный регион даже целый. Да.
2: У этого старта есть специфика. Этот старт вообще организовывает компания «Лига героев». Этому старту уже 10 лет. Его основная фишка в том, что он проводится синхронно. На данный момент уже вот 10-й год, в этом году юбилейный 10-й старт. Синхронно более чем в 100 городах России. И на данный момент...
1: 30, по-моему, стран мира, да?
2: И на данный момент, да, в 30 странах мира. Вот поэтому в зависимости от часовых поясов, как бы синхронный старт вот, на титульную дистанцию 21,1 километр. Поэтому здесь как бы перемещение людей из города в город минимальное, потому что практически везде есть свой старт. Но все равно при этом как бы у нас будут гости из 37 регионов и 150 городов России.
1: Это где не проводится?
2: Это где не проводится, либо есть люди, которые оказываются в эту дату в другом городе, в командировке, либо приехали в гости, а они хотят пробежать, поэтому проблем нет, они регистрируются в том городе, в котором они планируют, и бегут.
1: Слушайте, это популярная история получается, да?
2: Это очень популярная история, да. Ну, в прошлом году пробежало в России 240 тысяч человек, стартовало синхронно. Вот, и с каждым годом она набирает обороты. Вообще, это большой любительский спорт, любительский циклический спорт. Это большой тренд, большая волна, которая охватила весь мир, Россию и Воронеж, как бы в этой волне, как бы, ну, нам никуда не деться. Потому что человек, достигнув определенных возрастов, сталкиваясь с какими-то уже проблемами по здоровью, делает для себя выбор. Либо больницы, аптеки, как бы, и вот лечение или приведение себя в форму подобным образом, либо заняться спортом, заняться своей формой. Забыть про аптеки, про больницы, да, сесть на велосипед, поплыть, побежать, повысить свое качество жизни, повысить качество восприятия. В общем, это такая развилка, и сейчас многие выбирают именно вот путь здорового образа жизни.
1: А вот сама формулировка «здоровый образ жизни», вот на ваш взгляд, она не ограничивает ли число желающих попробовать себя? Ну, мол, о, ну какой тут я здоровый образ жизни? Нет, я, наверное, не буду, пусть другие занимаются. Или все-таки здесь от внутреннего ощущения?
2: Что... Конечно, это внутреннее ощущение. Это можно называть как угодно, но это же культура. Она не исчерпывается только тем, что вы выбегаете куда-то на пробежку утром или вечером. Это и питание, это самодисциплина, это вовремя отходить ко сну, это вовремя там вставать, это, ну, как бы, ну, гигиена своего распорядка дня и так далее. Ну, то есть это вот, это целый комплекс. То есть мы можем называть это любыми словами, но если в целом, то это вот как бы приведение себя в порядок, в форму и осознанная, как бы, ну, осознанная жизнь и осознанное восприятие.
1: Ну, мне себя кажется, в мире. Да, важно об этом говорить, потому что многие думают, что это, ну, может быть, какая-то врожденная тема, да, вот этот со здоровым образом жизни, а этот не со здоровым образом жизни. А оно, получается, одно с другой тянет. То есть, если ты попробуешь пробежаться, ты поймешь, что как бы, ну да, вроде бы ты пробежался, но с какими усилиями. И начинаешь отматывать, что тебе нужно исключить из своей жизни, что добавить и так далее и тому подобное. И вот тогда уже, наверное, получается целый комплекс.
2: Ну да, но начинать никогда не поздно. И мы все знаем, что любой рост – это всегда происходит через кризис. Как бы тяжело людям, как бы вот вроде бы все хорошо, и он раз, и себя как-то переключает. Да, должен случиться некий как бы щелчок, некое переключение, когда человек вот должен принять это решение. Не обязательно сразу же бежать куда-то или с каким-то этим, с темпом. Можно начать с прогулок.
1: Да, в конце концов, как бы разобраться с собой.
2: Разобраться с собой, разобраться со своим распорядком дня, посмотреть на свое питание и так далее, и так далее. Сейчас очень много информации на данную тему, можно как бы садиться и как бы ее систематизировать и понимать. Понятно, что это волевое усилие, оно очень ценно само по себе. Даже занимаясь просто любительским спортом, выбегая на прогулку, выбегая на пробежку, мы все равно над собой совершаем волевые усилия. Потом мы получаем за это вознаграждение. Это как бы, ну, стимул-реакция, как бы, ну, обычная практика. Но даже опытные любители, опытный профессионал все равно всегда совершают над собой волевое усилие. И это помогает дальше и в жизни. Потому что когда вы начинаете решать какие-то задачи, какие-то проблемы, вы можете либо их решать, откладывать, точнее, не решать, откладывать, да, либо решать, да, все равно, значит, чтобы начинать решать, нужно над собой волевое. А здесь у вас есть практика.
1: Ну, да.
2: И вы уже как будто...
1: Ты уже знаешь, что сахарок, он запланирован, но просто к нему нужно
2: прийти. И одно за другое цепляется, и как бы выстраивается все в очень правильную картинку.
1: У нас есть еще время до перерыва на рекламную новость середины часа. Давайте тогда еще уже пойдем в сторону фестиваля Iron Star. Он пройдет 30-31 мая. Железная звезда, если переводить. Да. Здесь о чем речь? Почему железная? Ну, звезда, понятно, это, наверное, про участников. Почему железная? Что там будет интересного?
2: Ну, так скажем, Iron Star это аналог международной компании Iron Man. Угу. Все мы знаем про Iron Man, про железных людей. И знаем про дистанцию классического Ironman, которая составляет 3,8 километров в плавании, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бега. Это триатлон, комплексный вид спорта. Вот. Компания Iron Star тоже, как ни странно, появилась 10 лет назад. Вот, как бы, по большому счету, сейчас все любительские, как бы, так скажем, компании, компании, которые занимаются любительским спортом в России, вот они все, как бы, практически все 10 лет назад, вот такая волна, как бы, случилась.
1: Дошла до нас.
2: Дошла до нас, да. И вот была образована компания энтузиастами, любителями триатлона в России. Они назвались Iron Star, и на базе своей это соревнование по триатлону. Триатлон – это, конечно, уже несколько следующий уровень подготовки и мотивации вот, к занятию любительским спортом, потому что, как я сказал, это комплексный вид. Здесь нужно уметь и плавать, причем плавать на открытой воде, где есть своя специфика. Надо уметь ориентироваться, здесь нужно преодолеть какие-то страхи, потому что это не бассейн, вода не в большинстве своем непрозрачна. Это велосипед, тоже нужно уметь владеть велосипедом, нужно этому учиться. И это бег, и здесь получается, что к этому подходят люди уже такие более организованные, у которых есть свободное время, потому что оно, это вот именно триатлон занимает больше времени на подготовку, нужно три вида спорта. И очень творческая история, потому что если вы занимаетесь моноспортом, у вас понятно, там как бы цикл, вот вы там бегом занимаетесь, у вас есть тренер, он вам расписывает. В триатлоне тоже есть тренера, но здесь как бы более творческое в том смысле, что нужно уместить все три вида спорта в один, как бы, вот, недельный цикл. Когда больше дать плавания, когда велоспорту, когда это там связано с периодами восстановлениями. Вообще сейчас спорт больших достижений уже давно, но уже и любительский превратился в большую-большую науку с большими там технологическими прорывами, исследованиями, и вот триатлон так, как, так на острие, так скажем, и науки, и исследования находятся.
1: А тут без вот именно такого серьезного подхода вообще не обойтись. То есть здесь нельзя прийти, ну, условно, с самоучкой, да? Все-таки здесь вот работа должна быть, условно, в команде вместе с тренером, да?
2: Есть разные форматы. Есть люди, которые приходят и самостоятельно как бы осваивают. Как бы. Понятно, что там появляются огрехи в технике и так далее, но и такие есть. Есть люди, которые приходят к тренеру, тренируются с тренером. Но есть люди, которые приходят без базового какого-то вида спорта. Потому что в основном приходят люди, имея базу. Вот он был бывший легкоатлет, или был велосипедист, или пловец. Вот, например, я такой. У меня базовый вид спорта – теннис. Я играл в юношестве большой теннис. Потом вот у меня была пауза в 30 лет. Правда, в детстве я очень любил бегать и любил велосипед. Вот и мне потом, когда я узнал про триатлон, что вот такая интересная история, мне достаточно было научиться плавать, и я, собственно говоря, вот уже и как бы бегу. Но тренера у меня не было, я сам как бы занимаюсь. Для меня это интересная как бы история, интересное времяпрепровождение, как бы интересное состояние.
1: Ну, как до главного участия, условно, да?
2: Не,
1: победа, а участие.
2: Здесь точно. Вот для меня, да, да, участие. Угу. Хотя многие говорят, вот давай там как бы это, побыстрее.
1: Сейчас
2: там,
1: подтянем.
2: Еще чего-то, да, угу. да, на результат. Есть и такие как бы люди, которым важен. Для меня важно ощущение, угу. получение удовольствия. Здесь как бы даже в тренировочном процессе очень важно, потому что соревнования или вот как бы вот, про то, что мы говорим, с, фестиваль спорта, это какая-то точка. Угу. К которой мы стремимся, когда-то вот мы на этот праздник спорта, мы туда придем и выступим. А в любом случае, перед ней полгода, там, или три месяца, или год тренировок. И если тренировки ты как бы не любишь, тебе они не нравятся, ну, ты как бы к этой точке. Поэтому здесь нужно в себе вот эту как бы, угу. историю культивировать.
1: Понятно. Ну, что, давайте полученную информацию немного переварим. Отвлечемся еще, в том числе, на рекламу и новости середины часа. Сегодня с нами Евгений Сихниев, организатор массовых спортивных событий. Мы говорим о предстоящем забеге РФ и Iron Star. 18:32 в столице Черноземья. Все, да, немного прервемся и вернемся. Есть вопросы по участникам события, которое произойдет 30-31 мая. Кто эти люди? Сколько их, этих выносливых триатлонистов посетят столицу Черноземья уже совсем скоро? Узнаем.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
3: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве вместе с мужем и дочерью, переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Еще министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной, раннезерновые, посеянные на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73 тысячах гектаров. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Ново-Усманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Также было отмечено, что в 2025 году все социальные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команды строят флот и участвуют в цифровых морских баталиях. Организаторы мероприятия — Минцифры Воронежской области, Воронежский госуниверситет, Ассоциация руководителей служб информационной безопасности при поддержке агентства стратегических инициатив. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: И Евгением Сихниевым, да, дорогие друзья, какое шоу без наших гостей, наших экспертов. Вот сегодня в данном конкретном случае говорим об предстоящих массовых спортивных событиях, которые состоятся в регионе 23 мая и 30-31 мая. Первое событие – это забег РФ, такая большая, крупная, общая, российская, да что там, мировая история, да, потому что в этом году еще 30 стран, получается, да?
2: Это самый крупный синхронный старт в мире, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. То есть это Воронеж присоединяется просто действительно к историческому, как бы, событию.
1: Да, и все это произойдет 23 мая, побежим. А вот 30-31 и побежим, и поедем, и поплывем. Триатлон в рамках фестиваля Iron Star. Вообще такая ведь серьезная штука, это серьезное испытание, триатлон-то по большому счету. А насколько все это безопасно будет происходить? И сколько ожидается участников? Как эту массу всю держать-то под контролем?
2: Да. Ну, что касается безопасности, то подготовка вот к таким большим массовым мероприятиям, она начинается задолго. То есть вот забег РФ и Iron Star мы начали еще в прошлом году, в ноябре месяце готовиться. Проводятся оперативные штабы с участием силовых структур, прописываются планы безопасности, сколько где людей будет, где будут перекрытия, как будем реагировать на какие-то ситуации и так далее. На Iron Star планируется у нас порядка 120 сотрудников ЧОП, порядка в оцеплении порядка 150 человек. Планируется там 8.
1: Ну, мы все нюансы раскрывать не будем, да, нашим врагам, так скажем.
2: Ну, вообще, да, хочу сказать, что подготовка по безопасности самая серьезная. То есть это для нас безусловный приоритет, что на забег РФ, что на Iron Star. И это подготовка и по безопасности, и организационная подготовка тоже начинается заблаговременно, за очень много месяцев. Потому что нужно изготавливать и медали, они индивидуальные, для Воронежа увидеть, они прекрасные, красивые дизайны, нужно изготовить футболки, рюкзаки, нужно договориться с партнерами, нужно договориться с местными властями о площадках, кто, где, в общем, вопросов очень-очень-очень много, поэтому у нас сам старт, это уже, так сказать, взлет космического корабля, причем я иногда, как организатор, это оцениваю даже эту организацию массового спортивного мероприятия более сложной, потому что у космических запусков, как мы знаем, есть окно возможностей. То есть его можно запустить, там, образно говоря, там, с 6 вечера среды до 2 часов ночи четверга.
1: Или вообще отменить.
2: Или вообще отменить, да. А с массовым мероприятием нет. Вот у нас в 8 утра запланирован старт. Вот он будет в 8 утра на 5 километров, люди побегут. В 9 утра побегут на 21 и так далее. Здесь у нас нет никаких, всего будет секунда в секунду, поэтому здесь вот как бы организационные моменты сложные, но в том числе и интересные. Угу. Это как бы интересная задача, интересная менеджерская задача.
1: Ну, и я вот, говоря о безопасности, скорее всего, к одной из частей триатлона хотел присоседиться в плане того, что вот вы сказали, поплывут. Вот вы сейчас за кадром сказали... 1500, да, участников будет, да?
2: До
1: 1500 участников. А, и я вот представил всю эту массу на нашем водохранилище и представил, что, в принципе, это конец мая. Не совсем еще, наверное, купальный этот сезон. Как это все происходит? Это есть какие-то определенные условия?
2: Да, ну, для плавания на открытой воде при пониженных температурах существует специальная как бы форма, называется она гидрокостюм, поэтому все участники будут...
1: То есть не в плавках, условно?
2: Не в плавках, да. Хотя такое тоже допускается. Есть в правилах как бы ограничения, когда ниже какой температуры нельзя в гидрокостюме плавать, но там, образно говоря, с 14 там, до 24 градусов вы можете как бы и в плавках плавать, но... в гидрокостюме. А вот выше 24 вы уже не можете быть в гидрокостюме, потому что у
1: вас... Эффект обратный.
2: Да? Да, у вас может случиться перегрев, как бы здесь как бы не рекомендуется. А температура в Воронеже в конце мая в водохранилище будет 15-18 градусов. Для плавания в гидрокостюме она вполне комфортная. Полторы тысячи, порядка 1500, да, но это будет не единый старт, потому что несколько дистанций запланировано. И они считаются, вот именно в Воронеже будут считаться от классической дистанции Ironman. 1/4 от Ironman.

0: будет 1 километр. Есть тоже такой формат, как триатлон и дуатлон, из двух видов. Вот, поэтому вот фестиваль, он 2 дня, 30-31, а 29 мая будет открыт также стартово-финишный городок на Адмиралтейской площади. И регистрация участников уже будет как бы не в Министерстве спорта, как на забег РФ, а вот люди приедут, и на все регистрационные действия будут уже выполняться на Адмиралтейке.
1: Прозвучало «люди приедут». Значит, эта история уже не городская. Я и хотел спросить. Два крупных события спортивных, и причем, ну, как бы условно, нелегких, так скажем, с таким маленьким интервалом. Вот если забег РФ – это такая, так скажем, домашняя история, то Iron Star – это уже люди, приезжающие массово с других городов, регионов нашей страны.
0: Да, порядка 95% участников будут из других городов.
1: Даже так? Да. Из этих 1500, условно.
0: Это будут другие города, потому что, ну, в Воронеже не так широк круг как бы участников триатлона, как бы вид спорта такой развивающий, хотя есть федерация триатлона, есть президент федерации, есть дети, которые занимаются триатлоном, идет работа, но пока еще вот такой большой популярности вид спорта не получил, поэтому там, ну, порядка 100 человек, может быть, воронежцев будут в старте участвовать. А в основном, да, это люди из, ну, так скажем, Москва, Санкт-Петербург, крупных центров, где вот основная масса людей, которые занимаются триатлоном, в основном в крупных городах. Они все приедут в Воронеж, да, причем приедут не одни. Рассматривая именно массовые любительские соревнования, мы все-таки говорим в том числе и о спортивном туризме.
1: Угу. Вот я и хотел к нему перейти. Это же всех надо расселить, накормить, показать им, в общем, досуг им какой-то еще устроить.
0: Все правильно, да, потому что участники приезжают с семьями, с женами, с детьми, приезжают с друзьями, приезжают целые команды, потому что есть команды триатлонные во всех корпорациях, это и Сбербанк, и Роснефть, и там, и Сибнефть, ну, в общем, крупные компании, РЖД, да, у всех есть своя команда, они приезжают на эти старты. Этих стартов Iron Star не так много, и как бы Воронеж вот входит в череду, так сказать, эксклюзивных городов, где они проводятся, потому что провести Iron Star в городе, в регионе, это показатель, ну, города, городской инфраструктуры, уровень управления городом, уровень как бы понимания властей нужности развития любительского спорта в регионе, в городе. И, так скажем, вот Iron Star проводится в Москве, в Сочи, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, там Завидово, это Тверская область. Вот в прошлом году в Минске Iron Star стал международной компанией, провел соревнования в Минске. И в прошлом году и дальнее зарубежье, в Египте, в городе Шарм-эль-Шейх тоже прошел Iron Star. В этом году Воронеж попадает, как бы входит, как бы вот в череду стартов, организовал Iron Star, и это очень такая, как бы, хорошая новость для воронежцев и для региона.
1: А чем хорошо это? Ну, вот мы, да, вы сказали по поводу того, что это почетно, это говорит о стараниях, понимании того, что необходимо для здорового, так скажем, города, здорового в плане спортивном, так скажем. А, допустим, экономик. Мы же говорим о туризме, это же деньги. Сколько такие соревнования могут, допустим, городу в экономику, в бюджет принести? Вот несколько дней, 3-4.
0: Есть статистика. Люди приезжают в город, посещают город действительно со спортивно-туристическими целями. Приезжают в город на 3-4 дня, совмещают это с ознакомлением города. Соответственно, задействована гостиничная инфраструктура, задействованы рестораны, кафе, задействованы музеи, транспорт. Ну, в общем, люди привозят, собственно говоря, этот туристический трафик, генерируют денежный поток, и по статистике вот, оценено 250-300 миллионов рублей привезут люди из других регионов в Воронеж, вот именно получат компании свои бюджеты, эти деньги, которые пойдут, собственно говоря, на выплату заработных плат, на обновление фондов, на развитие.
1: Ну, как говорится, куда потратить, мы найдем.
0: Да, и в том числе в бюджет разных уровней, как бы и муниципальный, и региональный бюджет, тоже почти порядка 16 миллионов рублей поступит от проведения этого мероприятия в Воронеже. То есть здесь как бы такой достигается синергетический эффект собственно говоря, мы развиваем и любить.

0: Любительский спорт, мы получаем деньги в бюджет, и как бы, ну, как, возникает именно та ситуация, которая называется win-win, да, когда все получают...
1: Все выигрыши.
0: Да, все выигрыши.
1: Ну да, интересная история. То есть, получается, если больше таких событий, ну, скажем, такого уровня и выше, да, то есть, вот он, пожалуйста, еще... Один плюс не только в копилку здоровых и довольных жителей региона и ближайших, а то и, как вы говорите, вот в данном конкретном случае 95% участников – это вообще, в принципе, не Воронеж.
0: Да.
1: Но еще и вот бюджетные истории и истории для, я так понимаю, малого и среднего бизнеса тоже.
0: Для
1: всех интересно.
0: Причем в Воронеже есть что показать. Ну, в Воронеже прекрасная гастрономия. Очень много мы знаем открыто замечательных ресторанов, кафе.
1: Ну да, об этом мы не раз говорили.
0: Да, малый, это все малый бизнес, это все рабочие места, это все привлекательно. Просто через спорт мы как бы рассказываем людям из других регионов, что есть такая точка на карте страны, куда можно приехать. Причем город замечательно расположен стратегически, так скажем.
1: Для, ну,
0: там,
1: да.
0: Да, он как бы близок и для Москвы, и для Казани, и для Саратова, там Нижнего Волга. Очень удобно приехать, провести несколько дней. А нам в Воронеже есть что показать. И если мы это будем как бы дополнительно развивать, то оно будет, ну, дальше добавлять и добавлять, ну, как бы ресурсы.
1: Да, в эту туристическую историю, да, которую развиваем вот уже несколько лет, и, безусловно, плоды есть, но их может стать намного больше. Ну что ж, мы сегодня говорили о предстоящем событии «Забег РФ» 23 мая и «Iron Star» 30-31 мая. Эти массовые спортивные события для любителей и профессионалов, безусловно, никто не запрещает принять им участие в этих событиях. Вот они пройдут у нас в столице Черноземья совсем скоро. Говорили мы с организатором массовых спортивных событий Евгением Сихниевым. Огромное спасибо, Евгений Олегович, за информацию, которую донесли до нас.
0: Вам большое спасибо. Пользуясь случаем, хочу всех пригласить прийти, посмотреть 23 мая на Адмиралтейке, 30-31 мая там же на Адмиралтейке. А при желании и участвовать в наших соревнованиях, милости просим, всех будем рады. До встречи на старте.
1: Да, это событие для всех, и для тех, кто принимает участие, и для тех, кто может прийти и поболеть. Что ж, давайте становиться спортивней, да, уделять время своему здоровью. Мне очень понравилось, что в жизни каждого человека наступает момент.
0: Это
1: вот,
0: да.
1: Пусть он выведет вас в сторону спорта. Все, 18:51 в столице Черноземья. Сегодня закругляемся, завтра продолжим. 18:04, мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо, пока.
2: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
6: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в России на конец года с 4% до 5,2%. А прогноз роста ВВП понижен с 1,3% до 0,4%. Экономист Денис Ракша заявил НСН, что Центробанк на этом фоне будет снижать ключевую ставку еще осторожнее.
3: Ну, скорее всего, оно будет, но только очень медленно. Центральный банк неоднократно говорили о том, что поскольку они не понимают, как будет реализована бюджетная политика, а для них бюджетная политика сейчас – это главный источник темпов роста инфляции, они говорят, ну вот пока мы не понимаем, мы будем очень осторожно снижать ставку. Если речь об общей экономической ситуации, то положение не только микробизнеса, но и всего бизнеса в очень рискованной зоне сейчас находится. У них у всех падают обороты, падают продажи.
2: В 2027 году, по оценкам Минэкономразвития, в России ожидается замедление инфляции до 4%. Израиль опубликовал доклад об изнасилованиях израильтян боевиками Хамаса. Комиссия на протяжении более 2 лет проводила интервью с выжившими, сотрудниками службы экстренного реагирования, судебными экспертами и медиками. Также были проанализированы более 10 000 фотографий и видеоматериалов с места нападения 7 октября 2023 года, включая записи, сделанные самими боевиками. Самым важным выводом является тот факт, что сексуальное насилие, совершенное 7 октября и в отношении заложников в плену, было продумано из стратегии Хамаса, заявила израильская сторона. Пожар произошел на птицефабрике в Ростовской области. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров, заявили в МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать пожар и предотвратить возгорание ангара с домашней птицей. Сотрудники ведомства спасли более 180 тысяч кур. До начала июня в России запустят сервис для посадки на самолет по биометрии. Эксперимент пройдет в этом и в следующем годах в Пулкове и Шереметьеве и коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту в случае технической готовности инфраструктуры, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что применение биометрии пассажирами будет добровольным. Тенденция запрещать выгул больше 2 собак одновременно началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы. Это запрет, которому не может быть места в цивилизованном мире, заявил НСН кинолог Владимир Уражевский. По его словам, недопустимо, когда крупную собаку выгуливает маленький ребенок. Но если рядом с питомцами, которые не проявляют агрессию, находится взрослый человек, запрет выгула больше 2 животных выглядит странным. Гулять с более чем 2 собаками запретили в Останкинском парке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну и поскольку сегодня вторник, сегодня, значит, с нами Аграфена Колесник. Здравствуй, Феня.
3: Всем привет.
2: Привет-привет.
1: Ну как, прошли майские?
3: Я дописала диплом.
1: Наконец-то.
3: Как прошли майские? Мы жарили шашлык 4 часа. Я не знала, что можно жарить шашлык 4 часа.
1: Можно.
2: Да его можно и 8 жарить. Вопрос, можно ли его потом есть.
3: Да. Что еще было интересного? Как... Сходила в баню. Жила свою лучшую жизнь. Вот так. Так.
2: Ну и как баня?
3: Баня хорошо.
2: А до или после шашлыка?
3: В другой день.
2: Ну, то-то нормально.
1: В другую лучшую жизнь.
3: Да.
1: Так, ну чем-нибудь еще занималась таким полезным?
3: Диплом? Куда полезнее диплома?
2: А что сказал твой творческий руководитель?
3: Он еще не знает, что я дописала диплом. Возможно, сейчас нас услышит.
1: Ну что, давайте, ребят, ненадолго прервемся.
2: А Аграфена, если что, дописала диплом.
1: Да, как обычно, если кто-то хочет принять участие в наших дискуссиях, милости просим, средства общения, либо сайт наш.ру, либо все наши доступные мессенджеры. Мы с удовольствием подключим вас к нашей сегодняшней беседе, тему которой объявим буквально через пару минут.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202 0410.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну и про что мы сегодня, Феня?
2: Я хочу обсудить какие-то точки притяжения молодежи, которые были у вас и которые есть у нас, потому что, мне кажется, очень сильно поменялась вообще какая-то концепция.
3: Я не уверен, что про наш можно рассказывать.
2: Почему? Ну, у кого какие места были, знаешь, про наши тоже я сейчас перебирала, такая, ну, вот это, пожалуй, я себе оставлю.
3: А тебя, скажи, интересует, начиная с какого возраста? Потому что точки притяжения у нас начинались еще в школьные годы, потому что мы там зарубались, условно, где-нибудь у нас был штаб, или там катание на плотах, и там собиралась, или ледяная
1: школьный,
3: горь.
1: Школьный
2: двор. Не, наверное, постарше, что-то студенческое.
3: А, слушай, ну пусть Игорь начнет, мне просто страшный рассказ.
1: Ну, во-первых, все заведения, ну, не все заведения, а был такой класс заведений, которые занимались обслуживанием прихожан в разлив, назовем это так. И где, собственно, можно было за недорого получить горячий бутерброд, условно говоря, и сколько-то в посуду, которая, знаешь, ну, то есть вот в барах сейчас принята там какая-то посуда, да, стакан. В граненый стакан, сколько-то чего-то, сколько-то капель, за недорого. Вот, в принципе, вот были точки притяжения.
2: Но это какое-то одно место, куда вы всегда ходили, или это разные места каждый раз?
1: Ну, смотри, у нас, значит, там, где я вырос и сформировался как личность... У нас напротив был кинотеатр «Юбилейный». Угу. И как в любом уважающемся кинотеатре, там было фойе. И поскольку кинотеатром в тот момент руководила, господи, дай его в памяти, Светлана Васильевна, по-моему, ее звали, очень прогрессивная дама, она решила, что фойе это как-то по-совковому, по-старорежимному, она решила сделать там ночной бар. В фойе. И, собственно, вот этот ночной бар, он и стал точкой притяжения всей молодежи с улицы Багратиона, Николаева, немножечко Нормандии Неман и немножечко с улицы Черняховского. Вот, собственно, была точка притяжения. Потому что там было недорого, там можно было со своим, и там собирались знакомые тебе лица.
3: Давайте переползем в Москву, мне тоже есть что рассказать. Потому что дело все в том, что, конечно, при стипендии и вообще некоторых там доходах, которые мы получали в то время, у нас уже были какие-то там либо подработки, либо что-то еще, все равно точки притяжения, вот как правильно говорит напарник, они были в основном недорогие. Угу. Но мне очень подфартило, потому что у меня мой однокурсник начал работать на показах у известных модельеров 90-х. А поскольку все это происходило в таких местах, как «Титаник», «Птюч», «Метелица», вот пытался вспомнить «Утопия», это кинотеатр «Россия» был, там были показы. И у него, ему эти заведения выдавали карты золотые с какими-то безумными скидками. И поэтому мы периодически могли посещать вот эти места, которые до сих пор являются одними из самых культовых мест 90-х, когда вот историю Москвы рассказывают. Mm-hmm. Вот. Я там все это повидал. Я могу сказать, что такого мракобесия, что было там, это, знаешь, хорошо, что мы все это пережили. Вот, я только так могу сказать. Вот, но при всем при этом у нас, если мы говорим, ну, вот все-таки про какие-то такие не клубные, да, история, а что-то еще. У нас очень активные тусовки были в парке Северного речного вокзала на набережной. Потому что если вот про локальные тусовки говорить, они все, весь народ стекался. Туда постепенно были отдельные группы. Mm-hmm. Ну, понятно, что были и конфликтные какие-то истории, но было и при этом еще очень даже весело.
1: Mm-hmm. У нас как-то точки притяжения в Смоленске вокруг, формировались вокруг кинотеатров. Не знаю, с чем это было связано. Не с тем явно, что люди хотели в кино приобщаться к прекрасному, тем более, что тогда
3: в
1: кино там показывали, да, «Кинг-Конг жив 2», индийский фильм «Команда». Я много посмотрел «Дичи». Вот, просто как-то вокруг кинотеатров формировались какие-то тусовки. Ну вот, у нас это вокруг «Юбилейного», вот все, что вокруг, чуть дальше там ближе... туда, к тюрьме. Был кинотеатр... Не, у нас серьезно, в Смоленске, чтобы ты понимала. Кинотеатр, центральный городской универмаг и следом тюрьма. То есть три здания в линейку стоят.
2: Градообразующие.
1: Совершенно. И напротив отделение тогда еще милиции Гагарина. 13-15, я уж нумерацию не помню. И все это как бы, ну вот... И вокруг, как бы, конечно же, бурлила жизнь. Молодежь стекалась туда. Потому что кинотеатр — это... Там были какие-то развлекательные мероприятия. Какие-то
3: это культурное место, прежде
1: игровые
3: всего.
1: Культурно-досуговый центр. Там были какие-то игровые автоматы, 100% вот эти вот, которые на деньги.
3: Да, 100%.
1: Какой-нибудь покер.
3: В 90 точно
1: совершенно. Потом там по-любому была какая-нибудь наливайка. Так или иначе, какая-то наливайка где-то рядом была. Соответственно, все, что нужно молодежи для того, чтобы потратить где-то деньги, которых нет, и какая-то... где в случае... Если вдруг так судьба распорядится, что ты немножечко выиграл, то есть где этот выигрыш потратить.
3: А еще, ты знаешь, было любопытно, что, например, вот в эти годы у тебя появлялся какой-нибудь приятель, например, да, который говорил, да слушай, ну тебе же уже наверняка вот здесь вот это. Давай я тебя познакомлю с другой тусовкой. А эта тусовка, например, в Нескучном саду собиралась. Угу. Вот, их там тоже собиралось человек по 70, например.
1: Это что-то мажорное.
3: Нескучный сад, да. Это, кстати говоря, мажорное. Вот, тут сейчас не буду палиться. Вот. Еще была тусовка мотоциклистов, которая, то ли на Тверской, то ли на Маяковке собиралась. Тоже их была очень большая компания. Вот. Единственное, с кем вот, мне не довелось как-то пообщаться, это с депешами, которые вот на Маяковке собирались. Mm-hmm. Вот, у них тоже была отдельная совершенно туса, но вот как-то в нее я не попадал. А так, если местная молодежь просто вот, ну, такая на районе, да, то вот действительно Игорь правильно говорит, это были, ну вот у нас это были кинотеатры, в которых были дискотеки, всевозможные развлечения, связанные с оставлением там денег.
1: Культурно-досуговый центр.
3: И еще у нас было шапито, которое тоже работало как... То есть туда детей днем водили показывать цирковые фокусы, угу, и медвежат им показывать.
1: А вечером клоуны приходили друг друга смотреть.
3: А вечером приходили уже не клоуны.
1: И клоунессы.
3: И там вот этот дым сигарет с ментолом.
2: Понятно.
1: Ну, то есть не было... Ну, как сказать, не было особого разнообразия в культурно-досуговой деятельности, ни в культуре, ни в досуге. Поэтому точки притяжения молодежи всегда были либо какие-то танцы, танцзал, танцзал «Молодость», который в Смоленске сейчас уже площадку эту, ну, там прям вот здоровенное здание было, одноэтажное, специально построено для проведения там мероприятий для молодежи, танцев. Сейчас, по-моему, уже снесли. Потом были клубы «Олимп», «Орфей», что-то еще в «Облсовпрофи» был какой-то еще танцы. Ну, какие-то танцы, куда приходили люди потанцевать. Ну, и опять же, это, как сказать, потанцевать? Там никто не танцевал.
3: Да нет, конечно.
1: То есть ходили туда совсем с другими целями. То есть танцы — это было как бы... движущая идея, не более того.
3: Вот, пишет нам мотоциклист в конце 90-х на Тверской собирались, все-таки прав я был. Спасибо вам за сообщение.
2: Уточнение. Угу. Да, мне кажется, что сейчас такая точка притяжения, ну, такой для мажорной московской тусовки, это Китай-город в целом. Не знаю, ну, как бы то, что мы с вами обсуждали, нишевости всяких там. Как бы это тусовка в том числе вот высшей школы экономики, потому что это центр, это рядом с университетом. Но это даже не какое-то, как... Это вот Китай-город, как все пространство, которое там расположено.
3: Мне кажется, сейчас вообще весь центр — это просто место тусовки.
1: Не-не-не-не-не. Китай-город — это бестиарий прям. Ты туда попадаешь,
3: и я туда не езжу.
2: Это жемчужина.
1: Можно назвать
3: я же еще
1: и так.
3: Я же молодежь еще, да?
1: Нет, ты уже, боюсь, не поймешь. Действительно.
3: Ну, там... что, Феня немножко нас молодежному сленгу сейчас подтянет, и бай, пойдем.
1: В каждом подворотне продают что-то крафтовое.
3: А, понятно.
1: И там вот люди, у которых есть денег или нет денег на что-то крафтовое, они вот в основном... Ну, то есть... Условно говоря, что сейчас носят, можно посмотреть там.
2: Да, и вот какая-то вот такой вот центр молодежи из, не знаю...
3: Слушай, ну у нас, конечно, была очень странная в этом смысле история этих 90-х, потому что при условии, что мы ходили, например, периодически в какие-нибудь вот эти модные московские клубы, одевались мы, честно сказать, на Черкизоне и на Вьетнамском рынке.
1: Ну,
3: то есть это, знаешь, это чудо было просто.
1: Постояльцы этих клубов понимали, что публики эти парни залетные, они здесь непонятно как оказались. Давайте, может быть, прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
1: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
0: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
7: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Феня, дерзай.
1: Ну и мы сегодня про точки притяжения молодежи в разные времена разговариваем. И вот тут, Фень, не могу не сказать, что явление такое, как фудкорты.
2: Это наша.
1: Точка притяжения, да, Настиксы, Никитиксы и Алёниксы, да, по-моему?
2: Нет, Сониксы.
1: Сониксы, да, Сониксы. Сониксы – это подружки Настиксов, да, Никитиксы. В общем, фудкорты. Вот что вас... Ты, кстати, вот тусовалась на фудкортах?
2: Ну, прям вот так, как это происходит сейчас, нет, но мы тоже там как-то собирались, мы после школы всегда ходили за какао и за каким-то бургером на фудкорт, и там могли сидеть, да. Mm-hmm. Потому что я училась рядом с этим, с Гагаринским торговым центром, и это было базовый досуг после, не знаю, 8 класса.
1: Но мне кажется, это вот именно связано с тем, что ну некуда пойти. Вот,
2: ну да, ты буквально, ты школьник, то есть у тебя нет денег на какие-то нормальные заведения, на фудкорте можно находиться бесплатно,
1: да.
2: И все.
1: Взять, если там есть предприятие быстрого питания, где можно взять, оплатить один стакан напитка холодного и наливать его бесконечное количество раз, пока у тебя не раз не, этот напиток не растворится в бумажный стаканчик.
3: Причем, помнишь, нам один раз с тобой выдавал сироп один, мы набрали две банки сиропа.
1: Ну, это как бы вот беда с тем, что некуда прислониться. Вот как нам тогда некуда было прислониться, хотя секции были, какие-то кружки, но уже не тот возраст, но когда...
3: Нет, в студенческие годы секции, кружки уже уходили...
1: Если ты не в искусстве, не в спорте, то тебе
3: да,
1: эти секции...
3: это уже вообще неинтересно все было.
2: Ну и все равно секции, кружки — это какое-то такое обязательство. А здесь куда ты там можешь пойти с друзьями, если ты... Нет. У тебя нет денег. Я даже, когда я познакомилась с парнем, мы пошли... Ну, как бы это было первый день знакомства, можно считать, что это было первое свидание, оно было незапланированное, так. Но мы по итогу пришли на фудкорт, просто потому что, ну, как бы, поесть, посидеть и никому.
1: Ну, то есть это нормально считается на фудкорт прийти...
2: Ну, мне было 17 час, извините, на свидание в фудкорт я не пойду.
3: А чё так?
2: Зачем?
1: Ну как, зачем?
3: Зачем? Поесть.
1: Поесть чайку.
2: Поесть. Я и дома могу с таким же успехом.
1: Поесть чайку, попить.
2: Я лучше погуляю, чем пойду на фудкорт. Ну просто это странно. Ну не знаю, что я не видела в этом фудкорте.
3: Да нет, я с тобой согласен.
1: Настиксов, Никитиксов.
2: 22 года. Я бы хотела как-то свидание чуть-чуть посолиднее.
3: Чуть-чуть поближе к Красной площади.
2: Да.
1: Не, на самом деле, мне кажется, что ничего не изменилось вот в плане... Молодежь обладает двумя ресурсами. Точнее, одним ресурсом обладает свободным временем и не обладает другим ресурсом, деньгами.
2: Да.
1: И поэтому
2: да,
1: стремится, конечно, туда, где можно, собственно, тратить это время и не тратить эти деньги. Вот все как бы вот так все...
2: Да. Но летом с этим еще гораздо проще, потому что мне кажется, что вот гулять по улице и... Не знаю, пить алкоголь.
3: Ну, нельзя же на улицах. Ты чего?
2: Ну,
3: вот, имейте в виду, алкоголь это вредно.
1: Сейчас вот нам пишут, что вспоминают 2007-й, все было несколько маргинальнее. То есть нормально было поехать в Парк Победы, в ВДХ. Угу. Нормально было поехать, не знаю, в Парк Горького, взять с собой, там же где-то отовариться, и ходить с пластиковыми стаканчиками вот это вот. И это... Ну, не вызывало ни у кого, знаешь, вот этих вот косых презрительных взглядов. Сейчас вот люди, которые, ну, вот распевают в общественных местах, они как минимум подвергаются осуждению со стороны
3: окружающих. И
2: порицанию,
3: да.
2: Ну, да.
1: Да, и тут же возникает откуда-то наряд полиции, который их быстренько приводит в чувство.
3: Ну, что, ну, тогда к этому гораздо спокойнее относились.
1: Не, относились всегда неспокойнее.
3: Не, ну, слушай, ну что, ну прогнали.
1: Вот, прогнали.
3: Прогнали, и все. Да. Ну, максимум.
2: Ладно, не будем обсуждать, как это сейчас происходит, потому что тоже все не так плохо. Мне интересно другое. Как вы находили новые места? Ну, то есть сейчас, допустим, подборки, ну, не знаю, в тех же там телеграм-каналах.
3: Сарафанное радио.
2: То есть, ну, не знаю, не печатные,
3: молодежные... Как мы нашли нудистский пляж, как ты думаешь?
2: Молодежные места в газетах, не знаю.
1: Ну, какие газеты?
3: Никакие газеты, только сарафанное радио.
2: Реально.
1: Тогда, понимаешь, как тебе сказать, собирались, точка должна была обладать, ну, то есть точка сборки, да, должна была обладать некими преимуществами. Первое. Там не должно быть каких-то шухерных соседей, которые бы постоянно вызывали милицию. То есть, чтобы туда постоянно не приезжал наряд, и мы от них не бегали, и они за нами. Это было первое главное условие. Второе, там должно быть, ну, как бы, несколько закрытая территория, ну, хотя бы огороженная там с трех сторон, чтобы, ну, как-то вот...
3: Я в домике.
1: Да. Иметь какой-то столик, Ну, то есть, нечто под теннисный стол, ну, что-то, где-то на чем-то посидеть, лавочки, столики, ну, то есть, что-то, где можно вести культурно-досуговую деятельность, назовем это так. Вот, и...
3: Как образно ты говоришь сегодня.
1: И еще, ну, еще нужно было, чтобы... Ну, какие-то там магазин был рядом. Ну, то есть, какие-то вот...
3: Ты имей в виду, раньше магазинов не было, были ларьки, он путает уже.
1: Не, еще магазины кооперативные.
3: Ну, или кооперативный магазин, да.
2: Это что?
3: А только там продавалась вот эта вот высокая духовная жизнь. Да, да, да.
1: Пища духовная, назовем ее так.
3: Вот, продавалась. Потому что, да, потому что никаких вот этих супермаркетов... Все
1: скотно русскими фамилиями, Иванов, Петров, Сидоров.
3: И Распутин.
1: Да. Там вот эта культурная жизнь продавалась. И, соответственно, у нас не было... Мы, может быть, и рады были бы чем-то, не знаю, чем-то увлекаться, но не было ничего. То есть как раз это был слом эпох, когда советская идеология культурная, она рухнула, а новой еще не было построено никакой.
2: Я как бы знаю ответ, но у вас не было каких-то точек притяжения, не связанных с культурно-досуговыми мероприятиями, которые мы обсудили? То есть, например, ну, нам нормально там вот собраться на настольные игры или собраться на что-то такое, где никто не будет пить, вообще никто, даже если мы сидим в баре. Вот чего-то такого не было?
1: Преферанс собирались играть.
3: Но преферанс все равно, бутылочка там красненького, как правило, на стол ставилась.
1: Но это как бы чисто вот...
3: так, чисто...
1: Чисто вот чтобы было.
3: Знаешь, даже не чтобы было, мне кажется, это некое просто соблюдение традиции.
2: Да. Просто так было везде, и поэтому...
3: Да. То есть это
1: заведено.
3: Это, пожалуй, единственное место. И то же самое были бильярдные.
2: Угу.
3: Вот мы ездили с ребятами все время играть здесь недалеко. От нас, кстати говоря, огромный клуб был, не помню, как он назывался.
1: Динамо.
3: Да, нет, на Хорошова. Девятка, по-моему, назывался. Там огромное количество столов было, и мы туда вместо обеденного перерыва там ездили шары погонять. Там тоже, естественно, никто ничего не потреблял. То есть это была такая светская... Это джентльмены собирались.
1: Да, а так вот весь досуг, он как-то крутился вокруг, ну, вокруг досуговой деятельности.
3: Почему? Я с собой не соглашусь, потому что был, например, летний досуг. Летний досуг это в Москве, это условно пляжи.
2: Угу.
3: Их в Москве полно. То есть это вот сейчас их все меньше и меньше. А у нас был, что там дикий пляж, что два официальных пляжа. Если было совсем хотелось в чем-то таком очень красивом купаться, мы ехали в Серебряный Бор, это на троллейбусе, просто сел на троллейбус и доехал. Там 30 минут, и ты в Серебряном Бору. На нудистском пляжу.
2: Там он нормальный есть, обычный.
3: Есть. Нет, конечно, мы на обычном были, но это напарник шутит. Вот.
2: Да.
3: Ну и на нудистском заглядывали.
1: Ну, если бы в Смоленске был нудистский пляж, я бы знал, где он находился. В Смоленске не было нудистского пляжа.
3: Заходишь чуть-чуть левее.
1: Давайте прервемся ненадолго.
0: Наше радио.

0: Пеня, дерзай.
1: И сегодня мы про центры притяжения молодых пытливых умов тогда и сейчас. В чем разница?
2: Вот, кстати, написали нам, что столы во дворах под домино. Вы знаете, вот мы с напарником так покумекали. И, если честно, я прекрасно помню, как наши вот, ну, взрослые мужики, когда еще был маленьким, они играли в домино. А потом деды. Как-то... Деды. А потом все это сошло на нет.
1: А отцы уже не играли.
2: Уже отцы не играли.
3: Да, да, мне кажется, даже по фильмам это какое-то прям на пару поколений постарше.
1: Ну вот деды, вот они играли, причем вечерком, вот это мат, вот это вот все, сигаретки, пивко.
2: Что-то у них там под столом иногда появлялось.
1: Или банка трехлитровая с пенным.
2: Ну, зато всегда. Всех знал по именам этих мужиков.
1: Знал, что такое лысый, отпиленный, голый, вот это вот, всю терминологию знал. Знал же эту терминологию? Рыба вот это вот.
2: Ну,
1: все.
2: конечно. Да. Рыба.
3: А у вас не было никаких, я не знаю, ну, просто я в детстве много раз на дни рождения ходила на квесты по Москве. То есть это буквально квест, когда у тебя загадано какое-то одно место, ты идешь в следующее. У меня вот сейчас друзья на этих выходных делают квест.
2: В те годы Москва была сама по себе квестом. Ты мог и не добраться.
1: А Смоленск какой был квест. Ну, так, чтобы понимала, город с тысячелетней историей. В 17 веке построили крепостную стену вокруг всего города.
3: Ага.
1: И, в принципе, я мог где-нибудь, ну, чтоб тебе сказать так вот, мог в одном месте на крепостную стену. А, ну, 17 века она как бы она там войну пережила, одну, вторую, третью, Наполеона, то есть там в ней, в этой стене люди после войны жили прям в крепости. Я знал, как зайти в одном месте на крепость и пройти где-то километров 12, не спускаясь на землю, то есть перелезая через башни полуразрушенные по каким-то балкам. Вот это вот был квест, я тебе могу сказать. Такой квест, что сейчас вот думаю, вот в здравом ли я уме находился, ползая по этим вот развалинам 17 века.
3: Ну, мне кажется, что вполне сейчас тоже ходила на заброшенные.
1: Понимаешь, это как бы... Там невозможно ходить нормально без риска сорваться и сломать себе шею. А нас это никогда не останавливало. То есть мы вот от Николки залезали и...
3: На то молодость и молодость.
1: Это
3: вообще
1: правда.
3: Если вы хотите, у меня друзья на этих выходных делают квест «Станция культуры по Москве», и вот там как раз... Ну, это очень интеллектуальный досуг, я сама пойду, потому что я его не делаю. У тебя есть загадки и есть какие-то места, которые ты отгадываешь, приходишь туда, вот, и просто ходишь, изучаешь город. У нас вот такие развлечения.
1: Ну, вам интереснее жить стало. У вас больше появилось каких-то... Больше каких-то развлекательных мероприятий в вашей жизни появилось. У нас их... Мы были предоставлены в какой-то степени сами себе и сами себе придумывали эти развлечения. То есть вот город мы узнавали, вот этот квест по городу, когда нам кто-то говорил: «Ребзя, а пойдем на Днепр как-нибудь вдоль, извините за это слово, реки Говнянка». Ну, она так в любом городе называется какая-то.
2: Не, у нас культурнее, вонючка.
1: Да, вонючка. Вдоль речки Говнянки давайте дойдем до Днепра. А речка Говнянка текла в балке, в такой прям, в овраге. И вот мы по ней, вот как начинали, спускались там за кинотеатром «Юбилейный». И до Днепра, вот там через дамбу, вот это вот все. Это вот было наше приключение. Или кто-то говорил: «Ребята, а давайте там пойдем на лампик, натырим там чего-нибудь». Натырим. Это еще одно слово.
2: Тырить, да, это еще тех времен.
1: Возьмем поиграться. И вот мы шли.
3: Как вы ориентировались без карт в телефоне и геопозиций? Ну, то есть, если это какое-то новое место.
1: Ну, шли и шли. А как?
3: Вернуться, если не тем же маршрутом или нет?
1: Возвращаешься тем же маршрутом. Ну, или выбираешься на какую-то улицу. Ходит трамвай. Ну, да. Мы знали все номера трамваев, автобусов.
2: Конечно.
1: Потом
2: мы всегда же можно было подойти и спросить там, до Комсомольского какой трамвай идет. До Комсомольского. Или там, не знаю, там...
1: А на трамваях было написано точка А и точка Б, откуда он куда идет.
2: Например, вот там 27-й, 23-й трамвай. Всегда путал, какой куда идет, подходишь, спрашиваешь: 23-й, он же там до Войковской. Да, Войковской. А у вас что за квест?
3: Это культурно-исторический квест по Москве. Это загадки, они в разных категориях. И то есть ты получаешь какую-то загадку, и надо понять, что это за место в Москве, написать его, то есть, на сайте, и тебе высветит, если это правильный ответ. Ты туда идешь, отмечаешь там организатора, что ты дошел туда. Mm-hmm. Вот, квест называется, круто. Да, «Станция культуры», он будет в это воскресенье.
2: «Станция культуры».
1: То есть каждый желающий может присоединиться к вам.
3: Да, можно зарегистрироваться и прийти в воскресенье в

0: 15.
1: Вот, из Фени пройти квест.
0: Да, я тоже
1: в
0: буду
1: одной команде.
2: Будете оккультуриваться.
1: Ну что, давайте заканчивать наш вечер воспоминаний.
2: А здорово сегодня было. Я, честно говоря, давно уже к этим в эти годы не возвращался.
1: Да.
2: Было приятно вспомнить какие-то такие нюансы.
1: Ну что, Феня, спасибо большое. В квесте желаем тебе победить в воскресенье.
0: Да, я вам расскажу потом, как пройдет.
2: Да, расскажешь.
1: Обязательно. А мы на этом будем, ребята, заканчивать первый рабочий день на этой укороченной рабочей неделе. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся с вами, наверное, уже завтра.
1: Конечно. Не наверное, а точно. А насчет ужина мы сегодня, ребята, вам уже, так сказать...
2: Да, советов накидали.
1: Да, с помощью коллектива. Салатик легенький. Кстати, Феня, есть у тебя любимый салат?
0: Да, но он вообще не легенький.
1: Зимник салатом что-то.
2: В общем, ребят, селедка пошла.
1: Легенькие салаты, огурчики, помидорчики, заправочка по желанию и приятного аппетита и спокойной ночи тем, кто уже собирается.
2: Ничего себе, ну ты все пожелал.
0: Ну, у меня есть... Там с днем рождения, у кого сегодня день рождения.
2: У кого день рождения. Все, ребята, до завтра. Пока.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Неоклассик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Луц с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношки Нолискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Луц и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клачеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделят Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения, разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовки кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. Это были новости региона.
3: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрей»-ка я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Сектор газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, лепреконцы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Луц с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношки Налицкинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Луц и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клачеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, а сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделяют Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения, разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовкой кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12. Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
6: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше».
13: «Наше радио» сделано в России.
14: Раз, два, пико.

молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень люблю.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение поездов после атаки БПЛА на станцию Унечи в Брянской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в Московской железной дороге. Сегодня днем там был поврежден тепловоз. В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста. Первую помощь оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. ЦБ установил курс доллара ниже 74 рублей. В предыдущий раз курс американской валюты опускался ниже этого уровня 15 февраля 2023 года. Официальный курс евро ЦБ понизил больше, чем на рубль, до 87 рублей 38 копеек. Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и увеличения экспортной выручки, улучшения торгового баланса, увеличения доли расчетов в рублях за экспорт и действий Минфина по пополнению резервов в период высоких цен на нефть. Большинство российских компаний не планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова по итогам проведенного исследования. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных – 18%. По словам Головановой, страх россиян перед потерей основного места работы снижает возможность подработать через цифровые платформы, такие как такси, доставка или фриланс-биржи. Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И помимо его мастерства, он командный игрок, подчеркнул Карпин. Тенденция запрещать выгул больше двух собак началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы. Кинолог Владимир Урожевский в беседе с НСН назвал этот запрет нецивилизованным.
3: В Санкт-Петербурге принят закон, тоже нельзя гулять больше, чем с двумя собаками. Такого нету нигде в мире и такого не должно быть. Может, больная там старая собачка быть, люди щеночка оставили. Соседи могли заболеть, уехать, попросить выйти там щеночком. Одно дело, да, не может гулять это маленький ребенок. А если это две маленькие собачки, две средние собачки, спокойные, милые, добродушные, которые гуляют с семьей.
2: Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке Москвы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код города.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. Украина 119 762 701 71 47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие спрогнозировало восстановление инвестиций в России с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, инвестиции стали одним из источников роста за последнее время. Объем инвестиций в России вырос на 50% за последние три года, утверждает Решетников. Довольно сегодня Минэкономразвитие представил прогноз на 2027-2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с будущего года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в этом году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 рублей, а цена нефти марки «Юрлс» стабилизируется вблизи 50 долларов за баррель. В Белгородской области три мирных жителя пострадали во время ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в двух районах дроны сбросили взрывное устройство на автомобили. А в Шебекине мужчина косил траву на участке и нашел неизвестный предмет. Он поднял его и ударил молотком, после чего устройство взорвалось. Предположительно, это была боевая часть от БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил он, готова сделать все возможное для разрешения конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам перед вылетом в Китай. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. Добавлю, 9 мая таким же прогнозом делился Путин, указывая, что дело идет к завершению. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Таким образом, власти надеются минимизировать злоупотребление со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях, заявили в МИДе страны. Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны. Довольно сейчас граждане России могут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней. Певица Шакира стала голосом чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица представила трек «Дай, дай», который выбран официальным гимном турнира. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил НСН, с чем связан выбор организаторов.
3: Ей удается то, что называется стадионными кричалками. К этому располагает, может быть, и испанский язык, на котором она поет. И очень ритмичные песни, которые она представляет. Шакира в ассоциации людей всегда возникает с такими большими концертами, где люди скандируют, кричат, танцуют. У нее получается заводить толпу, ну а какая разница, где ее заводить, на стадионе, на концерте или на футболе?
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набираете в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: тебе рафик нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
2: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе «Пелагеи» и узнаем, как сработались группы «Манекены» и «Sell Out». В День Победы «Пелагея» представила свою версию песни «Облака». Композиция, написанная бардом Вадимом Егоровым, посвящена трагическим судьбам выпускников 41-го года. Спустя 50 лет эта песня обрела новую жизнь в исполнении «Пелагеи».

0: Послушать «Облака» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а наше радио поздравляет всех слушателей с прошедшим праздником, с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Группа «Манекены» и «So Out» записали совместный трек «Радио». По словам музыкантов этой песни, они хотели передать ощущение хрупкости и одновременно силы сигнала, который пробивается сквозь помехи. Ну а подробнее о том, как сложился дуэт двух команд, нам рассказал лидер «So Out» Павел Фокин.
1: Достаточно давно, уже полтора года назад, ко мне обратилась молодая группа «Манекены», для того, чтобы сделать совместную песню. Они предложили несколько вариантов в демозаписях на выбор. Вот. Наш выбор пал на трек «Радио». Мы несколько раз перезаписывали его, несколько раз пересводили и, наконец-то, готовый результат представили на День радио.

0: Послушать трек радио уже можно на всех цифровых платформах. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы.

0: на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение поездов после атаки БПЛА на станцию Унеча в Брянской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в Московской железной дороге. Сегодня днем там был поврежден тепловоз. В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста. Первую помощь им оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. ЦБ установил курс доллара ниже 74 рублей. В предыдущий раз курс американской валюты опускался ниже этого уровня 15 февраля 2023 года. Официальный курс евро ЦБ понизил больше, чем на рубль, до 87 рублей 38 копеек. Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и увеличения экспортной выручки, улучшения торгового баланса, увеличения доли расчетов в рублях за экспорт и действий Минфина по пополнению резервов в период высоких цен на нефть. Большинство российских компаний не планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова по итогам проведенного исследования. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных – 18%. По словам Головановой, страх россиян перед потерей основного места работы снижает возможность подработать через цифровые платформы, такие как такси, доставка или фриланс-биржи. Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И помимо его мастерства, он командный игрок, подчеркнул Карпин. Тенденция запрещать выгул больше двух собак началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы. Кинолог Владимир Урожевский в беседе с НСН назвал этот запрет нецивилизованным.
2: В Санкт-Петербурге принят закон, тоже нельзя гулять больше, чем с двумя собаками. Такого нету нигде в мире и такого не должно быть. Может, больная там старая собачка быть, люди щеночка оставили. Соседи могли заболеть, уехать, попросить выйти там щеночком. Одно дело, да, не может гулять это маленький ребенок. А если это две маленькие собачки, две средние собачки, спокойные, милые, добродушные, которые гуляют с семьей.
1: Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке Москвы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Will to Kill» — «Удушье». Как пишут сами музыканты про свою новую работу, когда тишина в голове невозможна, а единственный враг смотрит из осколков разбитого зеркала, остается только лишь чувство удушья. Прекрасная композиция, парням спасибо за работу и удачи!
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мещера», название трека «Белый плен». Краткая информация. Dark Folk Metal коллектив из Рязани отчитывает свою историю с конца 22-го. В музыке присутствуют вкрапления классического эпического звучания оркестровых инструментов, гуслей, тальхарпы. Это такая разновидность арфы. Яростные вставки black metal ударных и рифов сочетаются с этнической перкуссией и звуками варгана. За «Мещера» я внимательно слежу, радуюсь успехам, причем не только музыкальными, но и в смысле признание. Вот, например, сейчас у группы идет сбор средств на создание четвертой главы нашего творчества. Уже собрано 352 с лишним тысячи рублей при цели в 1 миллион. Пожелаем удачи во всем, а прямо сейчас новая работа.
1: Жесткий диск.
0: «Мещера», «Белый плен».

0: Команда Мещера, трек называется «Белый плен», новинка.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Много писем будет, вот еще одно. Название коллектива «Минимум счастья». Название трека «Мразота». Или «Мразота», кстати, интересно. Краткая информация о коллективе. Если бы этот трек можно было бы взвесить на весах, то они бы развалились на части и окислились бы от этого вязкого жира. One Man Band, «Минимум счастья», выпускает экспериментальный сингл, на котором заходит на территорию таких жанров, как дедкор и грайндкор. Композиция накрывает волной звука, сбивает с ног, давит, душит и не отпускает до самого финала. Именно за это мы и любим музыку. Это вызов, испытание и звуковой шторм, который стоит пережить. Давайте попробуем.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Минимум счастья», «Мразота» или «Мразота».

0: Музыкальный проект под названием «Минимум счастья».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «The Way of Silence», название трека «Вселенная Марс». В настоящее время музыканты делают треки в двух концепциях: славянская мифология и космическая фантастическая тематика. Давайте послушаем вещи с тематикой номер два.
1: Жесткий диск.
0: «The Way of Silence», «Solar Breath», «Вселенная Марс».

0: The Way of Silence, Solar Burst, Вселенная Марс.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Promise Untold. Название трека Why is my son a capybara? Интересное название. Краткая информация. Promise Untold – московская группа, играющая альтернативный инструментальный металл. Ну, может, хорошо знакомая, по крайней мере, по музыке. Why My Son is Capybara – сюрреалистическая инструментальная притча о растерянности, принятии и странной нежности, которая рождается там, где логика уже не помогает. В этом треке абсурд становится способом говорить о близком и непонятном одновременно.
1: Слов нет.
0: Promise Untold – Why is my son a capybara?

0: команда Promise Untold, трек WMSIC.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива – Amata Rahat. Название трека – Somnambule. Краткая информация. Somnambule – один из ключевых треков в концепции дебютной пластинки курских дедкорщиков Amata Rahat, поскольку ненадолго вырывается из общей канвы и напрямую говорит о том, что годами копилось внутри. Боль, страх, надежда, прощение – это не крик отчаяния, это крик освобождения, который ложится на рельсы симфонического металла с его высокими женскими голосами и дедкорной тяжести. «Зеркало» является являющийся вызовом каждому, кто готов заглянуть в себя и спросить: «А что оставлю я?»
1: Жесткий диск.
0: Amata Rahat, Somnambule.

с ней земной пропускаю. Я не заметил, как тело дышит.

0: Амат Рахат, пишется латиницей. Трек называется «Сомнамбул».
1: Жесткий диск.
0: Название коллектива я потратил на аниме «10 тысяч часов». О, мы уже знакомы. Название трека — «Синдром одиночки». Краткая информация. Я потратил на аниме «10 тысяч часов» проект из Сибири, в рамках которого музыкант выпускает домашний и уютный пост-рок, который погружает слушателя в атмосферу ностальгических воспоминаний и тихих откровений. «Синдром одиночки» — второй сингл проекта, вдохновленный аниме «Призрак в доспехах». Обложка релиза является аллегорией на то, как души людей заперты в высокотехнологичных машинах, но все равно не чувствуют себя свободными. В это же время сама композиция представляет из себя инструментальный и меланхоличный, погружающий в грусть пост-рок, что помогает в раскрытии общего музыкального замысла и погружении в экстатическое состояние созерцательной глубины.
1: Слов нет.
0: Я потратил на аниме 10 тысяч часов «Синдром одиночки».

0: Второй инструментальный трек в рамках одной программы. Где это видно такое? Команда называется «Я потратил на аниме 10 тысяч часов». Трек «Синдром одиночки».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива, ну тут сложно прочитать, как бы Blackstone, но в слове Black вместо буквы A, V. Название трека «Тишина». Краткая информация о коллективе. Основанная в 2025 году продюсером и композитором Алексеем Бакуловым и вокалистом Никитой Черным, группа создает музыку на стыке модерн-металла, метал-кора и альтернативной электроники, вдохновляясь такими коллективами, как в том числе Day Seeker, Sleep Token и Bad Omens.
1: Жесткий диск.
0: Blackstone, «Тишина».

0: герой трека, пишут музыканты коллективов Make Me Insane и Cassidy, представляет из себя оборотня Саламандру, о чем говорит метка на его груди. Когда он превращается, сгорает подобно Фениксу и возрождается в рандомных местах. Он ищет свою любовь, девушку, с которой он видится в своих реалистичных снах. Они ищут друг друга. И это романтично-трагичная история о бесконечном поиске любви.
1: Жесткий диск.
0: Make Me Insane, Cassidy, Саламандра.

0: Саламандра.
1: Работа Make Me Insane и Кэссиди.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Это солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным. Ну, давайте посмотрим, оставит или не оставит.
2: Жесткий диск.
1: Solar Echoes.

До конца программы остается где-то примерно 2 минуты, и, к сожалению, целиком следующий трек не влезет, но хотя бы частичку послушаем. Это коллектив «Ворот», трек «Остатки прежней формы», и этот мелодик «Death Metal» — ведущий сингл с предстоящего полноформатного альбома, который выйдет 20 мая 2016 года.

0: «Ворох» называется команда, «Остатки прежней формы» называется сингл, который совсем скоро станет частью нового альбома. На этом все. Место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями.

0: Слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: подкаст «Проваливай».
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие спрогнозировало восстановление инвестиций в России с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, инвестиции стали одним из источников роста за последнее время. Объем инвестиций в России вырос на 50% за последние три года, утверждает Решетников. Довольно сегодня Минэкономразвитие представил прогноз на 2027-2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с будущего года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в этом году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 рублей, а цена нефти марки «Юрлс» стабилизируется вблизи $50 за баррель. В Белгородской области 3 мирных жителя пострадали во время ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в двух районах дроны сбросили взрывное устройство на автомобиле. А в Шебекине мужчина косил траву на участке и нашел неизвестный предмет. Он поднял его и ударил молотком, после чего устройство взорвалось. Предположительно, это была боевая часть от БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил он, готова сделать все возможное для разрешения конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам перед вылетом в Китай. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. Добавлю, 9 мая таким же прогнозом делился Путин, указывая, что дело идет к завершению. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Таким образом, власти надеются минимизировать злоупотребление со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях, заявили в МИДе страны. Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны. Довольно сейчас граждане России могут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней. Певица Шакира стала голосом чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица представила трек «Дай, дай», который выбран официальным гимном турнира. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил NSN, с чем связан выбор организаторов.
3: Ей удается то, что называется стадионными кричалками. К этому располагает, может быть, и испанский язык, на котором она поет, и очень ритмичные песни, которые она представляет. Шакира в ассоциации людей всегда возникает с такими большими концертами, где люди скандируют, кричат, танцуют. У нее получается завоевать толпу, ну а какая разница, где ее заводить, на стадионе, на концерте или на футболе?
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину влюбить.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношки Нолискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформа «Россия – страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клочеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация знакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысяч гектаров, а сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделя Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения. Разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовки кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: дело в власти.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Мурманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделят Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения, разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовки кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия. Страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клочеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделяют Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения. Разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовки кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: желаний, не спеши куда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия. Страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клочеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал